0: что это наслаждение от получения награды, в нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, что у него будет награда в этом мире, и чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус в момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю, и в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинают ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и слиться с ним означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть никева, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства Захара. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика Захар. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством Захар.
1: Тогда как если мужчина начинает первым, она рождает девочку Нукива. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и Малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве Нукива, то есть Малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина начинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством накива по той причине, что происходит от Малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца. То есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, накива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство накива. Ведь известно, что свойство накива в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
0: И это называется свойством никева. То есть, что человек работает тогда на основе называемое желание получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил, поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. И это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
1: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей малхут. И эта вещь тяжелая, и происходит от власти народов мира над частным свойством Израиля в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом в человеке мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика», Захар. Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. И следует знать по поводу молитвы, что когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему, следует различать между молитвой и просьбой. Ведь молитва называется то, когда человек молится в соответствии с порядком молитв, которые установили нам мудрецы. А просьба — это то, что человек просит лично. Так объясняют, чем различается молитва и просьба.
0: И это можно объяснить тем, что то, что установили мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит, написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмона Эсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
1: А смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума, а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принято, когда хотят молиться о больном, порядок таков, что в молитве Шмона Эсре, 18 благословений, когда говорят «излечи нас, Творец», и мы излечимся, это вызвано тем, что все общество может понять только по буквальному толкованию. Но на самом деле он говорит, что можно упомянуть имя больного, чтобы Творец послал ему исцеление. Даже в благословении Вельмальшиним, доносчиком, потому что все благословения молитвы Шмона Эсре — все святые имена. И поэтому он сказал, что то, что мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами. То есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как в отношении тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему недостает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего недостает человеку. Об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
0: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка, как написано: «Пусть направит себя к Творцу Израиль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает. Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просят о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя иногда так же бывает, что у человека нет заработка и тому подобное, но в любом случае человек тогда не просит у Творца о том, чтобы ему дали также и заработок, хотя он нуждается в этом, по той причине, что основные страдания его заключаются в том, что он находится в тюрьме. Поэтому человек просит именно о том, что для него нужно больше всего, как он чувствует. То есть в чем он ощущает большие страдания, об этом он и просит. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен прежде всего сделать подготовку и проверить себя, и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это то, о чем сказано: «Из глубин возвал я к тебе, Творец». Когда глубина означает, что человек находится в самом низу, который только может быть, как сказано, на дне преисподней. То есть его хисарон находится внизу, и он чувствует, что он находится ниже всех людей.
1: Иначе говоря, он чувствует, что он на

0: этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет видеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. Это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовит себя к молитве, он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило, что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбы.
1: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитва между человеком и товарищем. Кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом тоже должны быть два условия. Как сказали мудрецы, Исраэль — святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет, то есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
0: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется желание отдавать. И это называется «есть у него», но он не хочет дать. Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
1: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль, святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, ну, нет у него. То есть нет таких вещей,

0: у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающий келим человек. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим, а у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями, и из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
1: Если жена начнет первой в работе, это Шловец Улам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
2: Амуд Юд Алиф.
1: Страница 11. Вся наша работа не на хисарон. Хисарон присутствует. А на что этот хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение — это направление моего хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри хисарона? Чем этот хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждение я хочу, чтобы раскрылось в моем хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения... Чем наслаждаться? Не иначе, так мы устроены. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю, от того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, и от того, что я нахожусь в отрыве от Него, и главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клюпот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно уподобить человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться, от еды. Так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их. И производит расчеты. Что лучше этого, одно вместо другого, расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир. И от этого желания получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончит свою жизнь. Развитие может быть только... если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений, тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые находятся в, не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется муж. Зачинает, Творец называется муж, он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного, он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так, а только с помощью решимо, цветов, которые светят на решимо, человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда из того, что муж начинает первым, то есть Творец дает ему хисарон, рождается накива, женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как-то видеть себя действующим в достижении наполнения. Начинает выясняться ему постепенно, это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. Потому что вне этого мира там наполнение другое и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человека, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если... в нем родился как бы хисарон, накива. Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно, совершенно другое кли.
2: То есть
1: это желание обязано быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачал и родилась Накива. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатков в наполнении, ему не достает хисарона. Хисарона отдавать. И когда у него есть этот хисарон отдавать, это действительно хисарон, который родился. Потому что просто хисарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто та, которая пробудилась в нем, это хисарон, я хочу еще охватить весь будущий мир или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного Захара накива. Так хисарон, потребность к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хисарон, отдающих килим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие килим, силы отдавать. Это называется, что женщина начинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина начинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий килим, который просит, и эти отдающие килим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие килим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть дающие килим так проверяются, так они действительно ощущаются в человеке, что это килим, хисарон к тому, что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих килим, настоящих отдающих килим. И тогда из-за того, что пробуждение к этим килим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается Захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести хисарон. Хисарон от Малхут быть как кетер, быть как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к кетеру, Малхут поднимается в кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой. Да.
0: Что означает молитва за другого, за общество? Откуда? Как это выполняется? Что это?
1: Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И не важно мне, это Творец или все человечество. Мы

0: Действительно, только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или Творец, или весь мир – это на самом деле то же самое. Потому что мы вне килим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли? Это я, это Творец. То есть то, что ощущается в килим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, Творец относительно меня.
1: Как это сделать?
0: Кли или Творец создает, раскрывается в килим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда в этот объединение включается весь мир?
0: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
1: Так любая просьба должна быть за весь мир.
0: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, а потом о своей семье, а потом о своем окружении, а потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. В человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутрь нашего желания, все наше духовное постижение, это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч. То, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня, то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущение внешних келим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. Внешний, то есть духовный мир, я нахожусь как душа в этих килим, в духовных килим.
1: Так как это выполнить во время учебы, во время урока?
0: Как реализовать это во время урока? Как мы сказали, что если у тебя есть начальный хисарон к этому, Творец сделал тебе зажигание, заполнение, то продолжай. К настоящему желанию.
1: Как только желать это?
0: Только желать, нам не нужно больше молитвы. Называется, что я хочу обрести желание. Хисарон, без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учению 10 сферот, что называется лолишма, что я очень хочу духовного для себя и также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется Лорешма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю разницу между ними, и я нахожусь в них обоих вместе. Да, он говорит, чтобы человеку было ясно, что если он будет знать, что он получает только отдающие килимы, у него не будет ничего для себя, он не желает этого. Он не способен к такому. Это называется настоящая лоришма, из которого приходит лишма. И на это желание должны быть просто в нем в готовности, так весь день и всю ночь, как он говорит в письмах на 70-й странице в Прихахам. Вот и все. То есть мы в общем от начального желания, которое называется точка в сердце, называется Иш, Творец, что он посеял в нас и родилась от этого накива, нам нужно эту накиву увеличить, чтобы этот хисарон был бы максимальным хисароном, какой только может быть в этом мире. Максимальный в этом мире, это называется над всеми желаниями этого мира, хотя я желаю их. Я хочу, чтобы у меня было также желание отдавать Творцу. И это называется действительно накива, которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран. Это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хисарона, хисарон становится наполнением? Говорят, что
2: аим хисарон ихолиот милуй.
1: Становится ли хисарон наполнением?
0: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле типа хисарона.
1: Человек, который рождается из желания получать, никогда не может быть в хисароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя? Каким наслаждением он наполняет себя? Если я знаю, что мой хисарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хисарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хисарона, так этот хисарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хисарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в хисароне, и хисарон к этому буквально служит мне наполнением. То есть я рад тому, что я желаю его. Этого достаточно? Этого недостаточно. Это можно уподобить отдаче ради отдачи. Конечно же, это не является целью, но в любом случае у меня есть в этом наслаждение, есть у меня от этого оправдание моего состояния. И, безусловно, это состояние, которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
0: Но если нет, как вы сказали, свечение величия того, к чему я стремлюсь, нет стремления к этому хисарону. То есть, если я не представляю себе, что это великое то, к чему я стремлюсь.
1: Верно. Конечно же, наше желание зависит от нескольких факторов, которые есть. Свечение свыше, пробуждение решимот снизу и так далее. Это мы можем просеять. В этом у нас нет никакой проблемы. Это мы можем просить, это мы можем требовать, потому что я требую, чтобы у меня была кли. Я не требую от него наполнения. Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую килим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. Чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается. У нее нет наслаждения для себя. Да? Она дает мне. Мы не углубляемся в это, потому что это животная суть. В этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому, когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя в отдаче ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит клишма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
0: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий хисарон? Если он требует большой хисарон, это хисарон к слиянию, в идеале, может быть, хисарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить этот хисарон настоящий, он, что на него нужно просить?
1: Как человек выясняет истинный хисарон, на котором нужно просить. Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты бы мог прийти к такому хисарону. Или к хисарону этого хисарона. У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебя они, затем хорошо, я буду терпеть их. У меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки. Тебе дают всевозможные удары и показывают тебя всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получения таких реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное. Когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти, родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. Тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10. Но твое кли в их руках.
2: Все.
1: Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим. Тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. Это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое. Понимаешь? Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна, ты, она тебе не нужна, лучше бы я отказался от них, и зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей, говорят, давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, что рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. Рав, скажем, со стороны Творца. Как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них. В других душах Адама Ришона. Поэтому пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому. Все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и удар, и фараон, и Моше, и все это.
2: Понимаешь?
1: И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свой кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. Потому что есть у тебя часть как кетера дающая, как малхут получающая. Он буквально строит свой кли. и ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к рабу это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это та самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть хиссарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет.
3: До этого нет ничего. Люди кричат «спасите», потому что у них есть животное желание к духовному. «Дай мне, почему ты не даешь мне, ты дал мне хиссарон, почему не дал наполнение?» Творец дал тебе хиссарон и вообще не намеревается наполнять этот хиссарон. Он дал тебе этот хиссарон для того, чтобы ты на его основе построил хиссарон к духовному. Он дал тебе хиссарон в сущности не к духовному. Он дал тебе хиссарон еще больше получать, чем есть в этом мире, то есть испорченный хиссарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, неидеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит в свою жизнь, неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит но насколько ты ищешь этот правильный хиссарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет, действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику. И здесь, как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хиссарон. Для этого существует группа.
2: Лят-лят заидгале, заидгале лану, эйн бира. Анахну мистаклим
3: аля... Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого... Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души, это твои килимы, только в них ты можешь действительно... Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка, называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца, сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные килим. Это называется «я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
1: Что значит, что человек ищет правильный хиссарон? Что это за определение такое?
3: Правильный хиссарон — это хиссарон к тому, чтобы у меня было хиссарон к отдаче. Ты спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше, да? Я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для себя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я состою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я получу желание отдавать Творцу? Ведь оно находится во мне еще до Махсома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да, я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит, и он приносит ей прелесть, очарование, святость. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовное, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его, и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи, и это является результатом работы с группой.
1: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
3: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да? Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. Не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна. А так она непонятна. Потому что у нас нет силы с другой стороны.
2: А, сам это немца. Ну-ну.
3: А, туда ты убежал? Ну-ну.
1: Меня тянет к духовному. Я стремлюсь к духовному.
3: Может быть, я не знаю.
1: Да как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
3: Ты говоришь так. Меня тянет к духовному. Как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе. Это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель? У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
1: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
3: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит к лишма.
1: Мы должны что, достичь этого?
3: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж начинает первым, и рождается некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать родить мужчину.
1: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
3: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание, выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен, зависит от меня и не зависит от меня, с помощью чего я его реализую. И что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу выяснений, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение, как использовать это желание. И намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я предал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии, в единстве с ним. Оба. Вот и все.
1: Ты знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
3: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он, и мог бы так взять и соединить их, да? Оба. Нормально. Но здесь нужно выяснить, что это такое, кто такой он, и что значит связать желание, соединить желание с ним. И здесь вся наша работа. Это недостаточно того, что желание от него. Я соединяю желание с ним. Для чего он дал мне его, и что он хочет от этого, и что я хочу в этом желании, которое он мне дал, и что я хочу и к нему, и так далее. То есть цепочки этих выяснений в итоге выясняется мое намерение, то есть мое отношение к тому, что я получил от него, от Творца.
1: Ну как это проявляется в ощущении, когда я объединяю скли кого-то другого, что это зависть, как это действует?
3: Да, как мы соединяемся с чужим кли и народным вне меня. С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы не были способны, даже если бы он был раскрыт, тогда бы просто наше желание получать не позволило бы нам сделать какое-то действие ради отдачи. Со своими товарищами у меня есть такая возможность, но мы не понимаем, насколько этот мир устроен чудесным образом для этой работы, что из корня прийти к этой работе, так он устроен. У меня есть склонности, то, что называется, да? Зависть, страсть, честолюбие, тщеславие. С помощью них, вот этих трех, я прихожу к истинному выяснению желания и намерения.
1: Как работает каждый из них?
3: То есть у желания получать есть силы, которые называются зависть, страсть и тщеславие. И с помощью них он может относиться к внешним, те, кто окружают его. И с помощью них он может начать соединяться с ними, получать от них. И по тем же каналам начать понимать, где он и где они находятся по отношению к его эгоизму. Я хочу духовное. Мне нужно быть близко к другим людям именно для того, чтобы получить духовное. Это приходит очень медленно. Могут пройти много лет, пока человек начинает слышать, что это, очевидно, проблема, что, видимо, здесь кроется вот этот камень преткновения, когда я годами слышал и читал, ну, и все-таки думал, что это что-то второстепенное, и не мог ничего сделать. Сейчас я понимаю чуть больше, что это, очевидно, важно, что в этом, видимо, ключ к духовному. Я могу писать тебе тысячу раз, ключ к духовному — это товарищ, ключ к духовному — это товарищ, но это не поможет. Это действительно, пока проходит много всяких событий, состояний, и как-то это ощущение начинает ощущаться в сердце, а не только в разуме. А в разуме я эту науку, как я слышу сейчас о группе, обо всем, я могу всем рассказывать, спроси своего товарища, да, этого Шиевица. Ну, спроси у него, господин Шиевич, ну, насколько все такие воодушевляются, и все они действительно воодушевляются от него. Но как поместить это в сердце?
1: Как я могу видеть в желаниях, с которыми я обязан работать каждый день, эту вещь отдавать? И желания, в которых я способен видеть, просто делиться. Мы говорим об этом, что когда я измеряю отдачу, скажем, в работе с товарищами или с окружением, если я вижу, если намерение для себя в действии, как бы действие, а у самого действия нет значения, но если намерение, я подошлю к ним, что как я, что получаю от этого действия. Есть такие желания, что вся их суть — это только по отношению к другим. У них нет никакого значения самим по себе, без других. Как можно работать с такими желаниями? Как, я не могу их заморозить, я обязан работать с ними каждый день. Как можно видеть в них вообще способность работать на отдачу?
3: Нам кажется, что наше желание отдавать сегодняшнее, что с ними мы продолжаем дальше. А может быть, что это совершенно не так, что в тех желаниях, в которых нам кажется, что мы как-то исправлены, это совершенно... Это просто человеческие желания к отдаче. Но именно наши желания, которые сегодня нам кажутся очень далекими от духовного, они будут теми желаниями, в которых в них мы будем работать в духовном и раскроем его.
1: Но если вся суть желания — это намерение, как бы откуда я возьму намерение ради, если у него намерение ради получения, то в желании не будет ничего, у него ничего нет. Может быть, есть какое-то наслаждение. Как можно вообще такую вещь превратить в отдачу, использовать в иной форме?
3: В каждом желании нет ничего, кроме намерения.

0: Для чего я хочу больше, чем хлеб и вода? То, что тело естественным образом требует. Сколько требует это тело? Ну, чтобы была температура плюс 20, чтобы было столько-то калорий, всякими маленькими там вкусами, ну и все, ну, жена, дети там. Естественно, то, что тело бы требовало, если бы я жил один. Все вещи, которые я требую сверх этого, это уже произошло во мне, как в человеке, по отношению к неживому растительному и животному, из намерения.
1: Допустим, сейчас я возьму это желание по отношению к группе, и тогда я вижу, насколько намерение там — это все. Я обращаюсь к нему, то есть я знаю, что при получении... Мы не говорим о действиях, но все же... Как я продолжаю двигаться как бы в повседневности, но внутреннее это как-то...
0: Так тебе нужно просто прояснять каждый раз твое отношение. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом, я сказал, помести Творца в эту картину, и тогда тебе будет понятно. Ну, как-то.
1: Ну, я как бы обманываю себя, потому что, с одной стороны, ты требуешь способности отдавать, с другой стороны, ты видишь, что суть твоего существования, как бы то ни было, это получение. Ты делаешь это все время.
0: Я что, тебе сказал, что ты совершенный человек? Да, раздвоенный. Ну, нормально.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы из него берем для реализации в десятке.
0: Каждый из нас получил начальное желание к тому, что находится вне этого мира, и методика, как это исправить, так, чтобы действительно привести это к правильному желанию, к желанию отдачи.
1: Да, в конце сказал, что ты должен просто каждый раз выяснять свои отношения. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом просто ввести в эту картину Творца.
0: Да, это прекрасный процесс, как мы, как желание, которое Он дал нам, как мы ищем Его и находим товарищи, группу, и начинаем понимать, что вообще такое отдача, и сколько раз мы меняемся, чтобы... Ничего не поделаешь тут.
1: Да, мы слышали, что группа — это место для раскрытия Творца, и Рав уподобил это такому прибору, в котором ты можешь увидеть себя. Где ты находишься? Без группы человек не может обманывать себя.
0: Человек должен предварять свой хиссарон в духовном, чтобы у него были правильные келим, получать наполнение от Творца, желание получать.
1: Да, три слова. Ключ, духовное, товарищ.
0: Молитва может быть только об отдающих келим, и для этого мне необходим хиссарон, быть подобным отдаче отдающему, проверять свое отношение к Творцу я могу в десятке относительно товарищей, потому что десятка — это место раскрытия Творца.
1: Да, тут есть очень важное правило. Не сидеть и ждать, пока ты получишь свыше пробуждение. Неважно, в каком состоянии ты находишься, ты должен начинать пробуждать себя, то есть пробуждаться, чтобы Творец помог тебе.
0: Лихапес эх бейзат ахевра. пробуждаться — это как с помощью

0: группы обрести больше хисарон к свойству отдачи.
1: Да, мы изучали в этой статье, когда женщина зачнет первое, рождает мальчика в духовном, что-то означает, что когда Творец, то есть начинает первым, то рождает девочку, женское кли. То есть мы должны получить максимальное хисарон, то есть чтобы я хотел отдавать Творцу больше всего в этом мире.
0: Да, это желание быть близким к нему, отдавать ему, это то, что мы требуем, и это то, что родит следующего сына.
1: Яков пишет нам, через все действия десятки мы должны привлекать свет, возвращающий к источнику. Десятки мы должны соединяться с товарищами. И я продолжу, что мы слышали, что намерение — это раскрытие хисарона. Каждый раз все время нужно искать, что я хочу получить, от чего наслаждаться и найти тот настоящий хисарон, который нужно просить.
0: Вдобавок мы изучали отношение к обществу, когда человек рождается с маленьким желанием, вот к этой общей душе, и если он внутри себя формирует хисарон к тому, чтобы присоединить внешний хисарон, это называется, что он работает уже с обществом, с группой, в направлении отдачи ближнему.
1: Я получил впечатление, что желание — это такое слово, которое путает, потому что в получении это не то, что в духовном мире, и мы не знаем, что мы получим, когда придем туда, то есть свет, когда нам дает, и поэтому вся наша работа — только просить хисарон к этому, то, что называется желание отдавать хисарон отдачи. Когда мы приходим уже туда и знаем, чего мы хотим, тогда мы уже можем действительно использовать десятку, чтобы впечатать свое сердце.
0: Этот хисарон я формирую в десятке, в объединении между нами, потому что главное — это обрести этот хисарон, это кли.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем песню.

0: Учение десяти сферот. Мы будем изучать вместе учение десяти сферот вместе с Рабашем. Бале Сулам, Тес, второй том, часть пятая, 47-й пункт. Войдем в урок с Рабашем.
1: Ну, тогда начнем с 47-го пункта, страница 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она простая. Что значит вторая стадия? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хеседе, и мати в сфере гвура, не мати в сфере теферет, мати в нецахе, не мати в сфере год, мати в сфере сот и не мати в Малхут. А затем это снова повторяется сначала. Еще раз. Он объясняет здесь вторую стадию. О какой стадии мы учили? Вторая стадия. Мы учили, что первую стадию называют Аб, Парцуф Абдаак. А вторую стадию он называет Сагдаак. То есть здесь он начинает говорить про Парцуф Сагдаак, которая является второй стадией. Чего это вторая стадия? Это вторая стадия первого распространения света. А что такое первое распространение света? Это Парцуф Гальгальта, когда свет ушел. Была одна стадия, которая его наполнила. То есть первая стадия — это был Парцуф Аб. А теперь начинается вторая стадия наполнения. Наполняет кого? Парцуф Гальгальта. Поскольку Парцуф Гальгальта наполняется двумя парцуфами, Аб и Саг, пока то говорят о Парцуфе Саг, так какой его порядок? И он пишет: «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». Когда мы учим, что мати, свет в кетере, он идет точно согласно тому же порядку, который мы изучали, как было в парцуфе Аб. То есть тогда он не мати в хохма, в хохме, тогда сферот кетера хохма. Что означает это? Эти понятия «свет кетер» и «свет хохма». Здесь он говорит, что «мати в кетере», «мати в хохме». На каждой ступени мы различаем два света — «свет хохма» и «свет хасадим». Тогда он говорит, что когда «мати» в кетере, то света хохма нет ни в одной ступени. А что тогда светит? Только Ахураим Кетера во всех ступенях. И Ахураим называется здесь Хасадим. И он объясняет здесь, что получается, согласно тому же порядку Хохма Бина и Хесед, которые нуждаются в Хохме, не получают ее. Только что у них есть? У них есть только свет Хасадим, тогда мати в Гуре, потому что Гура называется свойством Бак, Дорожеран Пина, и не мати в Тиферет, что это Гарде, Толзеран Пина, где нет Хохмы. И поэтому мати в Нецах, потому что это Вагды Тох Зеранпина, и не мати в Воде, потому что это Дар, который нуждается в Хохме, в Сов Зеранпина, и мати в Исо, то же самое. То есть там есть Хасадим, и не мати в Малхут, поскольку Малхут тоже, как мы учили, нуждается в Хохме. А затем это все повторяется заново сначала. Что значит повторяется сначала? Что снова происходит не мати в кетере, и потом снова мати в хохме, и тогда все ступени, которые нуждаются В свете хохма получаете перед этот свет хохма, получается мати в хохме, бина. И когда мати в хохме, бине и хесед, нет мати в гуре. И гура поднимается гардерож, который называется хесед. А остаток гуры, который остается теперь как внутренняя сторона хесед, светит тиферет. Тогда тиферет, у которого есть хохма, что это гардетох. Тогда и вагдетох, который называется нецах, он соединяется с тиферетом, и тогда остаток нецаха, который является внутренним свойством тиферет, дает свет воду. Тогда уже есть от, уже есть хохма в гардесов, и тогда есть, который является вагдесов, соединяется с гардесов. Вот, сфера от. И его остаток должен передать свет в Малхут, и он дает тогда Малхут. То есть кто поднимается? Мы учили в Аб, что свет в Малхут поднимается. Там было так. И также Вав, который смягчал Малхут, Вав внутри Гей, тоже поднимается. Остаток, который является, символизируется буквой Далет внутри Гей, дает Малхут. Так мы учили. 48-й пункт. И теперь есть несколько пхинот, несколько стадий. Первое, ибо всегда он стремится нижний свет слиться с высшим. И поэтому, когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Потому что тогда, как мы учили Вав, отсюда следует цвет Малхут. И когда мати в Исоде, и не мати в Малхут, когда это было? Мы учили это просто. Ведь тогда цвет Малхут поднимается там Исод из-за его стремления к этому, и также это у всех остальных сферот, кроме сферот Хесед с Биной. Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. А почему это так? И когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Поскольку тогда свет в Малхут поднимается там в Исод. Почему? Из-за его желания, страстного стремления. Также это у всех остальных сферот. Когда свет уходит, он поднимается вверх. Не мать в Малхут. Тогда свет Малхут поднимается в Исод. Но кроме сферот Хесед и Бина. Почему? Когда не мать в Бине, тогда не мать в Хеседе. Что должно быть? Почему так? Если не мать в Хеседе, тогда Хесед поднимается в Бину. А здесь он говорит наоборот, потому что когда не мать в Бине, тогда Бина куда должна подняться? В Хохму. А свой остаток должна была бы дать Хеседу, но так не происходит. Почему? Из-за двух расстояний. То есть какой порядок был? Когда мать в Бине, то также мати в Хеседе. Почему? Потому что свет Хеседа, он неравнозначен всему свету Бины. Что он здесь хочет сказать? Он говорит так, когда мати в Бине, то тогда также мати в Хеседе. Ибо не равен свет Хеседа всему свету бины. И лишь в тот момент, когда бина опускается на свое место, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу же спускается на свое место. И суть этого в том, что сами по себе вак — это одна ступень. И они не могут слиться с биной, которая является свойством гар. Что здесь написано?
0: Итак, друзья, сейчас вместе мы послушаем беседы в пути, которая называется «Никто не может в одиночку». Эта беседа состоялась 24 марта 2026 года.
1: Строим духовное общество.

0: שוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף
1: אחד שמשתי беседу. Никто не может в одиночку. Беседа 24 марта 2026 года.
2: Принцип он такой, что когда десятка уезжает вместе на несколько дней, у нас через полтора месяца у нас будет такой конгресс десяток, когда каждая десятка уезжает на три дня, или все параллельно делаются, и тогда это такой конгресс. Так у вас задается вопрос, насколько важна подготовка к этому конгрессу?
1: Ну да, как ты говоришь, конечно.
2: Какую подготовку десятка должна сделать? Что она должна определить для себя? Какая цель должна быть у нее перед этим? Она может говорить, но как она действительно определяет свою цель перед этим?
1: То, что никто из десятки не чувствует, что он может сам в одиночку.
3: Если

0: Не знаю, как это передать.
1: Что значит, что никто не может в одиночку?
0: Никто не может в одиночку, не может сформировать правильно вопрос, не сможет услышать ответ. Таким образом, если каждый хочет, то каждый достигает цели.
1: А как десятка может прийти к общему направлению?
0: Это должно быть еще перед поездкой.
1: Да.
0: Мы должны сейчас, перед поездкой, принять решение. Что мы должны стать как один человек с одним сердцем. Вот и все.
1: Да, но почему так же, чтобы было по-другому? Может быть, у каждого есть своя цель, немножко другое направление, такой угол наклона, может быть, другой взгляд по отношению к Творцу, какая у него цель. Каждому не хватает какой-то силы.
0: Да.
1: У каждого, а тут нет, тут должна быть общая какая-то цель, а не так, чтобы у каждого была своя личная.
0: Да, ты прав.
1: Так что, должна быть общая цель? Все должны согласиться с этим, чтобы она была ясна. Но у каждого есть также и своя цель, и какая-то общая цель. И так, да? Как нам раскрыть нашу общую цель? То есть сейчас какое у нас намерение? Понятно, что в общем у нас есть стать, чтобы один человек с одним сердцем. Но как нам найти свою будущую ступень, ближайшую? Как десятка определяет следующий шаг? Вот общее намерение.
0: Я думаю, что наша цель, она должна быть одной для всех, одной на всех. Чтобы мы услышали ее и согласились на нее. Это, в общем-то, и есть наша цель.
1: Ну, как больше ее обнаружить, говорить о ней больше, чтобы прийти к ней?
0: Это уже зависит от нас, от того, насколько мы стремимся, жаждем быть вместе.
1: Все время, пока мы из материала желания получать состоим, мы можем идти только исходя знания.
0: Да.
1: Мы можем использовать наше знание, чтобы пойти выше знания, но прежде всего мы же используем знание, ведь мы же желание получать. Это наш материал единственный.
0: Как же ты сможешь двигаться выше знания?
1: Ну, согласиться, давать усилия. Прежде всего мы должны представить себе, для себя решить, что мы ничего не получим, у нас нет уже частного какого-то получения, какого-то результата. Мы должны подняться, сделать скачок выше знания. Наше знание остается сзади уже, и все.
0: Я думаю, что все согласны.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית לטין 7.
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к уроку ведущий Латин 7.
2: Queridos amigos, queridos del mundial, es una
3: Дорогие друззя, дорогой мировой кли,
2: presentando este segmento, nuestra primera oportunidad.
3: Действительно, это огромное наслаждение и такая честь представлять сейчас эту часть, вести ее. Для учебы между товарищами, мы прошли такую подготовку, и мы понимаем сейчас, какой процесс прошли десятки, которые вели эту часть. То есть нужно углубиться в урок раз равом все время, несколько раз, много раз искать каждый такой нюанс, и насколько Рабаш объясняет это, и Рав, и насколько каббалист объясняет это. И мы вместе с товарищами из десятки Латинской Америки 7 мы хотим углубиться в то, что мы изучали в этой статье сегодня, что это означает, что женщина зачнет и родит мальчика в духовном работе, мы хотим дать это пробуждение снизу и не ждать только лишь пробуждение свыше. Мы должны понимать, что мы должны, обязаны просто просить вместе, как сказал сейчас Рав в беседе, что мы должны прийти к общей цели, единый для всех, мы должны быть частью группы, направленной к Творцу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На уроке Рав сказал, что вся наша работа, она не сосредотачивается на хисароне. Хисарон уже существует, но какое направление этого хисарона, то есть это намерение. И намерение — это направление хисарона, то есть какой цели, то есть что я хочу раскрыть с помощью этого хисарона, то есть какое будет наполнение хисарона, недостатка, да, каждый раз, когда у меня есть проблема, какая-то потребность, вот этот хисарон, я должен произвести работу и захотеть связать этот хисарон с Творцом. И если нам удается связать, соединить вот этот хисарон с Творцом, то на этом заканчивается наша работа. Как наш дорогой Рав сказал, и сейчас давайте углубимся еще в это, давайте работать вместе. Каждая десятка начнет работу над этим.
3: Да, дорогие друзья, мы сейчас углубимся в статью Рабаша и начнем оттуда получать все, что каббалист подготовил для нас, наш учитель подготовил для нас. Мы видим, что хисарон должен быть исправлен, направлен правильно, когда мы все наши силы стараемся направить на отдачу, и мы раскрываем, что действительно мы не можем это сделать, в очень явной форме раскрываем это. И эта точка очень хорошая, потому что, исходя из этого, рождается у нас молитва из глубины сердца. И в этом заключается наша истинная работа, и тогда свыше дают нам свойство Захара, то есть желание отдавать. И давать — это означает молиться за всех, за весь Израиль, чтобы они пришли к цели. То есть нужно все время направлять себя, быть в этом направлении, быть в подъеме, и исходя из этого мы все вместе работаем в десятке, каждый в своей десятке, чтобы поднять шхину из праха. Так давайте сейчас продолжим и углубимся в эту статью.
1: Сейчас мы прочитаем фрагмент из первой части урока. Когда человек видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку он видит, что это не для него. Это падение иногда приводит к тому, что человек убегает с поля боя. Если он удостаивается, то восстанавливает себя и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи, и видит он, что он не может этого, человек не может это сделать, и тогда он молится Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. И это называется, что человек должен просить

0: об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это очень тяжело, ведь это исходит из власти. И это очень тяжело, ведь это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, которая называется Малхут Небес. Еще раз. Когда человек видит, что нужно работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку видит, что это не для него. И это падение иногда приводит его к тому, что он бежит с поля боя. Но если ему повезет, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит он, что это не в силах человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. Это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это тяжело, потому что это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И следует также молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, который называется Небесный Малхут.
1: Да, друзья, мы настолько рады этой задаче, которую дали нам, чтобы молились за других, и вышли из своего личного хисарона, с которым мы знакомы. Мы должны только просить о том, что не хватает нам. И даже если мы по пути понимаем, что мы должны просить, и все на самом деле исходит из собственного сердца, пока мы не придем к просьбе, чтобы это было ради Высший Малхут, и мы понимаем, что Хизарон должен проявляться наружу по отношению к тому месту, где раскрывается Творец, это называется товарищ. Ведь там находится все, и экраны, общие кли. И это кли, оно отличается от того, кто мы такие. И поэтому в этом есть работа. Требовать, чтобы мы получили этот кли, который называется товарищи. И таким образом мы сможем очистить этот хисарон, который сейчас грязный. И давайте посмотрим сейчас клип Рава, чтобы вспомнить, что Рав говорил нам на уроке.
0: Молитва за общество, за ближнего. Как ее совершать?
1: Молитва за ближнего — это значит, что все мои мысли и желания, которые направлены наружу, вне меня, я должен направить на то, что находится вне меня. И мне не важно, это Творец или это все человечество. Действительно, мы должны настаиваться на состояниях, которые действительно близки к переходу Махсома, к реализации правильной молитвы. И мы начинаем тогда чувствовать, что Творец и весь мир — это на самом деле одно и то же. Ведь мы вне наших килим не чувствуем ничего. Так как же я все-таки тогда смогу почувствовать вне своего кли, что вот есть я, есть Творец? То, что мы чувствуем в килим всего мира, то, что раскрывается мне там, это, по сути, и есть Творец по отношению ко мне. Кли, то есть Творец раскрывается в килим. Если я раскрываю его в своем кли, это называется тогда для меня этот.

0: мир. И если же я раскрываю его в келим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда происходит соединение со всем миром?
0: Соединение со всем миром происходит в том мире, в который ты обретаешь экран. Тогда ты обращаешься не внутрь себя, а обращаешься наружу, вне себя.
2: Taller activo. ¿Cómo puedo elevar una verdadera plegaria?
1: Активный семинар. Как я могу вознести истинную молитву за товарищей, прежде чем я почувствую, что их частью себя? Как я могу вознести истинную молитву за товарищей до того, как я почувствую их частью себя? Активный семинар.
0: Но в этом все дело написано в книгах, и мы все время учимся, что вся реальность находится внутри меня. И чувствую или не чувствую я, это другое. Но ты должен делать то, что говорят тебе. Ты должен молиться за объединение всех частей. Придет тогда высшая сила и соединит их. Неважно, ты соединяешь, чувствуешь ты или нет. Для того, чтобы почувствовать, ты должен молиться.
1: Да, так написано то, что вот мы читали, что поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока получит пробуждение свыше. Но в том состоянии, в котором он находится, он должен начать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. Так же, как написано в этом вопросе, как я могу вознести истинную молитву. То есть не надо ждать, пока она будет истинной, а начинать стараться действовать ради товарищей.
0: Я прихожу на утренний урок, и тогда я проверяю, чем я могу помочь товарищам. Если я им помог прийти на урок, если я подготовил для них что-то. Неважно, хочу или не хочу, когда, допустим, раздают кофе, я думаю только о товарищах сначала, а потом о себе. Есть в течение дня, есть много моментов, когда человек проверяет себя, когда он готовится к уроку и готовить свое намерение на молитву. То есть он может проверить, насколько он может настроиться, реализовать свойства отдачи на самом деле. И из этих состояний человека может родиться настоящая молитва, потому что он проверяет себя и видит, насколько он может быть в отдаче по отношению к товарищам.
1: Да, когда мы видим разницу, что все мы хотим почувствовать, что мы часть целого, и мы соблюдаем круг объединения и чувствуем, где есть еще отдаление, разница между состоянием желаемым и действительным, там мы просим помощи и прилагаем больше усилий, чтобы приблизиться друг к другу.
0: Да, даже если я не чувствую своих товарищей как часть меня и понимаю я все-таки, что должно, такое ощущение должно родиться во мне, тогда я прошу об этом Хисароне, несмотря на то, что я не чувствую как счастье себя. Из этого начинается молитва.
1: Шай пишет, что просьба усилить помощь Творца из хисарона товарищей, просить за них. И Яков говорит, стараться думать, насколько возможно, о товарищах. И да, действительно, у нас не будет настоящей молитвы, или у меня не будет настоящей молитвы, прежде чем не будет истинного желания к духовному, а истинное желание к духовному придет только когда Творец изменит меня. И поэтому нужно думать о действиях, из которых придет свет и даст это желание.
0: Да, я записал во время урока сегодняшнего, что молитва может быть только за келим отдачи. Так как же мне достичь такого хисарона, чтобы у меня была потребность в этих отдающих келим? Эти келим находятся вне меня, они находятся в товарищах. И об этом я должен просить помощь, чтобы я смог постичь, обрести эти келим, товарищи, и об этом молитва должна быть.
1: Если я возьму товарищей, у которых есть всякие там функции, должности, я просто буду в огромном воодушевлении, каждый обслуживает, заботится. Я получаю воодушевление от этого и чувствую себя маленьким, и чувствую потребность молиться за то, что товарищи просят. И когда есть вот это величие, то молитва сама поднимается, поэтому нужно просто воодушевляться товарищами.
0: Именно благодаря тому, что человек не ждет, а начинает действовать, тогда он получает помощь. Он начинает чувствовать, что другие более успешны, чем он. Что они да, молятся, и да, они больше чувствуют, и сердце у них будет более открыто. Есть у них больше объединения, более настоящего объединения, они больше заботятся друг о друге и так далее и тому подобное. И, а он видит, что он не очень-то. И тогда он получает от этого хисарон и такой призыв, толчок к этому.
1: Когда человек старается помочь товарищам, то каждый раз он видит, как его молитва становится более точной. Когда он старается делать что-то руками, он видит.
3: Hola, queridos amigos. Bueno,
0: esto здравствуйте, дорогие друзья. Ну хорошо. В этих отрывках мы раскрываем эти моменты. Такие моменты, в которых у нас нет сил у меня быть из любви к себе. И Рав говорит, что когда мы прилагаем усилия, мы находимся в подъемах и падениях, начинаем различать, что настоящая работа — это не ждать, что придет что-то свыше, а настоящая работа — это развить настоящий хисарон к товарищам, к Творцу через товарища. Мы получаем это ощущение важности благодаря тому, что мы начинаем чувствовать шхину. Когда ты чувствуешь, когда человек начинает чувствовать настоящий хисарон к Творцу, и мы видим, что есть разница между механической молитвой и той, которая рождается из глубины сердца, и необходимо направлять правильно нашу молитву на слияние с Творцом.
3: Кенер?
4: No sé qué decir.
3: El extracto. Leo yo. Sí. Fue extracto de la fuente número 2. Esto no es así como una petición. Esto ocurre cuando una persona siente lo que le falta. Esto está especialmente en el corazón.
1: Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, какие слова, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. Об этом он просит. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит, ведь Творец знает мысли человека, и поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что он производит ртом, по причине того, что уста не обладают потребностями, которые нужно наполнить. Поэтому человек, который молится, он должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу, Исраэль. И приводит он там то, что касается подготовки, что каждый сделает это в соответствии со своим пониманием. И нужно объяснить это так, что каждый сделал подготовку, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, о чем просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает. Еще раз, отрывок номер 2. Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит. Ведь Творец, он знает мысли человека. И поэтому наверху слышит только то, что требует сердца, а не то, что просят уста. Потому что уста не обладают потребности, которые нужно наполнить. И человек, который собирается молиться, должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу Израиль. И приводит там, что касается подготовки, чтобы каждый сделал это в соответствии с своим пониманием. И нужно объяснить, что подготовка это чтобы знать, что просить. И человек должен знать, что просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает.
5: Javier, gracias. Gracias, Eva. Sí, amigos, verdaderamente aquí está
0: un
5: gran interrogante en cada día, en cada momento para nosotros, ¿no?
0: Находится огромный вопрос, каждое мгновение, каждый день. Что мы просим? Что я должен просить? Что мы просим? Что я должен просить? И в чем заключается моя настоящая просьба к Творцу? И совет, да, мы должны готовиться. Мы должны действительно исследовать внутри нас, что мы просим по-настоящему. Потому что Творец, Он видит... Потому что Творец, Он видит все наши желания, наши просьбы, мы прозрачны для Него, и мы не можем как-то Его обмануть, говоря устами какую-то красивую молитву, а в сердце что? Поэтому мы должны пробуждать эту молитву в сердце. И есть у нас ключ для этого, который открывает все двери, и это группа, это наше окружение. Давайте послушаем клип Рава об этом, о том, как мы должны просить вперед.
1: Как выяснить настоящий хессарон, о котором нужно просить?
0: Как выяснить настоящий хессарон, о котором запросить, о котором человек не может сам это сделать? Самостоятельно человек не может это выяснить, потому что человек не может это выяснить, потому что это просто невозможно. Невозможно жить одному, без общества, без группы. И достичь такого состояния, когда действительно я буду хотеть отдавать. У тебя нет условий, в которых ты мог бы достичь этого хессарона. Или чтобы у тебя был хессарон к этому хессарону, потребность такая. У тебя нет таких условий. Только в группе постепенно через то, что ты видишь, что тебе на них наплевать. Мол, зачем они мне нужны? Потом, ладно, буду терпеть их. Ну, по крайней мере, дает мне рамки. Затем ты начинаешь видеть, что это больше, чем просто рамки. Они наносят тебе всякие удары и пробуждают в тебе всякие вещи, которые хотя бы тебя так встряхивают. Ты начинаешь злиться на них, а потом начинаешь понимать, что без таких реакций, без таких, без получения таких вот ответных реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще проспал бы еще несколько воплощений. И тогда ты начинаешь их немного ценить, а потом ты начинаешь видеть, что через товарища ты уже можешь что-то понять, что-то почувствовать, что он в чем-то может для тебя быть помощью в чем-то. Пока ты каким-то образом осознаешь, что в нем все еще, что в нем все же есть такие вещи, без которых у тебя не будет возможности получать

0: духовное, потому что духовное ты постигаешь именно в той мере, в которой начинаешь включаться в них. Ведь в тебе самом никогда не сможет вырасти, не сможет родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, потому что твой кли находится в них.
1: Apreciando la guía de nuestro Rab, podemos comprender y confirmar en nuestros corazones que verdaderamente son los amigos los que preparan.
2: Мы очень ценим то, что сейчас Рав сказал. И мы можем понять, что товарищи нас готовят, они открывают нам сердце в духовное. Мы просим все десятки, чтобы после активного семинара написали ваши общие ответы, которые вы достигли в десятке, чтобы поделиться со всем миром кли. Но сначала перейдем к семинару. Какие хисронот я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимайте вопросительный знак, чтобы поделиться со всеми. Еще раз, какие хисароны я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимает вопросительный знак и делится со всеми.
0: Ну, я ищу, как получить от товарищей, чтобы с помощью их, благодаря им, приблизиться к молитве и получить хисароны к величию товарищей, величию цели. Я вижу, как товарищи очень тщательно соблюдают, все делают, насколько важно им приблизиться к цели, выйти из себя. И я так чувствую, что это то, что не хватает мне. Из того, что я чувствую, что сам по себе я не могу вообще, и поэтому у меня возникает молитва и просьба о помощи.
2: Хисарон уподобится Творцу из общей точки в сердце, и тут я могу соединиться с товарищем и об этом поднять молитву.
0: Да, в конечном итоге это величие Творца, и от этого потом мы придем ко всему. Ишай также пишет, что хисарон — увеличить потребность в помощи Творца.
2: Хисарон — обрести желание отдавать. Это то, что я могу получить от товарищей. В итоге мы должны достичь хисарона в помощи Творца, потому что только Он нам может помочь, а мы только можем предоставить хисарон, но помощь мы получим только от Творца.
0: Товарищи дают потребность, такой хисарон, но потому что во мне это не находится, я могу это ощутить как свет, который хисарон не дает мне. И в этом важность величия, это просто как жизнь, то есть как человек дышит, это можно получить только от товарищей.
2: Хисарон усилить к Творцу. Все хисароны к Творцу я объединяю величие цели, просьбы к Творцу, насколько товарищи стремятся к обретению цели. Я могу добавить, что у товарища есть точка в сердце, так же, как и у меня. Желание получить духовное, желание ради получения, но то, что я должен предпочесть их желание своему, и вот эта разница, которую я должен преодолеть, это то, что превращает то, что есть во мне, в духовное.
3: Bien, amigos, queridos amigos del Club Mundial.
0: Хорошо, дорогие друзья, мы просим Зная, что мы не можем сделать сами в одиночку нашу работу, мы должны стремиться соединиться с десятками на Барухе. И рассказал на уроке, что наш путь к Махсому зависит от того, что мы соберем настоящее желание к тому, чтобы достичь, обрести отдающий килим.
4: Entre nosotros influenciarnos
0: y
4: para que podamos capturar la carencia.
0: Кабалисты сказали

0: Правда, большое спасибо. Латин 7, и мы перейдем к докладу Дуди.
1: Дорогие друзья, через неделю, в пятницу, извините, в четверг и пятницу мы будем праздновать важный праздник, Шавуот. У нас будет другое расписание, я хочу поделиться с вами. То есть в четверг мы начнем наш день, как обычно. У нас будет подготовка в 2.40, 2.10 утренний урок. 12 будет дневной урок, и потом у нас будет трапеза в 14.30, но у нас будет также и обновление. Мы хотим вернуть этого, то, что мы делали раньше, как принято делать. У нас будет урок, ночной урок, который называется «Лала Декала», когда мы будем делать ночное исправление, там уроки «Шавотное», и мы войдем в урок в нашем зале учебном. Будем читать особые отрывки из «Зора» и из особых уроков Рава. Начнется урок подготовка в 22.15. Мы приглашаем всех приезжать к нам из израильского кли, чтобы участвовать в этом нашем совместном уроке ночном. А потом на следующий день у нас уже будет подготовка в пятницу, в праздничный день, с 7.45 до 8. Здесь у нас будет с 8 до 10 у нас будет урок, потом будет молитва, и будет праздничная трапеза в 11 часов. Потом у нас будет вечерний урок, начиная с 16.45 будет подготовка, в 5 урок, а потом заключительная трапеза начнется в 18.30. После этого у нас будет в шаббат обычный урок. Лехаим лебарух.
0: Сообщения, дорогие друзья, в пятницу 15 мая в 4.30 состоится тиш для мужчин с 18 лет. Будет трансляция в системе Арвуд, и женщины могут смотреть это в нашем торжественном зале. И споем!

0: חברים יקרים,
1: дорогие друзья, дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первый, рождает мальчиков духовной работы». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основном моментах статьи. Что означает женщина, зачавшая первый, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первый, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнять Тору и заповеди, это чтобы очистить Исраэль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд» — привилегия, происходит от слова «издакхут» — очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить имя Исраэля.
2: Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому Он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме от Творца, который является дающим, поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению. То есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме. То есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует противоположное значение между келим и святами. Другими словами, есть свята, которые называются схарим. Есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон. То есть, что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
1: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, хаим, а второй свет называется свет хасадим, который обычно называется вак. То есть ему все еще не достает трех первых сферот.
3: Поэтому, если человек использует килим денукива, женские, то есть получающий килим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими килим ради отдачи. Тогда женщина рождает мальчика, Захар. То есть от этой работы рождается свет хохма, который является совершенным светом и светом жизни. И называется Захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать свет цели творения.
2: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захара. Тогда как, если человек работает с отдающими килим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими килим называется Захар, тогда от этого рождается только свет Никева. Потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие килим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток Гар. А свет Хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет Хасадим потом приходит и облачается свет Хохмы. И это то, что написано: если мужчина зачинает первым, женщина рождает девочку, Никева. Зор говорит следующее: «Приди увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малхут, и она первое пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивым, то есть Малхут». И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называет Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это нисходит и в материальные ветви. Согласно этому следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
3: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес. И тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. Это называется, что Высший дал Нижнему свет Хасадим, потому что Хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда Нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему. Это означает, что ее желание, то есть Малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано тогда, Малхут наполняется с правой стороны, а это хасадим для свойства Захар. И так следует объяснить, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика Захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
2: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. В нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, у него будет награда в этом мире, чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус в момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю. И в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинают ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и

0: Слиться с Ним означает слиться с Его свойствами. Как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть никева, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства Захар. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика Захар. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством Захар.
1: Тогда как если мужчина начинает первым, она рождает девочку Нукева. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и Малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве Нукева, то есть Малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина начинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством Накива по той причине, что происходит от Малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца. То есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, Нукива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство Нукива. Ведь известно, что свойство Нукива в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
0: И это называется свойством Никева. То есть, что человек работает тогда на основе, называемой желание получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил, поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. и это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
1: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей Малхут. И эта вещь тяжелая и происходит от власти народов мира над частным свойством Израиля в человеке. И так и следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом, в человеке, мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика», Захар. Тогда как если мужчина начинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. И следует знать по поводу молитвы, что когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему, следует различать между молитвой и просьбой. Ведь молитва называется то, когда человек молится в соответствии с порядком молитв, которые установили нам мудрецы. А просьба — это то, что человек просит лично. Так объясняют, чем различается молитва и просьба.
0: И это можно объяснить тем, что то, что установили мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит, написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмона Эсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
1: Смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума, а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства, сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принято, когда хотят молиться о больном, порядок таков, что в молитве Шмона Эсре, 18 благословений, когда говорят «излечи нас, Творец, и мы излечимся», это вызвано тем, что все общество может понять только по буквальному толкованию, но на самом деле он говорит, что можно упомянуть имя больного, чтобы Творец послал ему исцеление. Даже в благословении в Эль-Мульшиним доносчиком, потому что все благословения молитвы Шмона Эсре — все святые имена. И поэтому он сказал, что то, что мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами. То есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как в отношении тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не достает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего не достает человеку. Об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
0: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка, как написано, «Пусть направит себя к Творцу Исраэль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает. Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просят о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя иногда так же бывает, что у человека нет заработка и тому подобное, но в любом случае человек тогда не просит у Творца о том, чтобы ему дали также и заработок, хотя он нуждается в этом, по той причине, что основные страдания его заключаются в том, что он находится в тюрьме. Поэтому человек просит именно о том, что для него нужно больше всего, как он чувствует. То есть в чем он ощущает большие страдания, об этом он и просит. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен прежде всего сделать подготовку и проверить себя, и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это то, о чем сказано, «Из глубин возвал я к тебе, Творец». Когда глубина означает, что человек находится в самом низу, который только может быть, как сказано, на дне преисподней. То есть его хисарон находится внизу, и он чувствует, что находится ниже всех людей.
1: Иначе говоря, он чувствует, что он настолько далек от святости, больше, чем все остальные люди. Другими словами, нет никого, кто ощущал бы по-настоящему, насколько его тело не имеет никакого отношения к святости. Поэтому те люди, которые не видят истины, насколько они далеки от святости, автоматически они могут быть довольны своей работой в святости, тогда как он страдает от того состояния, в котором он находится. Поэтому этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет увидеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. И это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовить себя к молитве. Он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило, что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбы.
0: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитва между человеком и товарищем. Кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом. Тоже должны быть два условия, как сказали мудрецы. Исраэль, святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет, то есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
1: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется желание отдавать. И это называется «есть у него», но он не хочет дать. Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
0: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль, святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, но нет у него. То есть нет таких вещей у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающий келим человека. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим. А у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями. И из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий килим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
1: Если жена начнет первой в работе, это Шловец Улам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
2: Амуд Юд Алиф.
1: Страница 11.
2: Коля, а вода шилану.
1: Вся наша работа
2: Ило аля хисарон. Хисарон немца.
1: Не на хисарон. Хисарон присутствует. А на что этот хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение — это направление моего хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри хисарона? Чем этот хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждения я хочу, чтобы раскрылось в моем хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения... Чем наслаждаться? Не иначе, так устроено. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю, от того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, от того, что я нахожусь в отрыве от Него, и главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клюпот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно уподобить человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться, от еды. Так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их. И производит расчеты. Что лучше этого, одно вместо другого. Расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир. И от этого желания получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончить свою жизнь. Развитие может быть только если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений, тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые находятся в, не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется... Муж зачинает, Творец называется муж, он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного, он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так, а только с помощью решимо, цветов, которые светят на решимо, человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда из того, что муж начинает первым, то есть Творец дает ему хисарон, рождается накива, женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как-то видеть себя действующим в достижении наполнения. Начинает выясняться ему, постепенно это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. Потому что вне этого мира там наполнение другое и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человека, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если... в нем родился как бы хисарон, накива. Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно другое кли. То есть это желание... обязан быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачал и родилась Некива. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатка в наполнении, ему не достает хисарона. Хисарона отдавать. И когда у него есть этот хисарон отдавать, это действительно хисарон, который родился. Потому что просто хисарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто та, которая пробудилась в нем, это хисарон, я хочу еще охватить весь будущий мир или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного Захара накива. Так хисарон, потребности к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хисарон, отдающих килим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие килим, силы отдавать. Это называется, что женщина начинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина начинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий килим, который просит, и эти отдающие килим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие килим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть дающие килим так проверяются, так они действительно ощущаются в человеке, что это килим, хисарон к тому, что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих килим, настоящих отдающих килим. И тогда, из-за того, что пробуждение к этим килим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается Захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести хисарон. Хисарон от Малхут быть, как кетер быть, как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к кетеру, Малхут поднимается в кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой, да.
0: Что означает молитва за другого, за общество, откуда, как это выполнять, что это?
1: Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И неважно мне, это Творец или все человечество. Мы действительно только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или Творец, или весь мир — это на самом деле то же самое. Потому что мы вне килим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли? Это я, это творец. То есть то, что ощущается в келим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, творец относительно меня.
2: Кли, боремит галеби келим.
0: Как это сделать?
1: Кли или творец создает, раскрывается в килим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или творец.
0: И когда в этот объединение включается весь мир?
1: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
0: Так любой опрос должна быть за весь мир.
1: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, а потом о своей семье, а потом о своем окружении, а потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. В человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутрь нашего желания, все наше духовное постижение, это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч. То, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня, то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущение внешних келим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. Внешний, то есть духовный мир. Я нахожусь как душа в этих келим, в духовных келим.
0: Так как это выполнить во время учебы, во время урока?
1: Как реализовать это во время урока? Как мы сказали, что если у тебя есть начальный хисарон к этому, творец сделал тебе зажигание, заполнение, то продолжай. К настоящему желанию.
0: Как только желать это?
1: Только желать. Нам не нужно больше молитвы. Называется, что я хочу обрести желание. Хисарон, без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... В течение всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учине 10 сферот, что называется лолишма, что я очень хочу духовного для себя и также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется лолишма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю разницу между ними, и я нахожусь в них обоих вместе. Но он говорит, чтобы человеку было ясно, что если он будет знать, что он получает только отдающие килим, и у него не будет ничего для себя, он не желает этого. Он не способен к такому. Это называется настоящая лоишма, из которого приходит Лишма. И на это желание должны быть просто в нем в готовности, так весь день и всю ночь, как он говорит в письмах.

0: которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран, это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хиссарона, хиссарон становится наполнением? Говорят, что...
1: Становится ли хиссарон наполнением?
0: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле...
2: Адам...
0: типа хиссарона.
1: Человек, который рождается из желания получать, никогда не может быть в хиссароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя, каким наслаждением он наполняет себя. Если я знаю, что мой хиссарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хиссарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хиссарона, так этот хиссарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хиссарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня от того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в хиссароне, и хиссарон к этому буквально служит мне наполнением. То есть я рад тому, что я желаю его. Этого достаточно? Этого недостаточно. Это можно уподобить отдаче ради отдачи. Конечно же, это не является целью. Но в любом случае, у меня есть в этом наслаждение, есть у меня от этого оправдание моего состояния. И, безусловно, это состояние, которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
0: Но если нет, как вы сказали, свечение величия того, к чему я стремлюсь, нет стремления к этому хиссарону. То есть если я не представляю себе, что это великое, то к чему я стремлюсь.
1: Верно. Конечно же, наше желание зависит от нескольких факторов, которые есть. Свечение свыше, пробуждение решимот снизу и так далее. Это мы можем просить. Этому у нас нет никакой проблемы. Это мы можем просить, это мы можем требовать, потому что я требую, чтобы у меня было кли. Я не требую от него наполнения. Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую келим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. Чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается. У нее нет наслаждения для себя.
2: Да?
1: Она дает не. Мы не углубляемся в это, потому что это животное, суть в этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы...

0: успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому, когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя в отдаче ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит клишма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
1: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий хисарон? Если он требует большой хисарон, это хисарон к слиянию, в идеале, может быть, хисарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить этот хисарон настоящий, он, что на него нужно просить?
0: Как человек выясняет истинный хисарон, на котором нужно просить? Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты бы мог прийти к такому хисарону. Или к хисарону этого хисарона. У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебя они, затем хорошо, я буду терпеть их, у меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки, тебе дают всевозможные удары, и показывают тебя всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получения таких реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное, когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти, родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. Тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10. Но твое кли в их руках. Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим, тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода... эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое. Понимаешь? Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна, она тебе не нужна, лучше бы я отказался от них, и зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей, говорят, давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, что рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. Рав, скажем, со стороны Творца, как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них, в других душах Адама Ришона. Поэтому, пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому, все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и удары, и фараон, и Моше, и все это. И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свою кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. Потому что есть у тебя часть как кетера дающая, как малхут получающая. Он буквально строит свое кли. И ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к рабу это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это та самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть хисарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет.
2: До этого нет ничего. Люди кричат «спасите», потому что у них есть животное желание к духовному. «Дай мне, почему ты не даешь мне? Ты дал мне хисарон, почему не дал наполнение?» Творец дал тебе хисарон и вообще не намеревается наполнять этот хисарон. Он дал тебе этот хисарон для того, чтобы ты на его основе построил хисарон к духовному. Он дал тебе хисарон в сущности не к духовному. Он дал тебе хисарон еще больше получает, чем есть в этом мире, то есть испорченный хисарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, неидеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит свыше, неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит
0: Но насколько ты ищешь этот правильный хисарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет, действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику. И здесь, как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хисарон. Для этого существует группа. Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого? Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души. Это твои килимы, только в них ты можешь действительно... Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца, сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные килим. Это называется «Я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
3: Что значит, что человек ищет правильный хисарон? Что это за определение такое?
0: Правильный хисарон – это хисарон к тому, чтобы у меня было хисарон к отдаче.
4: Ты
0: спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше. Да, я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для тебя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я состою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я получу желание отдавать Творцу? Ведь оно находится во мне еще до Максома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да, я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит, и он приносит ей прелесть, очарование святости. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовное, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его, и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда
2: воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи. И это является результатом работы с группой.
3: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
2: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да. Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. Не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна. А так она непонятна. Потому что у нас нет силы с другой стороны.
4: А, сам это немца. Ну-ну.
2: А, туда ты убежал? Ну-ну.
3: Меня тянет к духовному, я стремлюсь к духовному.
2: Может быть, я не знаю.
3: Да как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
2: Ты говоришь так, меня тянет к духовному, как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе, это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель? У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
3: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
2: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит клишма.
3: Мы должны что, достичь этого?
2: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж начинает первым и рождается Некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать и родить мужчину.
3: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
2: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание. Выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен. Зависит от меня и не зависит от меня. С помощью чего я его реализую. И что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу в выяснении, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение, как использовать это желание и намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я придал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии, в единстве с ним. Оба. Вот и все.
5: Знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
2: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он, и мог бы так взять и соединить их, да? Оба. Нормально. Но здесь нужно выяснить, что это такое, кто такой он, и что значит связать желание, соединить желание с ним. И здесь вся наша работа. Это недостаточно того, что желание от него. Я соединяю желание с ним. Для чего он дал мне его, и что он хочет от этого, и что я хочу в этом желании, которое он мне дал, и что я хочу и к нему, и так далее. То есть цепочки этих выяснений в итоге выясняется мое намерение, то есть мое отношение к тому, что я получил от него, от Творца.
5: Ну как это проявляется в ощущении, когда я объединяю скли кого-то другого, что это зависть, как это действует?
2: Да, как мы соединяемся с чужим кли, инородным, вне меня. С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы не были способны, даже если бы он был раскрыт, тогда бы просто наше желание получать не позволило бы нам сделать какое-то действие ради отдачи. Со своими товарищами у меня есть такая возможность, но мы не понимаем, насколько этот мир устроен чудесным образом для этой работы, что из корня прийти к этой работе, так он устроен. У меня есть склонности, то, что называется, да? Зависть, страсть, честолюбие, тщеславие. С помощью них, вот этих трех, я прихожу к истинному выяснению желания и намерения.
5: Как работает каждый из них?
2: То есть у желания получать есть силы, которые называются зависть, страсть и тщеславие. И с помощью них он может относиться к внешним, те, кто окружают его. И с помощью них он может начать соединяться с ними, получать от них. И по тем же каналам начать понимать, где он и где они находятся по отношению к его эгоизму. Я хочу духовное. Мне нужно быть близко к другим людям именно для того, чтобы получить духовное. Это приходит очень медленно.
0: могут пройти много лет, пока человек начинает слышать, что это, очевидно, проблема, что, видимо, здесь кроется вот этот камень преткновения. Когда я годами слышал и читал, ну, и все-таки думал, что это что-то второстепенное, и не мог ничего сделать. Сейчас я понимаю чуть больше, что это, очевидно, важно, что в этом, видимо, ключ к духовному. Я могу писать тебе тысячу раз, ключ к духовному — это товарищ, ключ к духовному — это товарищ, но это не поможет. Это действительно, пока проходит много всяких событий, состояний, и как-то это ощущение начинает ощущаться в сердце, а не только в разуме. А в разуме я эту науку, как я слышу сейчас о группе, обо всем, я могу всем рассказывать. Спроси своего товарища, да, этого Шиевица. Спроси у него, господин Шиевич, ну, насколько все такие воодушевляются, и все они действительно воодушевляются от него. Но как поместить это в сердце?
5: Как я могу видеть в желаниях, с которыми я обязан работать каждый день, эту вещь отдавать? Есть желания, в которых я способен видеть, просто делиться. Мы говорим об этом, что когда я измеряю отдачу, скажем, в работе с товарищами или с окружением, если я вижу, если намерение для себя в действии, как бы действие, а самого действия нет значения, но если намерение, я подошлю к ним, что как я, что получаю от этого действия. Есть такие желания, что вся их суть — это только по отношению к другим. У них нет никакого значения самим по себе, без других. Как можно работать с такими желаниями? Я не могу их заморозить, я обязан работать с ними каждый день. Как можно видеть в них вообще способность работать на отдачу?
0: Нам кажется, что наше желание отдавать сегодняшние, что с ними мы продолжаем дальше. А может быть, что это совершенно не так, что в тех желаниях, в которых нам кажется, что мы как-то исправлены, это совершенно... Это просто человеческие желания к отдаче. Но именно наши желания, которые сегодня нам кажутся очень далекими от духовного, они будут теми желаниями, в которых в них мы будем работать духовно, мы раскроем его.
5: Но если вся суть желания — это намерение, как бы откуда я возьму намерение ради... Если у него намерение ради получения, то в желании не будет ничего, у него ничего нет. Может быть, есть какое-то наслаждение. Как можно вообще такую вещь превратить в отдачу, использовать в иной форме?
0: В каждом желании нет ничего, кроме намерения.
5: Почему же? Есть желание, скажем, которое, ну, для существования, еда или сон. Есть такие вещи, как бы, это по отношению, не имеет отношения к другим. Это вещи, которые я обязан для себя сделать. Неважно сейчас, как бы, я сплю больше, чем другие. Это не мое наслаждение. Мое наслаждение того, что есть желание, что в них есть, кроме намерения.
0: Желания, в которых у нас есть что-то, кроме намерения, это желание существования. Даже в этом мире, для чего я хочу больше, чем хлеб и вода? То, что тело естественным образом требует. Сколько требует это тело? Ну, чтобы была температура плюс 20, чтобы было столько-то калорий, всякими маленькими там вкусами, ну и все, ну, жена, дети там. Естественно, то, что тело бы требовало, если бы я жил один. Все вещи, которые я требую сверх этого, это уже произошло во мне, как в человеке,
2: по отношению к неживому, растительному и животному из намерения.
5: Допустим, сейчас я возьму это желание по отношению к группе, и тогда я вижу, насколько намерение там — это все. Я обращаюсь к нему, то есть я знаю, что при получении... Мы не говорим о действиях, но все же... Как я продолжаю двигаться как бы в повседневности, но внутренне это как-то...
2: Так тебе нужно просто прояснять каждый раз твое отношение. Как я отношусь к тому, что я хочу. И лучше всего в этом, я сказал, помести Творца в эту картину, и тогда тебе будет понятно. Ну, как-то.
5: Ну, я как бы обманываю себя, потому что, с одной стороны, ты требуешь способности отдавать, с другой стороны, ты видишь, что суть твоего существования, как бы то ни было, это получение. Ты делаешь это все время.
2: Я что, тебе сказал, что ты совершенный человек? Да, раздвоенный. Ну, нормально.
5: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы из него берем для реализации в десятке.
2: Каждый из нас получил начальное желание к тому, что находится вне этого мира, и методика, как это исправить, так, чтобы действительно привести это к правильному желанию, к желанию отдачи.
5: Да, в конце сказал, что ты должен просто каждый раз выяснять свои отношения. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом просто ввести в эту картину Творца.
2: Да, это прекрасный процесс, как мы, как желание, которое Он дал нам, как мы ищем Его и находим товарищи, группу, и начинаем понимать, что вообще такое отдача, и сколько раз мы меняемся, чтобы... Ничего не поделаешь.
5: Да, мы слышали, что группа — это место для раскрытия Творца, и Рав подобил это такому прибору, в котором ты можешь увидеть себя, где ты находишься. Без группы человек не может обманывать себя.
2: Человек должен предварять свой хиссарон в духовном, чтобы у него были правильные келим, получать наполнение от Творца, желание получать.
5: Да, три слова. Ключ, духовное, товарищ.
2: Молитва может быть только об отдающих келим, и для этого мне необходим хиссарон, быть подобным отдаче, отдающему, проверять свое отношение к Творцу я могу в десятке относительно товарищей, потому что десятка — это место раскрытия Творца.
5: Да, тут есть очень важное правило. Не сидеть и ждать, пока ты получишь свыше пробуждение. Неважно, в каком состоянии ты находишься, ты должен начинать пробуждать себя, то есть пробуждаться, чтобы Творец помог тебе.
2: Пробуждаться — это как с помощью группы обрести больше хиссарон к свойству отдачи.
5: Да, мы изучали в этой статье, когда женщина зачнет первое, рождает мальчика в духовном, что-то означает, что когда Творец, то есть начинает первым, то рождает девочку, женское кли, То есть мы должны получить максимальное хисарон, то есть чтобы я хотел отдавать Творцу больше всего в этом мире.
2: Да, это желание быть близким к нему, отдавать ему, это то, что мы требуем, и это то, что родит следующего сына.
5: Яков пишет нам, через все действия десятки мы должны привлекать свет, возвращающий к источнику. Десятки мы должны соединяться с товарищами. И я продолжу, что мы слышали, что намерение — это раскрытие хисарона. Каждый раз все время нужно искать, что я хочу получить, от чего наслаждаться и найти тот настоящий хисарон, который нужно просить.
2: Вдобавок мы изучали отношение к обществу, когда человек рождается с маленьким желанием, вот к этой общей душе, и если он внутри себя формирует хисарон к тому, чтобы приснить внешний хисарон, это называется, что он работает уже с обществом, с группой, в направлении отдачи ближнему.
5: Я получил впечатление, что желание — это такое слово, которое путает, потому что в получении это не то, что в духовном мире. И мы не знаем, что мы получим, когда придем туда, то есть свету, когда нам дает. И поэтому вся наша работа — только просить хисарон к этому, то, что называется желание отдавать, хисарон отдачи. Когда мы приходим уже туда и знаем, чего мы хотим, тогда мы уже можем действительно использовать десятку, чтобы впечатать свое сердце.
2: Этот хисарон я формирую в десятке, в объединении между нами, потому что главное — это обрести этот хисарон, это кли.
5: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем песню.

0: Учение десяти сферот. Мы будем изучать вместе учение десяти сферот вместе с Рабашем, Баля Сулам, Тес, второй том, часть пятая, 47-й пункт. Войдем в урок с Рабашем.
1: Ну, тогда начнем с 47-го пункта, страница 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она простая. Что значит вторая стадия? Он не говорит. «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». И тогда не мати в хохме, бине и хеседе, и мати в сфере гвура, не мати в сфере теферет, мати в нецахе, не мати в сфере год, мати в сфере сот и не мати в Малхут. А затем это снова повторяется сначала. Еще раз. Он объясняет здесь вторую стадию. О какой стадии мы учили? Вторая стадия. Мы учили, что первую стадию называют Аб, Парцуф Абдаак, а вторую стадию он называет Сагдаак. То есть здесь он начинает говорить про Парцуф Сагдаак, который является второй стадией. Чего это вторая стадия? Это вторая стадия первого распространения света. А что такое первое распространение света? Это Парцуф Гальгальта, когда свет ушел. Была одна стадия, которую он наполнил. То есть первая стадия — это был Парцуф Аб. А теперь начинается вторая стадия наполнения. Наполняет кого? Парцуф Гальгальта. Поскольку Парцуф Гальгальта наполняется двумя парцуфами, Аб и Саак, пока то говорят о Парцуфе Саак, так какой его порядок? И он пишет: «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». Когда мы учим, что мати, свет в кетере, он идет точно согласно тому же порядку, который мы изучали, как было в парцуфе Аб. То есть тогда он не мати в хохма, в хохме, тогда сферот кетер хохма. Что означает это? Эти понятия «свет кетер» и «свет хохма». Здесь он говорит, что «мати в кетере», «мати в хохме». На каждой ступени мы различаем два света — «свет хохма» и «свет хасадим». Тогда он говорит, что когда «мати» в кетере, то света хохма нет ни в одной ступени. А что тогда светит? Только Ахураим Кетера во всех ступенях. И Ахураим называется здесь Хасадим. И он объясняет здесь, что получается, согласно тому же порядку Хохма Бина и Хесед, которые нуждаются в Хохме, не получают ее. Только что у них есть? У них есть только свет Хасадим, тогда мати в Гуре, потому что Гура называется свойством Бак, Дорожеран Пина, и не мати в Тиферет, что это Гарде, Толзеран Пина, где нет Хохмы. И поэтому мати в Нецах, потому что это Вагды Тох Зеранпина, и не мати в Воде, потому что это Дар, который нуждается в Хохме, в Сов Зеранпина, и мать в Исо, то же самое. То есть там есть Хасадим, и не мати в Малхут, поскольку Малхут тоже, как мы учили, нуждается в Хохме. А затем это все повторяется заново сначала. Что значит повторяется сначала? Что снова происходит не мати в кетере, и потом снова мати в хохме, и тогда все ступени, которые нуждаются В свете хохма получаете перед этот свет хохма. Получается мати в хохме, бина. И когда мати в хохме, бине и хесед, нет мати в гуре. И гура поднимается гарда рож, который называется хесед. А остаток гуры, который остается теперь как внутренняя сторона хесед, светит тиферет. Тогда тиферет, у которого есть хохма, что это Гардетох. Тогда и Вагдетох, который называется Нецах, он соединяется с Тиферетом, и тогда остаток Нецаха, который является внутренним свойством Тиферет, дает свет воду. Тогда уже есть вот, уже есть Хохмав Гардесов, и тогда есть, который является Вагдесов, соединяется с Гардесов. Вот, сфера вот. И его остаток должен передать свет в Малхут, и он дает тогда Малхут. То есть кто поднимается? Мы учили в Аб, что свет Малхут поднимается. Там было так. И также Вав, который смягчал Малхут, Вав внутри Гей, тоже поднимается. Остаток, который является, символизируется буквой Далет внутри Гей, дает Малхут. Так мы учили. 48-й пункт. И теперь есть несколько пхинот, несколько стадий. Первое. Ибо всегда он стремится нижний свет слиться с высшим. И поэтому, когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Потому что тогда, как мы учили Вав, отсюда следует цвет Малхут. И когда мать в Исоде, и не мать Малхут, когда это было, мы учили это просто. Ведь тогда цвет Малхут поднимается там Исод из-за его стремления к этому, и также это у всех остальных сферот, кроме сферот Хесед с Биной. Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. А почему это так? И когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Поскольку тогда свет Малхут поднимается там в Исод. Почему? Из-за его желания, страстного стремления. Также это у всех остальных сферот. Когда свет уходит, он поднимается вверх. Не мать в Малхут, тогда свет Малхут поднимается в Исод, но кроме сферот Хесед и Бина. Почему? Когда не мать в Бине, тогда не мать в Хеседе. Что должно быть? Почему так? Если не мать в Хеседе, тогда Хесед поднимается в Бину. А здесь он говорит наоборот, потому что когда не мать в Бине, тогда Бина куда должна подняться? В Хохму. А свой остаток должна была бы дать Хеседу, но так не происходит. Почему? Из-за двух расстояний. То есть какой порядок был? Когда мать в Бине, то также мать и в Хеседе. Почему? Потому что свет Хеседа, он неравнозначен всему свету Бины. Что он здесь хочет сказать? Он говорит так, когда мать в Бине, то тогда также мать и в Хеседе. Ибо не равен свет Хеседа, всему свету бины. И лишь в тот момент, когда бина опускается на свое место, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу же спускается на свое место. И суть этого в том, что сами по себе вак — это одна ступень. И они не могут слиться с биной, которая является свойством гар. Что здесь написано?
0: Итак, друзья, сейчас вместе мы послушаем беседы в пути, которая называется «Никто не может в одиночку». Эта беседа состоялась 24 марта 2026 года.
1: Строим духовное общество.

0: ושוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף
1: אחד שמשתי беседу. Никто не может в одиночку. Беседа 24 марта 2026 года.
2: Принцип он такой, что когда десятка уезжает вместе на несколько дней, у нас через полтора месяца у нас будет такой конгресс десяток, когда каждая десятка уезжает на три дня, или все параллельно делаются, и тогда это такой конгресс. Так у вас задается вопрос, насколько важна подготовка к этому конгрессу?
1: Ну да, как ты говоришь, конечно.
2: Какую подготовку десятка должна сделать? Что она должна определить для себя? Какая цель должна быть у нее перед этим? Она может говорить, но как она действительно определяет свою цель перед этим?
1: То, что никто из десятки не чувствует, что он может сам, в одиночку.
3: Есть...

0: Не знаю, как это передать.
1: Что значит, что никто не может в одиночку?
0: Никто не может в одиночку,
1: не может сформировать правильно вопрос, не сможет услышать ответ.
0: Таким образом, если каждый хочет, то каждый достигает цели.
1: А как десятка может прийти к общему направлению?
0: Это должно быть еще перед поездкой.
1: Да.
0: Мы должны сейчас, перед поездкой, принять решение. Что мы

0: с этим, чтобы она была ясна. Но у каждого есть также и своя цель, и какая-то общая цель. И так, да? Как нам раскрыть нашу общую цель? То есть сейчас какое у нас намерение? Понятно, что в общем у нас есть достаточно поколение человек с одним сердцем, но как нам найти свою будущую ступень, ближайшую? Как десятка определяет следующий шаг? Общее намерение.
1: Я думаю, что наша цель, она должна быть одной для всех. Одной на всех. Чтобы мы услышали ее и согласились на нее. Это, в общем-то, и есть наша цель.
0: Ну, как больше ее обнаружить, говорить о ней больше, чтобы прийти к ней?
1: Это уже зависит от нас, от того, насколько мы стремимся, жаждем быть вместе.
0: Все время, пока мы из материала желания получать состоим, мы можем идти только исходя из знания.
1: Да.
0: Мы можем использовать наше знание, чтобы пойти выше знания, но прежде всего мы же используем знание, ведь мы же желание получать. Это наш материал единственный.
1: Как же ты сможешь двигаться выше знания?
0: Ну, согласиться, давать усилия. Прежде всего, мы должны представить себе, для себя решить, что мы ничего не получим, у нас нет уже частного какого-то как-то получения, какого-то результата. Мы должны подняться, сделать скачок выше знания. А наше знание остается сзади уже, и все.
1: Я думаю, что все согласны.
0: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית לטין 7.
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к уроку ведущий Латин 7.
2: Queridos amigos, queridos y mundial, es una
3: Дорогие друзья, дорогой мировой кли,
2: presentando este segmento, nuestra primera oportunidad.
3: Действительно, это огромное наслаждение и такая честь представлять сейчас эту часть, вести ее учебу между товарищами. Мы прошли такую подготовку, и мы понимаем сейчас, какой процесс прошли десятки, которые вели эту часть. То есть нужно углубиться в урок раз Равом все время, несколько раз, много раз искать каждый такой нюанс, и насколько Рабаш объясняет это Рав, и насколько каббалист объясняет это. И мы вместе с товарищами из десятки Латинской Америки 7 мы хотим углубиться то, что мы изучали в этой статье сегодня, что это означает, что женщина зачнет и родит мальчика в духовном работе, мы хотим дать это пробуждение снизу и не ждать только лишь пробуждение свыше. Мы должны понимать, что мы должны, обязаны просто просить вместе, как сказал сейчас Рав в беседе, что мы должны прийти к общей цели, единой для всех. Мы должны быть частью группы, направленной к Творцу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На уроке Рав сказал, что вся наша работа, она не сосредотачивается на хисароне. Хисарон уже существует, но какое направление этого хисарона, то есть это намерение? И намерение

0: quiero revelar dentro
1: de esa creencia. Это направление хисарона, то есть какой цели, то есть что я хочу раскрыть с помощью этого хисарона, то есть какое будет наполнение хисарона, недостатка, да, каждый раз, когда у меня есть проблема, какая-то потребность, вот этот хисарон, я должен произвести работу. И захотеть связать этот хисарон с Творцом. И если нам удается связать, соединить вот этот хисарон с Творцом, то на этом заканчивается наша работа. Как наш дорогой Рав сказал, и сейчас давайте углубимся еще в это, давайте работать вместе. Каждая десятка начнет работу над этим.
2: Да, дорогие друзья, мы сейчас углубимся в статью Рабаша и начнем оттуда получать все, что каббалист подготовил для нас, наш учитель подготовил для нас. Мы видим, что хисарон должен быть исправлен, направлен правильно, когда мы все наши силы стараемся направить на отдачу, и мы раскрываем, что действительно мы не можем это сделать, в очень явной форме раскрываем это. И эта точка очень хорошая, потому что, исходя из этого, рождается у нас молитва из глубины сердца. И в этом заключается наша истинная работа, и тогда свыше дают нам свойство Захара, то есть желание отдавать. И давать — это означает молиться за всех, за весь Исраэль, чтобы они пришли к цели. То есть нужно все время направлять себя, быть в этом направлении, быть в подъеме, и исходя из этого мы все вместе работаем в десятке, каждый в своей десятке, чтобы поднять шхину из праха. Так давайте сейчас продолжим и углубимся в эту статью.
1: Сейчас мы прочитаем фрагмент из первой части урока. Когда человек видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку он видит, что это не для него. Это падение иногда приводит к тому, что человек убегает с поля боя. Если он удостаивается, то восстанавливает себя и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи, и видит он, что он не может этого, человек не может это сделать, и тогда он молится Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это очень тяжело, ведь это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, которая называется Малхут Небес. Еще раз. Когда человек видит, что нужно работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку видит, что это не для него. И это падение иногда приводит его к тому, что он бежит с поля боя. Но если ему повезет, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит он, что это не в силах человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. Это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это тяжело, потому что это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И следует также молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, которая называется «Небесный Малхут».
2: Да, друзья, мы настолько рады этой задачи, которую дали нам, чтобы молились за других, и вышли из своего личного хисарона, с которым мы знакомы. Мы должны только просить о том, что не хватает нам. И даже если мы по пути понимаем, что мы должны просить, и все на самом деле исходит из собственного сердца, пока мы не придем к просьбе, чтобы это было ради Высший Малхут, и мы понимаем, что хизарон должен проявляться наружу по отношению к тому месту, где раскрывается Творец. Это называется товарищ. Ведь там находится все. И экраны, и общие кли. И это кли, оно отличается от того, кто мы такие. И поэтому в этом есть работа. Требовать, чтобы мы получили этот кли, который называется товарищи. И таким образом мы сможем очистить этот хисарон, который сейчас грязный. И давайте посмотрим сейчас клип Рава, чтобы вспомнить, что Рав говорил нам на уроке.
1: Молитва за общество, за ближнего. Как ее совершать?
2: Молитва за ближнего — это значит, что все мои мысли и желания, которые направлены наружу, вне меня, я должен направить на то, что находится вне меня. И мне не важно, это Творец или это все человечество. Действительно, мы должны настаиваться на состояниях, которые действительно близки к переходу Махсома, к реализации правильной молитвы. И мы начинаем тогда чувствовать, что Творец и весь мир — это на самом деле одно и то же. Ведь мы вне наших килим не чувствуем ничего. Так как же я все-таки тогда смогу почувствовать вне своего кли, что вот есть я, есть Творец, то, что мы чувствуем в килим всего мира, то, что раскрывается мне там, это, по сути, и есть Творец по отношению ко мне. Кли, то есть Творец раскрывается в килим. Если я раскрываю его в своем кли, это называется тогда для меня этот мир. Если же я раскрываю его в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда происходит соединение со всем миром?
2: Соединение со всем миром происходит в той мере, в которой ты обретаешь экран. Тогда ты обращаешься не внутрь себя, а обращаешься наружу, вне себя.
3: Taller activo. ¿Cómo puedo elevar una verdadera plegaria?
1: Активный семинар. Как я могу вознести истинную молитву за товарищей, прежде чем я почувствую, что их частью себя? Как я могу вознести истинную молитву за товарищей до того, как я почувствую их частью себя? Активный семинар.
2: Но в этом все дело написано в книгах, и мы все время учимся, что вся реальность находится внутри меня. И чувствую или не чувствую я, это другое. Но ты должен делать то, что говорят тебе. Ты должен молиться за объединение всех частей. Придет тогда высшая сила и соединит их. Неважно, ты соединяешь, чувствуешь ты или нет. Для того, чтобы почувствовать, ты должен молиться.
1: Да, так написано то, что вот мы читали, что поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока получит пробуждение свыше. Но в том состоянии, в котором он находится, он должен начать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. Так же, как написано в этом вопросе, как я могу вознести истинную молитву? То есть не надо ждать, пока она будет истинной, а начинать стараться действовать ради товарищей.
4: Я прихожу на утренний урок, и тогда я проверяю, чем я могу помочь товарищам. Если я им помог прийти на урок, если я подготовил для них что-то. Неважно, хочу или не хочу, когда, допустим, раздают кофе, я думаю только о товарищах сначала, а потом о себе. Есть в течение дня, есть много моментов, когда человек проверяет себя, когда он готовится к уроку и готовить свое намерение на молитву. То есть он может проверить, насколько он может настроиться, реализовать свойства отдачи на самом деле. И из этих состояний человека может родиться настоящая молитва, потому что он проверяет себя и видит, насколько он может быть в отдаче по отношению к товарищам.
1: Да, когда мы видим разницу, что все мы хотим почувствовать, что мы часть целого, и мы соблюдаем круг объединения и чувствуем, где есть еще отдаление, разница между состоянием желаемым и действительным. Там мы просим помощи и прилагаем больше усилий, чтобы приблизиться друг к другу.
4: Да, даже если я не чувствую своих товарищей как часть меня и понимаю я все-таки, что должно, такое ощущение должно родиться во мне, тогда я прошу об этом Хисароне. Несмотря на то, что я не чувствую как счастье себя, из этого начинается молитва.
1: Шай пишет, что просьба усилить помощь Творца из хисарона товарищей, просить за них. И Яков говорит, стараться думать, насколько возможно, о товарищах. И да, действительно, у нас не будет настоящей молитвы, или у меня не будет настоящей молитвы, прежде чем не будет истинного желания к духовному, а истинное желание к духовному придет только когда Творец изменит меня. И поэтому нужно думать о действиях, из которых придет свет и даст это желание.
4: Да, я записал во время урока сегодняшнего, что молитва может быть только за келем отдачи. Так как же мне достичь такого хисарона, чтобы у меня была потребность в этих отдающих келим? Эти келим находятся вне меня, они находятся в товарищах. И об этом я должен просить помощь, чтобы я смог постичь, обрести эти келим, товарищи, и об этом молитва должна быть.
1: Если я возьму товарищей, у которых есть всякие там функции, должности, я просто буду в огромном воодушевлении, каждый обслуживает, заботится. Я получаю воодушевление от этого и чувствую себя маленьким, и чувствую потребность молиться за то, что товарищи просят. И когда есть вот это величие, то молитва сама поднимается, поэтому нужно просто воодушевляться товарищами.
4: Именно благодаря тому, что человек не ждет, а начинает действовать, тогда он получает помощь. Он начинает чувствовать, что другие более успешны, чем он. Что они, да, молятся, и да, они больше чувствуют, и сердце у них будет более открыто. Есть у них больше объединения, более настоящего объединение, они больше заботятся друг о друге и так далее и тому подобное. А он видит, что он не очень-то. И тогда он получает от этого хисарон и такой призыв, толчок к этому.
1: Когда человек старается помочь товарищам, то каждый раз он видит, как его молитва становится более точной, когда он старается делать что-то руками. Он видит.
5: Hola, queridos amigos. Bueno,
2: esto здравствуйте, дорогие друзья. Ну хорошо. В этих отрывках мы раскрываем эти моменты. Такие моменты, в которых у нас нет силы мне быть с любви к себе. И Рав говорит, что когда мы прилагаем усилия, мы находимся в подъемах и падениях, начинаем различать, что настоящая работа — это не ждать, что придет что-то свыше, а настоящая работа — это развить настоящий хисарон к товарищам. Творцу через товарища. Мы получаем это ощущение важности благодаря тому, что мы начинаем чувствовать шхину. Когда человек начинает чувствовать настоящий хисарон к Творцу, и мы видим, что есть разница между механической молитвой и той, которая рождается из глубины сердца, и необходимо направлять правильно нашу молитву на слияние с Творцом.
5: Кенер?
6: No sé qué decir.
5: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2. Esto no es así como una petición. Esto ocurre cuando una persona siente lo que le falta. Esto está especialmente en el corazón.
1: Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, какие слова, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. Об этом он просит. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит, ведь Творец знает мысли человека, и поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что он производит ртом, по причине того, что уста не обладают потребностями, которые нужно наполнить. Поэтому человек, который молится, он должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу, Израиль. И приводит он там то, что касается подготовки, что каждый сделает это в соответствии со своим пониманием. И нужно объяснить это так, что каждый сделал подготовку, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, о чем просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает. Еще раз, отрывок номер 2. Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит. Ведь Творец, он знает мысли человека. И поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что просят уста. Потому что уста не обладают потребностями, которые нужно наполнить. И человек, который собирается молиться, должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу Израиль. И приводит там, что касается подготовки, чтобы каждый сделал это в соответствии с своим пониманием. И нужно объяснить, что подготовка это чтобы знать, что просить, и человек должен знать, что просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает.
7: Javier, gracias, gracias, Eva. Sí, amigos, verdaderamente aquí está
2: un
7: interrogante en cada día, en cada momento para nosotros, ¿no?
1: Находится огромный вопрос каждое мгновение, каждый день. Что мы просим? Что я должен просить? И в чем заключается моя настоящая просьба к Творцу? И совет, да, мы должны готовиться. Мы должны действительно исследовать внутри нас, что мы просим по-настоящему. Потому что Творец, Он видит все наши желания, наши просьбы, мы прозрачны для Него, и мы не можем как-то Его обмануть, говоря устами какую-то красивую молитву, а в сердце что? Поэтому мы должны пробуждать эту молитву в сердце, и есть у нас ключ для этого, который открывает все двери, и это группа, это наше окружение. Давайте послушаем клип «Право» об этом. О том, как мы должны просить. Вперед.
8: Как выяснить настоящий хисарон, о котором нужно просить?
1: Как выяснить настоящий хисарон, о котором запросить, о котором человек не может сам это сделать. Самостоятельно человек не может это выяснить. Потому что это просто невозможно. Невозможно жить одному, без общества, без группы. И достичь такого состояния, когда действительно я буду хотеть отдавать. У тебя нет условий, в которых ты мог бы достичь этого хисарона. Или чтобы у тебя был хисарон к этому хисарону, потребность такая. У тебя нет таких условий. Только в группе постепенно через то, что ты видишь, что тебе на них наплевать. Мол, зачем они мне нужны? Потом, ладно, буду терпеть их. Ну, по крайней мере, дает мне рамки. Затем ты начинаешь видеть, что это больше, чем просто рамки. Они наносят тебе всякие удары, пробуждают в тебе всякие вещи, которые хотя бы тебя так встряхивают. Ты начинаешь злиться на них, а потом начинаешь понимать, что без таких реакций, без таких, без получения таких вот ответных реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще проспал бы еще несколько воплощений. И тогда ты начинаешь их немного ценить, а потом ты начинаешь видеть, что через товарища ты уже можешь что-то понять, что-то почувствовать, что он в чем-то может для тебя быть помощью в чем-то. Пока ты каким-то образом осознаешь, что в нем все еще, что в нем все же есть такие вещи, без которых у тебя не будет возможности получать духовное. Потому что духовное ты постигаешь именно в той мере, в которой начинаешь включаться в них. Ведь в тебе самом никогда не сможет вырасти, не сможет родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, потому что твой кли находится в них.
3: Apreciando la guía de nuestro Rab, podemos comprender y confirmar en nuestros corazones que verdaderamente son los amigos los que preparan.
8: Мы очень ценим то, что сейчас Раф сказал. И мы можем понять, что товарищи нас готовят, они открывают нам сердце в духовное. Мы просим все десятки, чтобы после активного семинара написали ваши общие ответы, которые вы достигли в десятке, чтобы поделиться со всем мировым кли. Но сначала перейдем к семинару. Какие хисронот я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимайте вопросительный знак, чтобы поделиться со всеми. Еще раз, какие хисароны я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва?
1: десятка, которая закончила, поднимает вопросительный знак и делится со всеми.
2: Ну, я ищу, как получить от товарищей, чтобы с помощью их, благодаря им, приблизиться к молитве и получить хисароны к величию товарищей, величию цели. Я вижу, как товарищи очень тщательно соблюдают, все делают, насколько важно им приблизиться к цели, выйти из себя. И я так чувствую, что это то, что не хватает мне. Из того, что я чувствую, что сам по себе я не могу вообще, и поэтому у меня возникает молитва и просьба о помощи.
1: Хисарон уподобится Творцу. Из общей точки в сердце, и тут я могу соединиться с товарищем и об этом поднять молитву.
2: Да, в конечном итоге это величие Творца, и от этого потом мы придем ко всему. Ишай также пишет, что хисарон увеличить потребность в помощи Творца.
1: Хисарон — обрести желание отдавать. Это то, что я могу получить от товарищей. В итоге мы должны достичь хисарона в помощи Творца, потому что только Он нам может помочь, а мы только можем предоставить хисарон, но помощь мы получим только от Творца.
2: Товарищи дают потребность... Такой хисарон, но потому что во мне это не находится, я могу это ощутить как свет, который хисарон не дает мне. И в этом важность величия, это просто как жизнь, то есть как человек дышит, это можно получить только от товарищей.
1: Хисарон усилить к Творцу. Все хисароны к Творцу, я объединяю величие цели, просьбы к Творцу, насколько товарищи стремятся к обретению цели. Я могу добавить, что у товарищей есть точка в сердце, так же, как и у меня. Желание получить духовное, желание ради получения, но то, что я должен предпочесть их желание своему, и вот эта разница, которую я должен преодолеть, это то, что превращает то, что есть во мне, в духовное.
0: Bien, amigos, queridos amigos del Club Mundial.
2: Хорошо, дорогие друзья, Мироклей, мы просим, зная, что мы не можем сделать сами в одиночку нашу работу, мы должны стремиться соединиться с десятками на Барухе. И раскрыл на уроке, что наш путь к Махсому зависит от того, что мы соберем настоящее желание к тому, чтобы достичь, обрести отдающий келим.
0: И
2: каббалисты сказали нам, что мы должны работать в десятках, чтобы воздействовать друг на друга, пока мы не сможем обрести хисарон, товарищи. Мы должны это найти в себе, впитать в себя, чтобы достичь духовное, потому что все находится в товарищах, находится в вас. Так давайте, дорогие друзья, будем воспринимать нашу десятку как нашу лабораторию. Большое спасибо, дорогие друзья.
1: Правда, большое спасибо, Латин 7, и мы перейдем
8: к докладу Дуди.
2: Дорогие друзья, через неделю, в пятницу, извините, в четверг и пятницу мы будем праздновать важный праздник, Шавуот. У нас будет другое расписание, я хочу поделиться с вами. То есть в четверг мы начнем наш день, как обычно. У нас будет подготовка в 2:42. 10 утренний урок, 12 будет дневной урок, и потом у нас будет трапеза в 14:30, но у нас будет также и обновление. Мы хотим вернуть этого, то, что мы делали раньше, как принято делать. У нас будет урок, ночной урок, который называется «Лала Декала», когда мы будем делать ночное исправление, там уроки «Шавотное», и мы войдем в урок в нашем зале учебном. Будем читать особые отрывки из Зора и из особых уроков Рава. Начнется урок подготовка в 22:15. Мы приглашаем всех приезжать к нам из израильского кли, чтобы участвовать в этом нашем совместном уроке ночном. А потом на следующий день у нас уже будет подготовка в пятницу, в праздничный день, с 7:45 до 8. Здесь у нас будет с 8 до 10 у нас будет урок, потом будет молитва, и будет праздничная трапеза в 11 часов. Потом у нас будет вечерний урок, начиная с 16:45 будет подготовка, в 5 урок, а потом заключительная трапеза начнется в 18:30. После этого у нас будет шаббат, обычный урок. Лехаим лебарух.
8: Сообщение, дорогие друзья, в пятницу 15 мая в 4:30 состоится Тиш для мужчин с 18 лет, будет трансляция в системе Арвуд, и женщины могут смотреть это в нашем торжественном зале. И споем!

0: זה. חברים יקרים, או
1: Дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первой, рождает мальчиков духовной работы». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основном моментах статьи.
0: Мау Иша Мазрат Тхила Йоледет.
2: Что означает женщина, зачавшая первый, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первый, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнить Тору и заповеди, это чтобы очистить Исраэль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд» — привилегия, происходит от слова «издакхут» — очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить имя Исраэль.
1: Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме, форме от Творца, который является дающим. Поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению. То есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме. То есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует противоположное значение между келим и святами. Другими словами, есть свята, которые называются схарим, есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон. То есть что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
2: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, хаим, а второй свет называется свет хасадим, который обычно называется вак. То есть ему все еще недостает трех первых сферот. Поэтому, если человек использует келим де накива, женские, то есть получающие келим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими келим ради отдачи. Тогда женщина рождает мальчика, Захар. То есть от этой работы рождается свет Хохма, который является совершенным светом и светом жизни. И называется Захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать, свет целетворения.
1: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захара. Тогда как, если человек работает с отдающими келим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими келим называется Захар, тогда от этого рождается только свет Никева, потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие келим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток Гар. А свет Хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет Хасадим потом приходит и облачается свет Хохмы. И это то, что написано: если мужчина зачинает первым, женщина рождает девочку, Никева. Зор говорит следующее: «Приди увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малкут, и она первое пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивы, то есть Малхут». И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это не сходят и в материальные ветви. Согласно этому следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
2: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес, и тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. И это называется, что высший дал нижнему свет Хасадим, потому что Хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему. Это означает, что ее желание, то есть малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано тогда, малхут наполняется с правой стороны, а это хасадим для свойства Захар. И так следует объяснить, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика Захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
1: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. В нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, что у него будет награда в этом мире, чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус, момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю, и в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинают ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и слиться с ним означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть никева, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства Захар. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика Захар. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством Захар.
2: Тогда как, если мужчина начинает первым, она рождает девочку Нукива. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и Малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве Нукива, то есть Малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина начинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством Накива по той причине, что происходит от Малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца. То есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, Нукива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство накива. Ведь известно, что свойство накива в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
1: И это называется свойством никева. То есть, что человек работает тогда на основе, называемой желания получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил, поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. И это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
2: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей Малхут. И это вещь тяжелая, и происходит от власти народов мира над частным свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом в человеке мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика», Захар. Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. И следует знать по поводу молитвы, что когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему, следует различать между молитвой и просьбой. Ведь молитва называется то, когда человек молится в соответствии с порядком молитв, которые установили нам мудрецы. А просьба — это то, что человек просит лично. Так объясняют чем различается молитва и просьба?
1: И это можно объяснить тем, что то, что установили мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмона Эсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
2: Смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума, а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства, сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принят

0: мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами, то есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как в отношении тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не достает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего не достает человеку, об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
1: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка? Как написано, «Пусть направит себя к Творцу, Израиль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает. Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просят о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя иногда также бывает, что у человека нет заработка и тому подобное, но в любом случае человек, когда не просит у Творца о том, чтобы ему дали также и заработок, хотя он нуждается в этом, по той причине, что основные страдания его заключаются в том, что он находится в тюрьме. Поэтому человек просит именно о том, что для него нужно больше всего, как он чувствует. То есть, в чем он ощущает большие страдания, об этом он и просит. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен прежде всего сделать подготовку и проверить себя, и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это то, о чем сказано: «Из глубин возвал я к тебе, Творец». Когда глубина означает, что человек находится в самом низу, который только может быть, как сказано, на дне преисподней. То есть его хисарон находится внизу, и он чувствует, что находится ниже всех людей.
0: Иначе говоря, он чувствует, что он настолько далек от святости, больше, чем все остальные люди. Другими словами, нет никого, кто ощущал бы по-настоящему, насколько его тело не имеет никакого отношения к святости. Поэтому те люди, которые не видят истины, насколько они далеки от святости, автоматически они могут быть довольны своей работой в святости, тогда как он страдает от того состояния, в котором он находится. Поэтому этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет видеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. Это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовит себя к молитве, он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило,

0: что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбы.
1: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитвы между человеком и товарищем. Кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом. Тоже должны быть два условия, как сказали мудрецы. Исраэль — святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет, то есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
0: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется желание отдавать. И это называется «есть у него», но он не хочет дать. Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
1: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль, святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, но нет у него. То есть нет таких вещей у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающий келим человека. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим. А у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями, И из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий килим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
0: Если жена начнет первой в работе, это словец Улам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
2: Амуд Юд Алиф.
0: Страница 11.
2: Коля,
0: вся наша работа
2: ило але хисарон. Хисарон немца.
0: Не на хисарон. Хисарон нет хисарона. Хисарон присутствует. А на что этот хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение — это направление моего хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри хисарона? Чем этот хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждение я хочу, чтобы раскрылось в моем хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения. Чем наслаждаться? Не иначе, так и устроено. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю, от того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, от того, что я нахожусь в отрыве от Него, и главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клипот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно уподобить человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться, от еды. Так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их и производит расчеты. Что лучше этого, одно вместо другого, расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир.
2: Вемизера Цольный Кабель царих Латхиль.
0: И от этого желание получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончит свою жизнь. Развитие может быть только если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений, тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется муж, зачинает, творец называется муж. Он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного. Он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так. А только с помощью решимо, цветов, которые светят на решимо, человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда из того, что муж начинает первым, то есть творец дает ему хисарон, рождается накива, женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как-то видеть себя действующим в достижении наполнения. Начинает выясняться ему постепенно, это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. Потому что вне этого мира там наполнение другое, и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человека, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если в нем родился как бы хисарон накива, Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно другое кли. То есть это желание обязано быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачала и родилась Некева. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатка в наполнении, ему не достает хиссарона. Хиссарона отдавать. И когда у него есть этот хиссарон отдавать, это действительно хиссарон, который родился. Потому что просто хиссарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто та, которая пробудилась в нем, это хиссарон, я хочу еще охватить весь будущий мир, или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного Захара накива. Так хиссарон, потребность к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хиссарон, отдающих килим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие килим, силы отдавать. Это называется, что женщина начинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина начинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий килим, который просит, и эти отдающие килим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие килим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть дающие килим так проверяются, так они действительно ощущаются в человеке, что это килим, хиссарон, к тому, что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих килим, настоящих отдающих килим. И тогда, из-за того, что пробуждение к этим килим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается Захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести хиссарон. Хиссарон от Малхут быть, как кетер быть, как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к кетеру, Малхут поднимается в кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой. Да.
1: Что означает молитва за другого, за общество? Откуда? Как это выполнять? Что это?
0: Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И неважно мне, это Творец или все человечество. Мы действительно только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или Творец, или весь мир – это на самом деле то же самое. Потому что мы вне килим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли. Это творец. То есть то, что ощущается в келим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, творец относительно меня.
2: Кли, Боре Медгалеби Келим.
1: Как это сделать?
0: Кли или творец создает, раскрывается в килим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или творец.
1: И когда в этот объединение включается весь мир?
0: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
1: Так любая просьба должна быть за весь мир.
0: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, а потом о своей семье, а потом о своем окружении, а потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. В человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутрь нашего желания, все наше духовное постижение, это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч. То, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня, то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущение внешних келим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. Внешний, то есть духовный мир, я нахожусь как душа в этих килим, в духовных килим.
1: Так как это выполнить во время учебы, во время урока?
0: Как реализовать это во время урока? Как мы сказали, что если у тебя есть начальный хисарон к этому, творец сделал тебе зажигание, заполнение, то продолжай. К настоящему желанию.
1: Как только желать это?
0: Только желать, нам не нужно больше молитвы, называется, что я хочу обрести желание. Хисарон, без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учению десяти сферот, что называется лолишма, что я очень хочу духовного для себя и также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется лолишма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю разницу между ними, и я нахожусь в них обоих вместе. Да, он говорит, чтобы человеку было ясно, что если он будет знать, что он получает только отдающие килимы, у него не будет ничего для себя, он не желает этого, он не способен к такому. Это называется настоящая лолишма, из которого приходит клишма. И на это желание должны быть просто в нем в готовности, так весь день и всю ночь, как он говорит в письмах на 70-й странице в Прихахам. Вот и все. Ну, то есть мы в общем, от начального желания, которое называется точка в сердце, называется Иш, Творец, он посеял в нас и родилась от этого Накива, нам нужно эту Накиву увеличить, чтобы этот Хисарон был бы максимальным Хисароном, какой только может быть в этом мире. Максимальный в этом мире, это называется над всеми желаниями этого мира, хотя я желаю их, я хочу, чтобы у меня было также желание отдавать Творцу. И это называется действительно Накива, которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран, это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хисарона, хисарон становится наполнением? Говорят, что
2: аим хисарон ихолиот милуй.
1: Становится ли хисарон наполнением?
0: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле
2: Адам
0: типа хисарона.
1: Человек, который рождается из желания получать, никогда не может быть в хисароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя? Каким наслаждением он наполняет себя? Если я знаю, что мой хисарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хисарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хисарона, так этот хисарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хисарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в хисароне, и хисарон к этому буквально служит мне наполнением. То есть я рад тому, что я желаю его. Этого достаточно? Этого недостаточно. Это можно уподобить отдаче ради отдачи. Конечно же, это не является целью. Но в любом случае у меня есть в этом наслаждение, есть у меня от этого оправдание моего состояния. И, безусловно, это состояние, которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
0: Но если нет, как вы сказали, свечение величия того, к чему я стремлюсь, нет и стремления к этому хисарону. То есть если я не представляю себе, что это великое то, к чему я стремлюсь.
1: Верно. Конечно же, наше желание зависит от нескольких факторов, которые есть. Свечение свыше, пробуждение решимот снизу и так далее. Это мы можем просить. Это у нас нет никакой проблемы. Это мы можем просить, это мы можем требовать, потому что я требую, чтобы у меня было кли. Я не требую от него наполнения. Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую келим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается. У нее нет наслаждения для себя.
2: Да?
1: Она дает не... Мы не углубляемся в это, потому что это животная суть. В этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому... Когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя отдачей ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит клишма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
0: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий хисарон? Если он требует большой хисарон, это хисарон к слиянию, в идеале, может быть, хисарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить этот хисарон настоящий, он, что на него нужно просить?
1: Как человек выясняет истинный хисарон, на котором нужно просить? Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты бы мог прийти к такому хисарону. Или к хисарону этого хисарона. У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебя они, затем хорошо, я буду терпеть их, у меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки, тебе дают всевозможные удары, и показывают тебя всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получения таких реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное, когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти, родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10, но твое кли в их руках.
2: Все.
1: Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим, тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. Это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое.
2: Понимаешь?
1: Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна. Она тебе не нужна. Лучше бы я отказался от них. И зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей и говорят: давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, то Рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. Рав, скажем, со стороны Творца, как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них, в других душах Адама Ришона. Поэтому пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому. Все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и удары, и фараон, и Моше, и все это. Понимаешь? И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свою кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. Потому что есть у тебя часть как кетера дающая, как малхут получающая. Он буквально строит свою кли. И ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к Раву — это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это та самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть хисарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет.
3: До этого нет ничего. Люди кричат «спасите», потому что у них есть животное желание к духовному. «Дай мне, почему ты не даешь мне? Ты дал мне хисарон, почему не дал наполнение?» Творец дал тебе хисарон и вообще не намеревается наполнять этот хисарон. Он дал тебе этот хисарон для того, чтобы ты на его основе построил хисарон к духовному. Он дал тебе хисарон в сущности не к духовному. Он дал тебе хисарон еще больше получать, чем есть в этом мире, то есть испорченный хисарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, неидеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит в свою жизнь, неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит но насколько ты ищешь этот правильный хисарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет, действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику. И здесь, как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хисарон. Для этого существует группа.
2: Лят-лят заидгале, заидгале лану. Эйн бира. Анахну мистаклим аля
3: хисарон. Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого... Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души, это твои килимы, только в них ты можешь действительно... Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца, сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные килим. Это называется «я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
4: Что значит, что человек ищет правильный хисарон? Что это за определение такое?
3: Правильный хисарон — это хисарон к тому, чтобы у меня было хисарон к отдаче. Ты спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше. Да, я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для тебя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я стою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я получу желание отдавать Творцу? Ведь оно находится во мне еще до Максома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да, я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит, и он приносит ей прелесть, очарование, святость. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовное, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его, и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи, и это является результатом работы с группой.
4: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
3: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да. Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. Не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна. А так она непонятна. Потому что у нас нет силы с другой стороны.
2: А, сам это немца. Ну-ну.
3: А, туда ты убежал? Ну-ну.
4: Меня тянет к духовному. Я стремлюсь к духовному.
3: Может быть, я не знаю.
4: Так как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, к чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
3: Ты говоришь так. Меня тянет к духовному. Как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе. Это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель? У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
4: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
3: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит к лишма.
4: Мы должны что, достичь этого?
3: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж зачинает первым и рождается Некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать родить мужчину.
4: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
3: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание, выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен, зависит от меня и не зависит от меня, с помощью чего я его реализую, и что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу выяснений, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение, как использовать это желание. И намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я предал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии, в единстве с ним. Оба. Вот и все.
4: Ты знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
3: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он, и мог бы так взять и соединить их, да? Оба. Нормально. Но здесь нужно выяснить, что это такое, кто такой он, и что значит связать желание, соединить желание с ним. И здесь вся наша работа. Это недостаточно того, что желание от него. Я соединяю желание с ним. Для чего он дал мне его, и что он хочет от этого, и что я хочу в этом желании, которое он мне дал, и что я хочу и к нему, и так далее. То есть цепочки этих выяснений в итоге выясняется мое намерение, то есть мое отношение к тому, что я получил от него, от Творца.
4: Ну как это проявляется в ощущении, когда я объединяю скли кого-то другого, что это зависть, как это действует?
3: Да, как мы соединяемся с чужим кли, инородным, вне меня. С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы не были способны, даже если бы он был раскрыт, тогда бы просто наше желание получать не позволило бы нам сделать какое-то действие ради отдачи. Со своими товарищами у меня есть такая возможность, но мы не понимаем, насколько этот мир устроен чудесным образом для этой работы, что из корня прийти к этой работе, так он устроен. У меня есть склонности, то, что называется, да? Зависть, страсть, честолюбие, тщеславие. С помощью них, вот этих трех, я прихожу к истинному выяснению желания и намерения.
4: Как работает каждый из них?
3: То есть у желания получать есть силы, которые называются зависть, страсти и тщеславие. И с помощью них он может относиться к внешним, тех, кто окружает его. И с помощью них он может начать соединяться с ними, получать от них. И по тем

0: кажется, вот этот камень преткновения, когда я годами слышал и читал, ну, и все-таки думал, что это что-то второстепенное, и не мог ничего сделать. Сейчас я понимаю чуть больше, что это, очевидно, важно, что в этом, видимо, ключ к духовному. Я могу писать тебе тысячу раз. Ключ к духовному — это товарищ. Ключ к духовному — это товарищ. Но это не поможет. Это действительно, пока проходит много всяких событий, состояний, и как-то это ощущение начинает ощущаться в сердце, а не только в разуме. А в разуме я эту науку, как я слышу сейчас о группе, обо всем, я могу всем рассказывать. Спроси своего товарища, да, этого Шиевица. Спроси у него, господин Шиевич, ну, насколько все такие воодушевляются, и все они действительно воодушевляются от него. Но как поместить это в сердце?
1: Как я могу видеть в желаниях, с которыми я обязан работать каждый день, эту вещь отдавать? Есть желания, в которых я способен видеть, просто способность делиться. Мы говорим об этом, что когда я измеряю отдачу, скажем, в работе с товарищем или с окружением, если я вижу, если намерение для себя в действии, как бы действие, а у самого действия нет значения, но если намерение, я подошлю к ним, что как я, что получаю от этого действия? Есть такие желания, что вся их суть — это только по отношению к другим. У них нет никакого значения самим по себе, без других. Как можно работать с такими желаниями? Как я не, как бы я не могу их заморозить, я обязан работать с ними каждый день. Как можно видеть в них вообще способность работать на отдачу?
0: Нам кажется, что наше желание отдавать сегодняшние, что с ними мы продолжаем дальше. А может быть, что это совершенно не так, что в тех желаниях, в которых нам кажется, что мы как-то исправлены, это совершенно... Это просто человеческие желания к отдаче. Но именно наши желания, которые сегодня нам кажутся очень далекими от духовного, они будут теми желаниями, в которых в них мы будем работать духовно, мы раскроем его.
1: Но если вся суть желания — это намерение, как бы откуда я возьму намерение ради? Если у него намерение ради получения, то в желании не будет ничего, у него ничего нет. Может быть, есть какое-то наслаждение. Как можно вообще такую вещь превратить в отдачу, использовать в иной форме?
0: В каждом желании нет ничего, кроме намерения.
1: Почему же? Есть желание, скажем, которое, ну, для существования, еда или сон. Есть такие вещи, как бы, это по отношению, не имеет отношения к другим. Это вещи, которые обязаны для себя сделать. Неважно сейчас, как бы, я сплю больше, чем другие. Это не мое наслаждение. Мое наслаждение того, что есть желание, что в них есть, кроме намерения.
0: Желания, в которых у нас есть что-то, кроме намерения, это желание существования. Даже в этом мире, для чего я хочу больше, чем хлеб и вода? То, что тело естественным образом требует. Сколько требует это тело? Ну, чтобы была температура плюс 20, чтобы было столько-то калорий, всякими маленькими там вкусами, ну и все, ну, жена, дети там. Естественно, то, что тело бы требовало, если бы я жил один. Все вещи, которые я требую сверх этого, это уже произошло во мне, как в человеке, по отношению к неживому, растительному и животному, из намерения.
1: Допустим, сейчас я возьму это желание по отношению к группе, и тогда я вижу, насколько намерение там — это все. Я обращаюсь

0: к нему, то есть я знаю, что при получении, мы не говорим о действиях, но все же, как я продолжаю двигаться как бы в повседневности, но внутренне это как-то...
1: Так тебе нужно просто прояснять каждый раз твое отношение. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом, я сказал, помести Творца в эту картину, и тогда тебе будет понятно. Ну, как-то.
0: Ну, я как бы обманываю себя, потому что, с одной стороны, ты требуешь способности отдавать, с другой стороны, ты видишь, что суть твоего существования, как бы то ни было, это получение. Ты делаешь это все время.
1: Я что, тебе сказал, что ты совершенный человек? Да, раздвоенный. Ну, нормально.
0: Поделимся впечатлением от урока, и что мы из него берем для реализации в десятке.
1: Каждый из нас получил начальное желание к тому, что находится вне этого мира. И методика, как это исправить, так, чтобы действительно привести это к правильному желанию, к желанию отдачи.
0: Да, Рав в конце сказал, что ты должен просто каждый раз выяснять свои отношения. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом... просто ввести в эту картину Творца.
1: Да, это прекрасный процесс, как мы, как желание, которое Он дал нам, как мы ищем Его и находим товарищи, группу, и начинаем понимать, что вообще такое отдача. И сколько раз мы меняемся, чтобы... Ну, ничего не поделаешь
0: тут. Да, мы слышали, что группа — это место для раскрытия Творца, и Рав подобил это такому прибору, в котором ты можешь увидеть себя, где ты находишься. Без группы человек не может обманывать себя.
1: Человек должен предварять свой хиссарон в духовном, чтобы у него были правильные келим, получать наполнение от Творца, желание получать.
0: Да, три слова. Ключ, духовное, товарищ.
1: Молитва может быть только об отдающих келим, и для этого мне необходим хиссарон, быть подобным отдаче, отдающему, проверять свое отношение к Творцу я могу в десятке относительно товарищей, потому что десятка — это место раскрытия Творца.
0: Да, тут есть очень важное правило. Не сидеть и ждать, пока ты получишь свыше пробуждение. Неважно, в каком состоянии ты находишься, ты должен начинать пробуждать себя, то есть пробуждаться, чтобы Творец помог тебе.
1: Пробуждаться — это как с помощью группы обрести больше хиссарон к свойству отдачи.
0: Да, мы изучали в этой статье, когда женщина зачнет первое, рождает мальчика в духовном, что-то означает, что когда Творец, то есть начинает первым, то рождает девочку, женское кли. То есть мы должны получить максимальное хиссарон, то есть чтобы я хотел отдавать Творцу больше всего в этом мире.
1: Да, это желание быть близким к Нему, отдавать Ему, это то, что мы требуем, и это то, что родит следующего сына.
0: Иаков пишет нам, через все действия десятки мы должны привлекать свет, возвращающий к источнику. Десятки мы должны соединяться с товарищами. И я продолжу, что мы слышали, что намерение — это раскрытие хиссарона. Каждый раз все время нужно искать, что я хочу получить, от чего наслаждаться и найти тот настоящий хиссарон, который нужно просить.
1: Вдобавок мы изучали отношение к обществу, когда человек рождается с маленьким желанием вот к этой общей душе, и если он внутри себя формирует хиссарон к тому, чтобы присоединить внешний хиссарон, это называется, что он работает уже с обществом, с группой, в направлении отдачи ближнему.
0: Я получил впечатление, что желание — это такое слово, которое путает, потому что в получении это не то, что в духовном мире, и мы не знаем, что мы получим, когда придем туда, то есть свету, когда нам дает, и поэтому вся наша работа — только просить хиссарон к этому, то, что называется желание отдавать, хиссарон отдачи. Когда мы приходим уже туда и знаем, чего мы хотим, тогда мы уже можем действительно использовать десятку, чтобы впечатать свое сердце.
1: Этот хиссарон я формирую в десятке, в объединении между нами, потому что главное — это обрести этот хиссарон, это кли.
0: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем песню.

0: Учение десяти сферот. Мы будем изучать вместе учение десяти сферот вместе с Рабашем, Баля Сулам, Тес, второй том, часть пятая, 47-й пункт, войдем в урок с Рабашем.
1: Ну, тогда начнем с 47-го пункта, страница 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она простая. Что значит вторая стадия? Он не говорит. «Ибо сейчас снова стал мати в Кетере, и тогда не мати в Хохме, Бине и Хеседе, и мати в сфере Гвура, не мати в сфере Теферет, мати в Нецахе, не мати в сфере Год». Мати в сфере Исот и не мати в Малхут. А затем это снова повторяется сначала. Еще раз. Он объясняет здесь вторую стадию. А какой в стадии мы учили? Вторая стадия. Мы учили, что первую стадию называют Аб. Парцуф Абдак, а вторую стадию он называет Сагдак. То есть здесь он начинает говорить про парцуф Сагдак, который является второй стадией. Чего это вторая стадия? Это вторая стадия первого распространения света. А что такое первое распространение света? Это парцуф Гальгальта, когда свет ушел. Была одна стадия, которая его наполнила. То есть первая стадия — это был парцуф Аб. А теперь начинается вторая стадия наполнения. Наполняет кого? Парцуф Гальгальта. Поскольку парцуф Гальгальта наполняется двумя парцуфами, Аб и Саг, пока то говорят о парцуфе Саг, так какой его порядок? И он пишет: «Ибо сейчас снова стал мати в Кетере». Когда мы учим, что мати, свет в Кетере, он идет точно согласно тому же порядку, который мы изучали, как было в парцуфе Аб. То есть тогда он не мати в Хохма, в Хохме, тогда сферот Кетера Хохма. Что означает это? Эти понятия «свет Кетер» и «свет Хохма». Здесь он говорит, что «мати в Кетере», «мати в Хохме». На каждой ступени мы различаем два света — «свет Хохма» и «свет Хасадим». Тогда он говорит, что когда «мати» в Кетере, то света Хохма нет ни в одной ступени. А что тогда светит? Только Ахураим Кетера во всех ступенях. И Ахураим называется здесь Хасадим. И он объясняет здесь, что получается, согласно тому же порядку Хохма Бина и Хесед, которые нуждаются в Хохме, не получают ее. Только что у них есть? У них есть только свет Хасадим, тогда мати в Гуре, потому что Гура называется свойством Бак, Дерожеран Пина, и не мати в Тиферет, что это Гарде, Толзеран Пина, где нет Хохмы. И поэтому мати в Нецах, потому что это Вагды Тох Зеранпина, и не мати в Ходе, потому что это Дар, который нуждается в Хохме, в Сов Зеранпина, и мати в Исо, то же самое. То есть там есть Хасадим, и не мати в Малхут, поскольку Малхут тоже, как мы учили, нуждается в Хохме. А затем это все повторяется заново сначала. Что значит повторяется сначала? Что снова происходит не мати в Кетере, и потом снова мати в Хохме, тогда все ступени, которые нуждаются В свете хохма получаете перед этот свет хохма, получается мати в хохме, бина. И когда мати в хохме, бине и хесед, нет мати в гуре. И гура поднимается гарды рож, который называется хесед. А остаток гуры, который остается теперь как внутренняя сторона хесед, светит тиферет. Тогда тиферет, у которого есть хохма, что это Гардетох. Тогда и Вагдетох, который называется Нецах, он соединяется с Тиферетом, и тогда остаток Нецаха, который является внутренним свойством Тиферет, дает свет воду. Тогда уже есть Ох, уже есть Хохма в Гардесов, и тогда есть, который является Вагдесов, соединяется с Гардесов. Вот, сфера вот. И его остаток должен передать свет в Малхут, и он дает тогда Малхут. То есть кто поднимается? Мы учили в Аб, что свет Малхут поднимается. Там было так. И также Вав, который смягчал Малхут, Вав внутри Гей, тоже поднимается. Остаток, который является, символизируется буквой Далет внутри Гей, дает Малхут. Так мы учили. 48-й пункт. И теперь есть несколько пхинот, несколько стадий. Первое. Ибо всегда он стремится нижний свет слиться с высшим. И поэтому, когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Потому что тогда, как мы учили Вав, отсюда следует цвет Малхут. И когда мати в Есоде, и не мати в Малхут, когда это было? Мы учили это просто. Ведь тогда цвет Малхут поднимается там Есод из-за его стремления к этому, и также это у всех остальных сферот, кроме сферот Хесед с Биной. Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. А почему это так? И когда мать в Есоде, то не мать в Малхут. Почему? Поскольку тогда свет Малхут поднимается там в Есод. Почему? Из-за его желания, страстного стремления. Также это у всех остальных сферот. Когда свет уходит, он поднимается вверх. Не мати в Малхут. Тогда свет Малхут поднимается в Есод. Но кроме сферот Хесед и Бина. Почему? Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. Что должно быть? Почему так? Если не мати в Хеседе, тогда Хесед поднимается в Бину. А здесь он говорит наоборот, потому что когда не мати в Бине, тогда Бина куда должна подняться? В Хохму. А свой остаток должна была бы дать Хеседу, но так не происходит. Почему? Из-за двух расстояний. То есть какой порядок был? Когда мати в Бине, то также мати в Хеседе. Почему? Потому что свет Хеседа, он не равнозначен всему свету Бины. Что он здесь хочет сказать? Он говорит так, когда мати в Бине, то тогда также мати в Хеседе. Ибо не равен свет Хеседа всему свету Бины. И лишь в тот момент, когда Бина опускается на свое место, тогда находится на своем месте Хесед. И в этот момент Хесед сразу же спускается на свое место. И суть этого в том, что сами по себе Вак — это одна ступень. И они не могут слиться с Биной, которая является свойством Гар. Что здесь написано?
0: Итак, друзья, сейчас вместе мы послушаем беседы в пути, которая называется «Никто не может в одиночку». Эта беседа состоялась 24 марта 2026 года.
1: Строим духовное общество.

0: ושוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף
1: אחד לא שבאתי. Беседу никто не может в одиночку. Беседа 24 марта 2026 года.
2: Принцип он такой, что когда десятка уезжает вместе на несколько дней, у нас через полтора месяца у нас будет такой конгресс десяток, когда каждая десятка уезжает на три дня, или все параллельно делают, и тогда это такой конгресс. Так у вас задается вопрос, насколько важна подготовка к этому конгрессу?
1: Ну да, как ты говоришь, конечно.
2: Какую подготовку десятка должна сделать? Что она должна определить для себя? Какая цель должна быть у нее перед этим? Она может говорить, но как она действительно определяет свою цель перед этим?
1: То, что никто из десятки не чувствует, что он может сам, в одиночку.
3: Есть...

0: Не знаю, как это передать.
1: Что значит, что никто не может в одиночку?
0: Никто не может в одиночку,
1: не может сформировать правильно вопрос, не сможет услышать ответ.
0: Таким образом, если каждый хочет, то каждый достигает цели.
1: А как десятка может прийти к общему направлению?
0: Это должно быть еще перед поездкой.
1: Да.
0: Мы должны сейчас, перед поездкой, принять решение. Что мы должны стать как один человек с одним сердцем. Вот и все.
1: Да, но почему так же, чтобы было по-другому? Может быть, у каждого есть своя цель, немножко другое направление, такой угол наклона, может быть, другой взгляд по отношению к Творцу, какая у него цель. Каждому не хватает какой-то силы.
0: Да.
1: У каждого, а тут нет, тут должна быть общая какая-то цель, а не так, чтобы у каждого была своя личная.
0: Да, ты прав.
1: Так что должна быть общая цель? Все должны согласиться с этим, чтобы она была ясна. Но у каждого есть также и своя цель, и какая-то общая цель. И так, да? Как нам раскрыть нашу общую цель? То есть сейчас какое у нас намерение? Понятно, что в общем у нас есть стать, чтобы каждый человек с одним сердцем. Но как нам найти свою будущую ступень, ближайшую? Как десятка определяет следующий шаг? Вот общее намерение.
0: Я думаю, что наша цель, она должна быть одной для всех. Одной на всех. Чтобы мы услышали ее и согласились на нее. Это, в общем-то, и есть наша цель.
1: Ну, как больше ее обнаружить, говорить о ней больше, чтобы прийти к ней?
0: Это уже зависит от нас. От того, насколько мы стремимся, жаждем быть вместе.
1: Рав, все время, пока мы из материала желания получать состоим, мы можем идти только исходя знания.
0: Да.
1: Мы можем использовать наше знание, чтобы пойти выше знания, но прежде всего мы же используем знания, ведь мы же желание получать. Это наш материал единственный.
0: Как же ты сможешь двигаться выше знания?
1: Ну, согласиться, давать усилия. Прежде всего мы должны представить себе, для себя решить, что мы ничего не получим, у нас нет уже частного какого-то каких-то получения, какого-то результата. Мы должны подняться, сделать скачок выше знания. Наше знание остается сзади уже, и все.
0: Я думаю, что все согласны.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית לטין 7.
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к уроку ведущий Латин 7.
2: Queridos amigos, queridos del mundial, es una
3: Дорогие друззя,
2: el poder
3: realmente Дорогой мировой кли,
2: presentando este segmento nuestra primera oportunidad.
3: Действительно, это огромное наслаждение и такая честь представлять сейчас эту часть, вести ее. Для учебы между товарищами, мы прошли такую подготовку, и мы понимаем сейчас, какой процесс прошли десятки, которые вели эту часть. То есть нужно углубиться в урок раз равом все время, несколько раз, много раз искать каждый такой нюанс, и насколько Рабаш объясняет это, и Рав, и насколько каббалист объясняет это, и мы вместе с товарищами из десятки Латинской Америки 7 мы хотим углубиться в то, что мы изучали в этой статье сегодня, что это означает, что женщина зачнет и родит мальчика. В духовном работе мы хотим дать это пробуждение снизу и не ждать только лишь пробуждение свыше. Мы должны понимать, что мы должны, обязаны просто просить вместе, как сказал сейчас Рав в беседе, что мы должны прийти к общей цели. Единый для всех, мы должны быть частью группы, направленной к Творцу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На уроке Рав сказал, что вся наша работа, она не сосредотачивается на хисароне. Хисарон уже существует, но какое направление этого хисарона, то есть это намерение. И намерение — это направление хисарона, то есть какой цели, то есть что я хочу раскрыть с помощью этого хисарона, то есть какое будет наполнение хисарона, недостатка, да, каждый раз, когда у меня есть проблема, какая-то потребность, вот этот хисарон, я должен произвести работу. И захотеть связать этот хисарон с Творцом. И если нам удается связать, соединить вот этот хисарон с Творцом, то на этом заканчивается наша работа. Как наш дорогой Рав сказал, и сейчас давайте углубимся еще в это, давайте работать вместе. Каждая десятка начнет работу над этим.
3: Да, дорогие друзья, мы сейчас углубимся в статью Рабаша и начнем оттуда получать все, что каббалист подготовил для нас, наш учитель подготовил для нас. Мы видим, что хисарон должен быть исправлен, направлен правильно, когда мы все наши силы стараемся направить на отдачу, и мы раскрываем, что действительно мы не можем это сделать, в очень явной форме раскрываем это. И эта точка очень хорошая, потому что, исходя из этого, рождается у нас молитва из глубины сердца. И в этом заключается наша истинная работа, и тогда свыше дают нам свойство Захара, то есть желание отдавать. И давать — это означает молиться за всех, за весь Израиль, чтобы они пришли к цели. То есть нужно все время направлять себя, быть в этом направлении, быть в подъеме, и исходя из этого мы все вместе работаем в десятке, каждый в своей десятке, чтобы поднять шхину из праха. Так давайте сейчас продолжим и углубимся в эту статью.
1: Сейчас мы прочитаем фрагмент из первой части урока. Когда человек видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку он видит, что это не для него. Это падение иногда приводит к тому, что человек убегает с поля боя. Если он удостаивается, то восстанавливает себя и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи, и видит он, что он не может этого, человек не может это сделать, и тогда он молится Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это очень тяжело, ведь это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, которая называется Малхут Небес. Еще раз. Когда человек видит, что нужно работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку видит, что это не для него. И это падение иногда приводит его к тому, что он бежит с поля боя. Но если ему повезет, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит он, что это не в силах человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. Это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это тяжело, потому что это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И следует также молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, который называется «Небесный Малхут».
3: Да, друзья, мы настолько рады этой задаче, которую дали нам, чтобы молились за других, и вышли из своего личного хиссарона, с которым мы знакомы. Мы должны только просить о том, что не хватает нам. И даже если мы по пути понимаем, что мы должны просить, и все на самом деле исходит из собственного сердца, пока мы не придем к просьбе, чтобы это было ради Высший Малхут, и мы понимаем, что Хизарон должен проявляться наружу по отношению к тому месту, где раскрывается Творец. Это называется товарищ. Ведь там находится все. И экраны, общие кли. И это кли, оно отличается от того, кто мы такие, и поэтому в этом есть работа. Требовать, чтобы мы получили это кли, которое называется товарищи. И таким образом мы сможем очистить этот хиссарон, который сейчас грязный. И давайте посмотрим сейчас клип Рава, чтобы вспомнить, что Рав говорил нам на уроке.
1: Молитва за общество, за ближнего. Как ее совершать?
3: Молитва за ближнего — это значит, что все мои мысли и желания, которые направлены наружу, вне меня, я должен направить на то, что находится вне меня. И мне не важно, это Творец или это все человечество. Действительно, мы должны настаиваться на состояниях, которые действительно близки к переходу Махсома, к реализации правильной молитвы. И мы начинаем тогда чувствовать, что Творец и весь мир — это на самом деле одно и то же. Ведь мы вне наших килим не чувствуем ничего. Так как же я все-таки тогда смогу почувствовать вне своего кли, что вот есть я, есть Творец, то, что мы чувствуем в килим всего мира, то, что раскрывается мне там, это, по сути, и есть Творец по отношению ко мне. Кли, то есть Творец раскрывается в килим. Если я раскрываю его в своем кли, это называется тогда для меня этот мир. Если же я раскрываю его в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда происходит соединение со всем миром?
3: Соединение со всем миром происходит в той мере, в которой ты обретаешь экран. Тогда ты обращаешься не внутрь себя, а обращаешься наружу, вне себя.
4: Taller activo.
1: Активный семинар. Как я могу вознести истинную молитву за товарищей, прежде чем я почувствую, что их частью себя? Как я могу вознести истинную молитву за товарищей до того, как я почувствую их частью себя? Активный семинар.
3: Но в этом все дело написано в книгах, и мы все время учимся, что вся реальность находится внутри меня. И чувствую или не чувствую я, это другое. Но ты должен делать то, что говорят тебе. Ты должен молиться за объединение всех частей. Придет тогда высшая сила и соединит их. Неважно, ты соединяешь, чувствуешь ты или нет. Для того, чтобы почувствовать, ты должен молиться.
1: Да, так написано то, что вот мы читали, что поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока получит пробуждение свыше. Но в том состоянии, в котором он находится, он должен начать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. Так же, как написано в этом вопросе, как я могу вознести истинную молитву. То есть не надо ждать, пока она будет истинной, а начинать стараться действовать ради товарищей.
3: Я прихожу на утренний урок, и тогда я проверяю, чем я могу помочь товарищам. Если я им помог прийти на урок, если я подготовил для них что-то. Неважно, хочу или не хочу, когда, допустим, раздают кофе, я думаю только о товарищах сначала, а потом о себе. Есть в течение дня, есть много моментов, когда человек проверяет себя, когда он готовится к уроку и готовить свое намерение на молитву. То есть он может проверить, насколько он может настроиться, реализовать свойства отдачи на самом деле. И из этих состояний человека может родиться настоящая молитва, потому что он проверяет себя и видит, насколько он может быть в отдаче по отношению к товарищам.
1: Да, когда мы видим разницу, что все мы хотим почувствовать, что мы часть целого, и мы соблюдаем круг объединения и чувствуем, где есть еще отдаление, разница между состоянием желаемым и действительным. Там мы просим помощи и прилагаем больше усилий, чтобы приблизиться друг к другу.
3: Да, даже если я не чувствую своих товарищей как часть меня и понимаю я все-таки, что должно, такое ощущение должно родиться во мне, тогда я прошу об этом Хисароне, несмотря на то, что я не чувствую как счастье себя. Из этого начинается молитва.
1: Шай пишет, что просьба усилить помощь Творца из хисарона товарищей, просить за них. И Яков говорит, стараться думать, насколько возможно, о товарищах. И да, действительно, у нас не будет настоящей молитвы, или у меня не будет настоящей молитвы, прежде чем не будет истинного желания к духовному, а истинное желание к духовному придет только когда Творец изменит меня. И поэтому нужно думать о действиях, из которых придет свет и даст это желание.
3: Да, я записал во время урока сегодняшнего, что молитва может быть только за келем отдачи. Так как же мне достичь такого хиссарона, чтобы у меня была потребность в этих отдающих келим? Эти келим находятся вне меня, они находятся в товарищах. И об этом я должен просить помощь, чтобы я смог постичь, обрести эти келим, товарищи, и об этом молитва должна быть.
1: Если я возьму товарищей, у которых есть всякие там функции, должности, я просто буду в огромном воодушевлении, каждый обслуживает, заботится. Я получаю воодушевление от этого и чувствую себя маленьким, и чувствую потребность молиться за то, что товарищи просят. И когда есть вот это величие, то молитва сама поднимается, поэтому нужно просто воодушевляться товарищами.
3: Именно благодаря тому, что человек не ждет, а начинает действовать, тогда он получает помощь. Он начинает чувствовать, что другие более успешны, чем он. Что они, да, молятся, и да, они больше чувствуют, и сердце у них будет более открыто. Есть у них больше объединения, более настоящего объединения, они больше заботятся друг о друге и так далее и тому подобное. А он видит, что он не очень-то. И тогда он получает от этого хиссарон и такой призыв, толчок к этому.
1: Когда человек старается помочь товарищам, то каждый раз он видит, как его молитва становится более точной. Когда он старается делать что-то руками, он видит.
4: Hola, queridos amigos.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну хорошо, в этих отрывках мы раскрываем эти моменты. Такие моменты, в которых у нас нет силы мне быть с любви к себе. И Рав говорит, что когда мы прилагаем усилия, мы находимся в подъемах и падениях, начинаем различать, что настоящая работа — это не ждать, что придет что-то свыше, а настоящая работа — это развить настоящий хиссарон к товарищам. Творцу через товарища. Мы получаем это ощущение важности благодаря тому, что мы начинаем чувствовать шхину. Когда человек начинает чувствовать настоящий хиссарон к Творцу, и мы видим, что есть разница между механической молитвой и той, которая рождается из глубины сердца, и необходимо направлять правильно нашу молитву на слияние с Творцом.
4: Кенер?
5: No sé qué decir.
4: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2. Esto no es así como una petición. Esto ocurre cuando una persona siente lo que le falta. Esto está especialmente en el corazón.
1: Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, какие слова, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. Об этом он просит. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит, ведь Творец знает мысли человека, и поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что он производит ртом по причине того, что уста не обладают потребностями, которые нужно наполнить. Поэтому человек, который молится, он должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу, Израиль. И приводит он там то, что касается подготовки, что каждый сделает это в соответствии со своим пониманием. И нужно объяснить это так, что каждый сделал подготовку, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, о чем просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает. Еще раз, отрывок номер два. Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит. Ведь Творец, он знает мысли человека. И поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что просят уста. Потому что уста не обладают потребности, которые нужно наполнить. И человек, который собирается молиться, должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу Израиль. И приводит там, что касается подготовки, чтобы каждый сделал это в соответствии с своим пониманием. И нужно объяснить, что подготовка — это чтобы знать, что просить. И человек должен знать, что просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает.
2: Javier. Gracias. Gracias, Eva. Sí, amigos, verdaderamente aquí está
3: un gran
2: interrogante en cada día, en cada momento para nosotros, ¿no?
3: Находится огромный вопрос в каждое мгновение, каждый день. Что мы просим? Что я должен просить? И в чем заключается моя настоящая просьба к Творцу? И совет, да, мы должны готовиться. Мы должны действительно исследовать внутри нас, что мы просим по-настоящему. Потому что Творец, Он видит все наши желания, наши просьбы, мы прозрачны для Него, и мы не можем как-то Его обмануть, говоря устами какую-то красивую молитву, а в сердце что? Поэтому мы должны пробуждать эту молитву в сердце, и есть у нас ключ для этого, который открывает все двери, и это группа, это наше окружение. Давайте послушаем клип Рава об этом, о том, как мы должны просить. Вперед.
1: Как выяснить настоящий хисарон, о котором нужно просить?
3: Как выяснить настоящий хисарон, о котором запросить, о котором человек не может сам это сделать? Самостоятельно человек не может это выяснить, потому что это просто невозможно. Невозможно жить одному, без общества, без группы. И достичь такого состояния, когда действительно я буду хотеть отдавать. У тебя нет условий, в которых ты мог бы достичь этого хисарона. Или чтобы у тебя был хисарон к этому хисарону, потребность такая. У тебя нет таких условий. Только в группе постепенно через то, что ты видишь, что тебе на них наплевать. Мол, зачем они мне нужны? Потом, ладно, буду терпеть их. Ну, по крайней мере, дает мне рамки. Затем ты начинаешь видеть, что это больше, чем просто рамки. Они наносят тебе всякие удары, пробуждают в тебе всякие вещи, которые хотя бы тебя так встряхивают. Ты начинаешь злиться на них, а потом начинаешь понимать, что без таких реакций, без таких, без получения таких вот ответных реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще проспал бы еще несколько воплощений. И тогда ты начинаешь их немного ценить, а потом ты начинаешь видеть, что через товарища ты уже можешь что-то понять, что-то почувствовать, что он в чем-то может для тебя быть помощью в чем-то. Пока ты каким-то образом осознаешь, что в нем все еще, что в нем все же есть такие вещи, без которых у тебя не будет возможности получать духовное. Потому что духовное ты постигаешь именно в той мере, в которой начинаешь включаться в них. Ведь в тебе самом никогда не сможет вырасти, не сможет родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, потому что твой кли находится в них.
5: Apreciando la guía de nuestro Rab, podemos comprender y confirmar en nuestros corazones que verdaderamente son los amigos los que preparan.
1: Мы очень ценим то, что сейчас Рав сказал, и мы можем понять, что товарищи нас готовят, они открывают нам сердце в духовное. Мы просим все десятки, чтобы после активного семинара написали ваши общие ответы, которые вы достигли в десятке, чтобы поделиться со всем миром кли. Но сначала перейдем к семинару. Какие хисронот я обязан получить от товарищей, чтобы

0: товарищи, величу цели. Я вижу, как товарищи очень тщательно соблюдают, все делают, насколько важно им приблизиться к цели, выйти из себя. И я так чувствую, что это то, что не хватает мне. Из того, что я чувствую, что сам по себе я не могу вообще, и поэтому у меня возникает молитва и просьба о помощи.
1: Хиссарон уподобится Творцу. Из общей точки в сердце, и тут я могу соединиться с товарищем и об этом поднять молитву.
0: Да, в конечном итоге это величие Творца, и от этого потом мы придем ко всему. Ишай также пишет, что хиссарон — увеличить потребность в помощи Творца.
1: Хиссарон — обрести желание отдавать. Это то, что я могу получить от товарищей. В итоге мы должны достичь хиссарона в помощи Творца, потому что только Он нам может помочь, а мы только можем предоставить хиссарон, но помощь мы получим только от Творца.
0: Товарищи дают потребность... Такой хиссарон, но потому что во мне это не находится, я могу это ощутить как свет, который хиссарон не дает мне. И в этом важность величия, это просто как жизнь, то есть как человек дышит, это можно получить только от товарищей.
1: Хиссарон усилить к Творцу. Все хиссароны к Творцу, я объединяю величие цели, просьбы к Творцу, насколько товарищи стремятся к обретению цели. Я могу добавить, что у товарища есть точка в сердце, так же, как и у меня. Желание получить духовное, желание ради получения, но то, что я должен предпочесть их желание своему, и вот эта разница, которую я должен преодолеть, это то, что превращает то, что есть во мне, в духовное.
2: Bien, amigos, queridos amigos del Club Mundial.
0: Хорошо, дорогие друзья, Мирокли, мы просим, зная, что мы не можем сделать сами в одиночку нашу работу, мы должны стремиться соединиться с десятками на Барухе. И раскрою на уроке, что наш путь к Махсому зависит от того, что мы соберем настоящее желание к тому, чтобы достичь, обрести отдающий келим. И каббалисты сказали нам, что мы должны работать в десятках, чтобы воздействовать друг на друга, пока мы не сможем обрести хиссарон, товарищи. Мы должны это найти в себе, впитать в себя, чтобы достичь духовное, потому что все находится в товарищах, находится в вас. Так давайте, дорогие друзья, будем воспринимать нашу десятку как нашу лабораторию. Большое спасибо, дорогие друзья.
1: Правда, большое спасибо, Латин 7, и мы перейдем к докладу Дуди.
0: Дорогие друзья, через неделю, в четверг и пятницу, мы будем праздновать важный праздник, Шавуот. У нас будет другое расписание, я хочу поделиться с вами. То есть в четверг мы начнем наш день, как обычно. У нас будет подготовка в 2.42, 10 утренний урок, 12 будет дневной урок, и потом у нас будет трапеза в 14:30, но у нас будет также и обновление.

0: Не, мы хотим вернуть этого, то, что мы делали раньше, как принято делать. У нас будет урок, ночной урок, который называется «Ла-Ла Декала», когда мы будем делать ночное исправление, там уроки животное, и мы войдем в урок в нашем зале учебном, будем читать особые отрывки из Зора и из особых уроков Рава. Начнется урок подготовка в 22:15. Мы приглашаем всех приезжать к нам из израильского кли, чтобы участвовать в этом нашем совместном уроке ночном. А потом на следующий день у нас уже будет подготовка в пятницу, в праздничный день, с 7:45 до 8. Здесь у нас будет с 8 до 10 у нас будет урок, потом будет молитва, и будет праздничная трапеза в 11 часов. Потом у нас будет вечерний урок, начиная с 16:45 будет подготовка, в 5 урок, а потом заключительная трапеза начнется в 18:30. После этого у нас будет в шаббат обычный урок. Лехаим лебарух.
1: Сообщение, дорогие друзья, в пятницу 15 мая в 4:30 состоится Тиш для мужчин с 18 лет, будет трансляция в системе Арвуд, и женщины могут смотреть это в нашем торжественном зале. И споем!

0: Хаверим якарим.
1: Дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первую, рождает мальчика в духовной работе». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основных моментах статьи. Что означает женщина, зачавшая первый, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первый, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнять Тору и заповеди, это чтобы очистить Исраэль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд» — привилегия, происходит от слова «издакхут» — очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить имя Исраэля.
2: Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому Он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме от Творца, который является дающим, поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению. То есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме. То есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует... Противоположное значение между келим и святами, другими словами, есть свята, которые называются схарим, есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон, то есть что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
1: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, хаим, а второй свет называется свет хасадим, который обычно называется вак. То есть ему все еще недостает трех первых сферот.
3: Поэтому, если человек использует келим денукива, женские, то есть получающий келим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими келим ради отдачи. Тогда женщина рождает мальчика, Захар. То есть от этой работы рождается свет Хохма, который является совершенным светом и светом жизни. И называется Захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать свет цели творения.
2: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захара. Тогда как, если человек работает с отдающими келим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими келим называется Захар, тогда от этого рождается только свет Никева, потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие келим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток Гар. А свет Хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет Хасадим потом приходит и облачается свет Хохмы. И это то, что написано: если мужчина зачинает первым, женщина рождает девочку, Никева. Зор говорит следующее: «Приди увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малхут, и она первое пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивим, то есть Малхут». И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это не сходит в материальные ветви. Согласно этому следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
3: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес, и тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. И это называется, что Высший дал Нижнему свет Хасадим, потому что Хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда Нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему. Это означает, что ее желание, то есть малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано тогда, малхут наполняется с правой стороны, а это хасадим для свойства захар. И так следует объяснить, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
2: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. В нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, что у него будет награда в этом мире, и чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус, момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю, и в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинает ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и слиться с ним означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть никева, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства захар. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика захар. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством захар.
3: Тогда как если мужчина начинает первым, она рождает девочку накива. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве накива, то есть малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина начинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством накива по той причине, что происходит от малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца. То есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, нукива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство накива. Ведь известно, что свойство накива в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
2: И это называется свойством никева, то есть, что человек работает тогда на основе, называемой желание получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил, поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. И это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
3: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей малхут. И это вещь тяжелая, и происходит от власти народов мира над частным свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом, в человеке, мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захар». Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. И следует знать по поводу молитвы, что когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему, следует различать между молитвой и просьбой. Ведь молитва называется то, когда человек молится в соответствии с порядком молитв, которые установили нам мудрецы. А просьба — это то, что человек просит лично. Так объясняют чем различается молитва и просьба?
2: И это можно объяснить тем, что то, что установили мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит, написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмонаэсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
3: Смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума, а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства, сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принято, когда хотят молиться о больном, порядок таков, что в молитве Шмонаэсре, 18 благословений, когда говорят «излечи нас, Творец, и мы излечимся», это вызвано тем, что все общество может понять только по буквальному толкованию. Но на самом деле он говорит, что можно упомянуть имя больного, чтобы Творец послал ему исцеление. Даже в благословении Вельмульшиним, доносчиком, потому что все благословения молитвы Шмонаэсре — все святые имена. И поэтому он сказал, что то, что мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами. То есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как в отношении тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не достает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего не достает человеку, об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
2: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка? Как написано, «Пусть направит себя к Творцу Израиль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает.
1: Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просят о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя иногда также бывает, что у человека нет заработка и тому подобное, но в любом случае человек тогда не просит у Творца о том, чтобы ему дали также и заработок, хотя он нуждается в этом, по той причине, что основные страдания его заключаются в том, что он находится в тюрьме. Поэтому человек просит именно о том, что для него нужно больше всего, как он чувствует. То есть в чем он ощущает большие страдания, об этом он и просит. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен прежде всего сделать подготовку и проверить себя, и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это то, о чем сказано: «Из глубин возвал я к тебе, Творец». Когда глубина означает, что человек находится в самом низу, который только может быть, как сказано, на дне преисподней. То есть его хисарон находится внизу, и он чувствует, что находится ниже всех людей.
3: Иначе говоря, он чувствует, что он настолько далек от святости, больше, чем все остальные люди. Другими словами, нет никого, кто ощущал бы по-настоящему, насколько его тело не имеет никакого отношения к святости. Поэтому те люди, которые не видят истины, насколько они далеки от святости, автоматически они могут быть довольны своей работой в святости, тогда как он страдает от того состояния, в котором он находится. Поэтому этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет видеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. Это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовит себя к молитве, он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило, что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбы.
1: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитвы между человеком и товарищем. Кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом. Тоже должны быть два условия, как сказали мудрецы. Израиль, святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет,
2: То есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
3: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется желание отдавать. И это называется «есть у него», но он не хочет дать. Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
2: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль, святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, но нет у него. То есть нет таких вещей у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающий келим человека. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим. А у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями, и из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
3: Если жена начнет первой в работе, это Шловец Улам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
4: Амуд Юд Алиф.
3: Страница 11.
4: Коля, авода шилану.
3: Вся наша работа
4: Аля Хисарон. Хисарон немца.
3: Не на Хисарон. Хисарон нет Хисарона. Хисарон присутствует. А на что этот Хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение — это направление моего Хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри Хисарона? Чем этот Хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждение я хочу, чтобы раскрылось в моем Хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения, чем наслаждаться, они иначе так устроены. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю. От того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, и от того, что я нахожусь в отрыве от Него, и главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клюпот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно уподобить человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться, от еды. Так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их и производит расчеты. Что лучше этого, одно вместо другого, расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир. И от этого желания получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончит свою жизнь. Развитие может быть только если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений. Тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые находятся в, не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется муж зачинает, Творец называется муж, он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного, он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так, а только с помощью решимот, цветов, которые светят на решимот, человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда из того, что муж начинает первым, то есть Творец дает ему хисарон, рождается накива, женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как-то видеть себя действующим в достижении наполнения. Начинает выясняться ему постепенно, это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. Потому что вне этого мира там наполнение другое и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человек, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если в нем родился как бы хисарон, накива. Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно другое кли. То есть это желание обязан быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачал и родилась Накива. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатка в наполнении, ему не достает хисарона. Хисарона отдавать. И когда у него есть этот хисарон отдавать, это действительно хисарон, который родился. Потому что просто хисарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто та, которая пробудилась в нем, это хисарон, я хочу еще охватить весь будущий мир или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного захара накива. Так хисарон, потребность к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хисарон, отдающих килим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие килим, силы отдавать. Это называется, что женщина зачинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина зачинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий килим, который просит, И эти отдающие килим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие килим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть дающие килим так проверяются, так они действительно ощущаются в человеке, что это килим, хисарон к тому, что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих килим, настоящих отдающих килим. И тогда, из-за того, что пробуждение к этим килим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести хисарон. Хисарон от Малхут быть, как кетер быть, как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к кетеру, Малхут поднимается в кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой. Да.
1: Что означает молитва за другого, за общество? Откуда? Как это выполнять? Что это?
3: Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И неважно мне, это Творец или все человечество. Мы действительно только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или Творец, или весь мир — это на самом деле то же самое. Потому что мы вне килим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли? Это я, это Творец. То есть то, что ощущается в килим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, Творец относительно меня.
1: Как это сделать?
3: Кли или Творец создает, раскрывается в килим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда в этот объединение включается весь мир?
3: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
1: Так любая просьба должна быть за весь мир.
3: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, а потом о своей семье, а потом о своем окружении, а потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. в человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутри нашего желания, все наше духовное постижение, это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч. То, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущение внешних келим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. Внешний, то есть духовный мир. Я нахожусь как душа в этих келим, в духовных келим.
2: Так как это выполнить во время учебы, во время урока?
3: Как реализовать это во время урока? Как мы сказали, что если у тебя есть начальный хисарон к этому, Творец сделал тебе зажигание, заполнение, то продолжай. К настоящему желанию.
2: Как только желать это?
3: Только желать, нам не нужно больше молитвы, называется, что я хочу обрести желание. Хисарон, без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... В течение всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учению 10 сферот, что называется лолишма, что я очень хочу духовного для себя и также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется лолишма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю...

0: Вот и все.
1: Ну, то есть мы в общем, от начального желания, которое называется точка в сердце, называется Иш, Творец, посеял в нас и родилась от этого накива, нам нужно эту накиву увеличить, чтобы этот хисарон был бы максимальным хисароном, какой только может быть в этом мире. Максимальный в этом мире, это называется над всеми желаниями этого мира, хотя я желаю их. Я хочу, чтобы у меня было также желание отдавать Творцу. И это называется действительно накива, которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран, это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хисарона, хисарон становится наполнением? Говорят, что
2: становится ли хисарон наполнением?
1: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле типа хисарона.
2: Человек, который рождается из желания получать, никогда не может быть в хисароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя? Каким наслаждением он наполняет себя? Если я знаю, что мой хисарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хисарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хисарона, так этот хисарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хисарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в хисароне, и хисарон к этому буквально служит мне наполнением. То есть я рад тому, что я желаю его. Этого достаточно? Этого недостаточно. Это можно уподобить отдаче ради отдачи. Конечно же, это не является целью. Но в любом случае у меня есть в этом наслаждение, есть у меня от этого оправдание моего состояния. И, безусловно, это состояние, которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
1: Но если нет, как вы сказали, свечение величия того, к чему я стремлюсь, нет стремления к этому хисарону. То есть если я не представляю себе, что это великое, то к чему я стремлюсь.
2: Верно. Конечно же, наше желание зависит от нескольких факторов, которые есть. Свечение свыше, пробуждение решимот снизу и так далее. Это мы можем просить. Этому у нас нет никакой проблемы. Это мы можем просить, это мы можем требовать, потому что я требую, чтобы у меня было кли. Я не требую от него наполнения. Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую келим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. Чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается.

0: У нее нет наслаждения для себя.
1: Да?
0: Она дает не мы не углубляемся в это, потому что это животное, суть в этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя отдачей ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит Кришма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
2: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий хисарон? Если он требует большой хисарон, это хисарон к слиянию, в идеале, может быть, хисарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить этот хисарон настоящий, он, что на него нужно просить?
0: Как человек выясняет истинный хисарон, на котором нужно просить? Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты бы мог прийти к такому хисарону. Или к хисарону этого хисарона. У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебе они, затем хорошо, я буду терпеть их, у меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки, тебе дают всевозможные удары и показывают тебя всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получения таких реакций и вообще таких пробуждений от группы ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное. Когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти, родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. Тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10. Но твое кли в их руках. Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим. Тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. Это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое. Понимаешь? Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна, она тебе не нужна, лучше бы я отказался от них, и зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей, говорят: давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, что рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. Рав, скажем, со стороны Творца, как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них, в других душах Адама Ришона. Поэтому пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому. Все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и удары, и фараон, и Моше, и все это. И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свою кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. Потому что есть у тебя часть как кетера дающая, как малхут получающая. Он буквально строит свое кли. И ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к рабу это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это та самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть хиссарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет. До этого нет ничего. Люди кричат «спасите», потому что у них есть животное желание к духовному. «Дай мне, почему ты не даешь мне? Ты дал мне хисарон, почему не дал наполнение?» Творец дал тебе хисарон и вообще не намеревается наполнять этот хисарон. Он дал тебе этот хисарон для того, чтобы ты на его основе построил хисарон к духовному. Он дал тебе хисарон в сущности не к духовному. Он дал тебе хисарон еще больше получать, чем есть в этом мире, то есть испорченный хисарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, неидеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит свыше. Неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит но насколько ты ищешь этот правильный хисарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет, действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику. И здесь, как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хисарон. Для этого существует группа.
1: Лят-лят заидгале, заидгале лану. Эн бира. Анахну мистаклим аля...
0: Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого... Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души, это твои килимы, только в них ты можешь действительно... Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца, сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные килим. Это называется «я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
3: Что значит, что человек ищет правильный хисарон? Что это за определение такое?
0: Правильный хисарон — это хисарон к тому, чтобы у меня было хисарон к отдаче.
1: Ты
0: спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше. Да, я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для тебя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я состою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я получу желание отдавать Творцу? Ведь оно находится во мне еще до Максома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да, я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит, и он приносит ей прелесть, очарование святости. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовно, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его, и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи, и это является результатом работы с группой.
3: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
0: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да. Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. Не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна. А так она непонятна. Потому что у нас нет силы с другой стороны.
1: А, сам это немца. Ну-ну.
0: Туда ты убежал? Ну-ну.
3: Меня тянет к духовному, я стремлюсь к духовному.
0: Может быть, я не знаю.
3: Да как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, к чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
0: Ты говоришь так, меня тянет к духовному, как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе, это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель? У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
3: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
0: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит к лишма.
3: Мы должны что, достичь этого?
0: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж начинает первым и рождается Некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать родить мужчину.
3: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
0: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание, выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен, зависит от меня и не зависит от меня, с помощью чего я его реализую, и что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу в выяснении, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение. Как использовать это желание и намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я предал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии, в единстве с ним. Оба. Вот и все.
3: Ты знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
0: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он, и мог бы так взять и соединить их, да? Оба. Нормально. Но здесь нужно выяснить, что это такое, кто такой он, и что значит связать желание, соединить желание с ним. И здесь вся наша работа. Это недостаточно того, что желание от него. Я соединяю желание с ним. Для чего он дал мне его, и что он хочет от этого, и что я хочу в этом желании, которое он мне дал, и что я хочу и к нему, и так далее. То есть цепочки этих выяснений в итоге выясняется мое намерение, то есть мое отношение к тому, что я получил от него, от Творца.
3: Ну как это проявляется в ощущении, когда объединяю скли кого-то другого, что это зависть, как это действует?
0: Да, как мы соединяемся с чужим кли, инородным, вне меня. С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы не были способны, даже если бы он был раскрыт, тогда бы просто наше желание получать не позволило бы нам сделать какое-то действие ради отдачи. Со своими товарищами у меня есть такая возможность, но мы не понимаем, насколько этот мир устроен чудесным образом для этой работы, что из корня прийти к этой работе, так он устроен. У меня есть склонности, то, что называется, да? Зависть, страсть, честолюбие, тщеславие. С помощью них, вот этих трех, я прихожу к истинному выяснению желания и намерения.
3: Как работает каждый из них?
0: То есть у желания получать есть силы, которые называются зависть, страсти и тщеславие. И с помощью них он может относиться к внешним, те, кто окружают его. И с помощью них он может начать соединяться с ними, получать от них. И по тем же каналам начать понимать, где он и где они находятся по отношению к его эгоизму. Я хочу духовное. Мне нужно быть близко к другим людям именно для того, чтобы получить духовное. Это приходит очень медленно. Могут пройти много лет, пока человек начинает слышать, что это, очевидно, проблема, что, видимо, здесь кроется вот этот камень преткновения. Когда я годами слышал и читал, ну, и все-таки думал, что это что-то второстепенное, и не мог ничего сделать. Сейчас я понимаю чуть больше, что это, очевидно, важно, что в этом, видимо, ключ к духовному. Я могу писать тебе 1000 раз. Ключ к духовному — это товарищ, ключ к духовному — это товарищ, но это не поможет. Это действительно, пока проходит много всяких событий, состояний, и как-то это ощущение
1: начинает

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот. Шалом, Гади.
0: Здравствуйте, хаверим.
2: Здравствуй, Бенци. Здравствуйте все.
0: Мы продолжаем изучать статью, которую учили с утра, что означает, что женщина, зачавшая первой, рождает мальчика в духовной работе. Мы будем опираться на источники, разумеется, заинтересованных в ваших вопросах, и будем выяснять.
2: До этого я бы хотел сказать все-таки, какой урок мы прошли. Это был очень-очень возвышающий урок. И нам Рав объяснил, как в человеке пробуждается духовное желание, какие-то этапы он проходит. И развиться такое желание может только в обществе. Самостоятельно человек не может развить свое желание. И еще то, что важно, это за счет чего мы можем развить это. В дальнейшем на этапах нашего духовного пути все это мы с вами проясним благодаря статье и вашим вопросам. Бенци пока начнет читать статью.
0: Начинаем читать статью. Почему женщина, зачавшая, первая рождает мальчика. Зоар говорит: если женщина первая зачнет, рождет мальчика. Если муж первый, значит, рождает девочку. А женщина зачала первой, родила мальчика. Конец цитаты. Мы перескакиваем к словам. Зоар говорит следующим образом. Зоар говорит: приди и увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, Малхут, и она первая пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением. И тогда наполняет Малхут от правой стороны, то есть Хасадим, свойство Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Накивы, Малхут. Следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Известно, что творение исходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль.
1: לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים.
0: Согласно этому, следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, когда человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, это называется подобием по форме. То есть человек хочет делать свои деяния ради небес, но не может. И поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему силу, которая называется желанием отдавать. Поскольку человек стремится к этой силе по той причине, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы делать все ради небес, тогда благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить у Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда дают ему свыше силу желание отдавать, которое является второй природой. И это называется «рождает мальчиком». То есть желание отдавать называется «захар», мальчик. И это называется, что Высший дал Нижнему свет хасадим, потому что хесед называется «дающим». То есть работа в устремлении, когда нижние чувствуют свой недостаток, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец наполнил его хисарон. И тогда наполнение хисарона называется захар. И это как сказано, и она первая пробуждает желание к нему, что означает, что ее желание, то есть малхут, называется желанием получать, направленным к нему. То есть, что ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним, и называется это подобием по форме. Человек просит желание отдавать, что и называется слиянием. И это как сказано, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть хасадим, свойство захар. И следует это объяснить, что женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, захар, то есть пробуждение приходит со стороны человека. Мы прошли отрывок, в котором человек, по сути, он пробуждается по направлению к Творцу, у него есть хисарон, у него есть устремление, и поэтому пробуждается в нем молитва. А что он просит? Он просит желание отдавать, он просит другой природы, он просит слияния с Творцом. Продолжим. Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше. И есть желание получать духовное. То есть могут попробовать вкус наслаждений в исполнении Торы и заповеди. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. Но он, по сути, передает нам, что человек получает пробуждение свыше еще до этого. Пробуждается в нем желание получать к духовному, верно? Желание получать к духовному, именно так, как это звучит. Продолжаем. И это означает послушать наслаждение в чем? В исполнении Торы и заповедей. Что такое Тора, что такое заповеди?
1: Окей? Нахну говорим в писка. Лахен у митурер. לעבוד בבחינת משפיע. רואים את הפסקה הזאת שמתחילה?
3: יש.
1: אוקיי. לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה עניין מאוד מאוד משמעותי בדרך שלנו. שמה שאנחנו רוצים, או מעוררים אותנו אליו, איננו יכולים להשיג אותו. וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, דרמטי, קשה, כואב, מרגש. יש משהו שאני מאוד רוצה ואני לא מצליח להשיג. מה, איך אני מרגיש? אז שוב, לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי האדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח, שיהיה בידו לעשות הכל, בעל מנת להשפיע. וזה נקרא, שהאדם, שהוא מרגיש, שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית. כל עוד הוא לא תיקן את הטבע שלו, כל עוד תפילתו לא נהנתה, הבורא עוד לא תיקן את הרצון שלו, לא נתן לו את הטבע השני, זה מה שהוא מרגיש. שהוא שקוע באהבה עצמית. אבל היות שהוא מעלה תפילה, מה הוא מקבל? אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר. והוא זוכה אז לטבע שני, הנקרא רצון להשפיע, וזהו שכתוב, אישה כי תזריע, זה החיסרון, וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד, שהוא בחינת זכר. אוקיי? אז זה היה הקטע הראשון שבו האישה מזרה התחילה ובעצם יולדת זכר, הקדם של החיסרון, כדי שאחר כך יהיה על זה תיקון ויהיה לו אחר כך טבע שני. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למקרה השני שבמאמר.
3: כן, ולפני כן אני רוצה להגיד שרבש, הוא מתחיל מאמר קטן, כמו תמיד הוא אוהב להתחיל ממטרת הבריאה ותיקון הבריאה. ובגלל שיש מטרת הבריאה שאנחנו נוכל לקבל את אור השם, שהבורא רוצה לנו לתת אותו, אז אנחנו צריכים לעבור תיקון. ומה התיקון? הוא אומר שאנחנו צריכים לרכוש אור חסדים. זאת אומרת, אור חסדים זה רצון לקבל אור חסדים, מלכתחילה אין לנו רצון הזה, זה מה שהרב שלנו מסביר, שאנחנו רק רצון לקבל. וכדי להגיע לחיסרון הזה, כמו שבנצי עכשיו קרה, כן? אנחנו צריכים לעבור תיקון. ופה מתחיל כל הסיפור איש ואישה. הרבש מסביר שאיש זה הבורא, והאישה זה המלכות הנקבה. ואם איש מזריע קודם, אז ילדה נקבה. היא, המלכות תמיד שממנו יש ההמשך, כי הבורא הוא תמיד משפיע, וממלכות יש ההמשך הזה שהיא יולדת, היא יולדת רק היא ואף אחד אחר, ואז מה יוצא לנו מהראשון? אם יש בנו חיסרון שכבר יהיה לנו תכונת ההשפעה, שזה לא קורה מיד, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שאדם באמת מגיע לרצון הזה, ומרגיש עד כמה שאין לו כוח, אין לו כוח להגיע בעצמו לרצון הזה, רק בורא יכול לתת לו, רק בורא יכול לתת לו, אז מתחיל כל הסיפור, חיסרון מצד התחתון. חיסרון מצד התחתון זה מה שצריך להיוולד בנו. ואפשר אפילו לקחת מלכות דדלת בחינות דור ישר. בכל הדלת הבחינות מי מוליד? האיש, הבורא, הוא מוליד במלכות רצון כזה וכזה וכזה, עד שהיא מגיעה למה? היא מגיעה לרצון להשפיע. איך אני יכולה להשפיע? בשביל זה, בשבילי זה הכל, שאני אשפיע לו. זה נקרא קישוט. ומפה מתחיל כל סיפור של העולמות, התרחקות עד העולם שלנו, שפה הם תנאים אמיתיים שאנחנו נוכל, שאנחנו נוכל לרכוש את הרצון הזה מתוך העבודה שלנו. ובואו נראה איך שהרבש ממשיך את המאמר. ככה, מה שאין כן, מתחילים. מה שאין כן, יופי יש. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. ממי? מהנקבה, ודאי. יולדת נקבה, וזה שכתוב, כשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא מלכות. כי אין זה כתוב, אישה כתזריע, מהו הטעם? למדנו שהוא משום שעולם התחתון נמצא כאין עולם העליון, וזה דומה לזה. אז עולם התחתון דומה לעולם העליון, שהוא רוצה להשפיע, רוצה את התכונות של המשפיע. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האיש מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש, והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם התעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את הגדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות מטעם שמרגיש קצת חיות בזה, נמצא. שכל הגורם שמחייף אותו לעסוק בתורה ומצוות הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. זה מה שאנחנו למדנו אתכם. אם הבורא מעורר את הרצון, זה נקרא שאיש מזריע תחילה, ולא האישה. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה וילדה נקבה. היינו, מעבודה זו, ואין לנו אפשרות לעשות עבודה אחרת, כי אנחנו נמצאים בתכונות האלו. זה גם עבודה, ואנחנו צריכים להתחיל ממנו. היינו, עבודה זו, שאדם עובד מטעם שקיבל התערות הדלילה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה. שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת. שיש לפרש כאן בדרך העבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד. כי אנחנו לא יכולים אחרת, נכון? בלי תענוג. אנחנו נולדנו עם הרצון לקבל תענוג. ואיך אנחנו יכולים לעבוד בלי תענוג, שזה כמו אפר בשבילנו. ורבש כותב במאמר, שהנשמה שלי כאפר להכל תהיה. לזה אדם צריך להגיע, שהוא בלי טעם הזה יוכל לעבוד. ומה כותב לנו רבש? וזה נקרא בחינת נקבה. יש? אנחנו ממשיכים שם. מה, פספסתי? לא.
1: לא, לא, בסדר. זה נקרא בחינת...
3: וזה...
1: כן, יש.
3: וזה נקרא...
1: בחינת נקבה.
3: בחינת נקבה. היינו, שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא רצון
2: לקבל רוחניות. שהוא работает на основе того, чтобы получить свойства отдачи. Но работать ради отдачи у него нет сил. Я тоже должен это различить в себе, что у меня нет такой силы, поскольку вся его основа в наслаждении со стороны пробуждения свыше. И тогда человек рождается в качестве женщины. И это желание получить духовное ради получения. Но все это... Но ради получения он не может работать, чтобы действительно получить. Если мы это различаем в своем желании, то это очень высокое состояние на самом деле, поскольку мы различаем в себе это. Это значит, что Творец начинает первый, когда рождается Накива, женская часть. Это то, что происходит на нашем пути. Посмотрим в видеоклипе, как Раф нам это объясняет, там очень важные вещи. По этому поводу, видите, как мы через многие годы мы постепенно начинаем понимать, что мы на самом деле получили от нашего учителя. Насколько он объяснял каждое такое действие, каждую деталь.
3: לכן אין לאדם לשב ולחכות עוד לא מצאו. יש. לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה.
2: Поэтому человек не должен ждать, пока получит пробуждение свыше. То есть мы не ждем, чтобы нам дали пробуждение. Какие у нас возможности есть, чтобы самим пробудиться? Это группа, конечно же. Это когда не ждать, а самим сделать собственное действие. Поэтому, когда человек идет молиться Творцу, чтобы тот помог ему, нужно различить молитву и просьбу. Молитва — это молитва по мудрецам, а просьба — это просьба в сердце, и это частная просьба. Так же, как мы изучаем, либо Творец нас пробуждает, либо мы сами пробуждаем. И это называется нашей собственной просьбой. Если мы читаем то, что написали нам каббалисты, и пришли к очень высокому желанию, то это очень высокая молитва, но мы пока еще не приходим к такой глубине. Знаете, как родители нам дают, мы должны верить, что такова должна быть молитва. Мы к ней должны прийти, но уже в нашем сердце. И мы с вами пока продолжаем, в то время как.
3: Маша Энкен Бакаша. Вот Рабаш Масбир, кстати. Маша Энкен Бакаша, зеу Маша Адам Маргиш.
2: Просьба — это то, что человек сам просит лично. Это объясняется как то, что называется молитвой и просьбой. Это можно объяснить, что установили. Что это то, что недостает человеку, то он и просит. И все хисароны человека не находятся в устах его, а в сердце его. Поэтому не важно, что человек говорит устами, а Творец знает мысли его. Поэтому свыше слышно только то, что требует сердца.
3: Это кета, что Бенци бахар миа маамар азе, мод, мод, яфе.
2: Это такой особый отрывок, который Бенци выбрал.
3: Очень
2: важный, очень существенный. Ну, а раз у вас пока нет вопросов, то мы, может быть, посмотрим первый видеоклип. То, что пишет нам Бааль Сулам, чем я наслаждаюсь, точнее, от чего, чем я могу насладить. Клип.
0: Вся наша работа не о хиссароне. Хиссарон существует. А то, на что этот хиссарон будет направлен. То, что называется намерение. Намерение — это направление моего хиссарона. Куда я его направляю? На какую цель? Чего я хочу? Что я хочу, чтобы раскрылось в этом хиссароне? Чем хиссарон наполнится? Хиссарон наполняется наслаждением. Каким именно наслаждением я хочу, чтобы насладился мой хиссарон? Я принимаю решение, что чем я хочу насладиться. Разумеется, все эти решения, чем насладиться, и ничто другое, мы так устроены. Но от чего наслаждаться, это может быть и от того, что я отдаю, и от того, что я получаю, и от того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, и от того, что я нахожусь в отрыве от Него. Главное, что я постигаю то, чего хочу. То есть наслаждение, которое исходят из глубины клипот и вплоть до наслаждений, самые высочайшие на уровне самого Творца. И везде намерение, от чего я хочу насладиться. Мое желание получать просто как бы какое-то пространство, пустота, которое я хочу наполнить. Можно представить себе человека, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот. И он тогда выбирает

0: לא סתם הרב נתן את הדוגמה הזאת.
1: Именно так, не просто так рав привел этот пример. В начале думал, что целый день буду только сажать, что буду есть только здоровую пищу, вода, что-то еще. Потом мне кто-то предложил что-то сладкое, мне понравилось. И тут же я забыл о всем здоровье, и у меня все поменялось. Теперь я хочу сладкие вафли. После этого на меня кто-то еще подействовал. Меняется еще что-то, потом я снова начинаю хотеть есть только что-то полезное. Потом встретился с кем-то еще, попал под его влияние, и он говорит, что сладкое — это все нормально, это тоже для здоровья. И так на меня каждый раз кто-то влияет, и воздействуя своим мнением. Такова природа желания получать, всегда под воздействием того окружения, в котором находится. Никаких тайн здесь нет, никаких высших сил, которые желание получать. Все зависит от того, кто на него воздействует и чем выбирает насладиться. Woman Spain 1, пожалуйста.
2: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. La pregunta es, ¿qué significa en la práctica no tener fuerzas para otorgar? ¿Y cómo se ve esto en nosotros cuando reconocemos esa incapacidad, pero seguimos avanzando?
3: У нас пока проблема с переводом. Вот здесь у нас проблема с переводом, если можно задать вопрос на английском.
2: What does it mean in practice to lack the strength to give, and how does this manifest in us when we acknowledge the inability?
3: Что значит на практике, когда нам недостает силы отдачи, и как это может облачиться в нас на практике в качестве нашей возможности продвигаться в духовной работе без того, чтобы выпадать или как-то обманывать себя духовно о продвижении.
0: То есть
1: вопрос, собственно, как я могу развивать желание отдачи, чтобы по-настоящему идти в этом направлении? Мы знаем и все время слышим из урока в урок, каждый раз заново. Видим клипы, отрывки, которые готовили. Вчера тоже говорили об этом. Насколько мы все подвержены воздействию окружения. Какую важность нам преподает, транслирует. И тут очень просто, здесь не что-то такое сложное. Вот. Кроме этого, все почести, знания, все эти хессароны тоже появляются, я подсоединяюсь с людьми, которые это хотят, я начинаю хотеть это. Встречаюсь с людьми, которые желают духовное, я начинаю хотеть духовное. Кто-то хочет путешествия, я с ними на связи, начинаю хотеть путешествия. То есть вокруг нас существуют силы, которые позволяют перенять другие хессароны от окружения. И есть выбор. Мы изучаем, что выбор в окружении. Когда ты уже выбрал в окружении, окружение — это все. Ты управляем, и я пользуюсь тем, что мне диктует окружение. Поэтому наша возможность в том, насколько я работаю в окружении, как я с ним работаю, и это вся наука, которую мы изучаем, статья Рабаша, и ключ здесь в том, что ответ на любые вопросы в том, что мы созданы из желания получать. Так нас создал Творец. И окружение. Но вот сейчас у нас есть целый конгресс десяток. Все это возможности для формирования, чтобы каждый индивидуально сам мог себя сформировать. Может сделать апдейт, пройти какие-то сомнения, разрешить вопросы. И на конгрессе десяток можно сконцентрировать силы вместе и прийти к отличным результатам.
3: Это очень хорошо объяснил. Вдобавок, мы ведь самостоятельны в нашей жизни, мы к этому привыкли.

0: справляться самостоятельно со своими проблемами. В окружающем мире никто мне не готов ни в чем помочь, что-то дать. Так мы и приходим к тому, что мы этого желаем самостоятельно. Творец пробуждает в нас это желание, и потом вы спрашиваете, как я не обману себя.
1: Рав, в клипе номер
0: 4 объясняет нам, в чем тут важность группы. Когда естественным образом, я, конечно, этого и не прошу. Я желаю быть его учеником, я сам справлюсь, я хочу сам. Знаете, как первый, второй этаж в этой притче про подъемы к Творцу. И это естественно, но на пути мы понимаем, насколько мы важного необходимо получаем от группы. Это клип номер 4, где нам Раф очень много объясняет, и как раз будет ответом на ваш вопрос.
2: Ты же знаешь, понимать, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, потому что иначе раскрыться он не может. Для этого тебе дана группа как стрелка, как карта, как некий эталон. Относительно него ты можешь понять, где ты находишься, как какой-то инструмент, с помощью которого ты видишь, как ты и где находишься относительно него. И, в общем, если ты не можешь выйти из себя, то что же называется творец или группа или что-то еще? Это все то же самое. Только без группы ты бы оставался в иллюзии, потому что тебе казалось бы, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, ты видишь, насколько группа ненавистна тебе, ты не хочешь, что лучше бы ты отказался от них, и что я хочу. Приходит множество людей и говорит: ну давай так, я буду твоим учеником, вашим учеником. Ну вот, я буду ваш ученик, и все. Вот прекрасно, желание хорошее, но просто люди не понимают, что Рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, он может помочь, он может поддержать, чтобы ты не упал. Но идти должен ты. И это твои действия с группой. Допустим, Рав со стороны Творца. Как бы раскрытие со стороны Творца, то, что помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них? В других душах Адама Ришона. Поэтому, пока не пройдут весь этот процесс до конца, не приходит к Махсому. И все понятие раскрытия и изгнания египетского — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это одно и то же. Относительно Творца напрямую невозможно. Относительно Рава, так же, как по отношению к Творцу, тоже. И только в отношении группы это возможно. Получается, что группа — это лаборатория, в которой мы изучаем, подготавливаем себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном и получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи.
3: Пожалуйста,
2: Woman Galil West 1.
4: Здравствуйте,
0: я не очень поняла.
4: Которые в нас пробуждаются, свойства отдачи, свойства пробуждения, Захар, Венекива. От чего они зависят, эти свойства, которые в нас пробуждаются?
3: Окей. Шела това.
2: Хороший вопрос.
3: Вначале
2: мы видели, что желание может развиваться Или Творец пробуждает в человеке желание с самого начала, и тогда это называется свойством накива. Или есть этапы, в которых человек пробуждается в направлении Творца, и тогда это свойство Захар, мужское, потому что он вызывает на себя исправление. И человек, куда он склоняется, от чего он хочет насладиться? Мы сказали, что все зависит от окружения, в котором он находится, то, насколько оно его окружает. Рабаш нам говорит, поэтому у человека, человеку не нужно сидеть и ждать, пока не получит пробуждение свыше. В каком состоянии человек находится, он должен начать, должен пробуждаться, чтобы Творец ему помог. Разумеется, человек не в состоянии это сделать сам. Но то, что он находится под воздействием окружения, он может получать еще желания, еще силы, через которые человек действует через окружение, это приходит к молитве, к просьбе. За что? За то, что он чувствует в своем сердце. За тот хиссарон, который в нем развивается. А что это за хиссарон? В нем развивается, как мы можем знать, что это за хиссарон? Мы этим не управляем, это понятно. Для начала должна быть точка в сердце, чтобы она проснулась. Если ее нет, так и говорить не о чем. Как только появляется, пробуждается точка в сердце, мы слышим, что это желание получить духовное. Рав сказал, что это даже животное направление к духовному. Но для того, чтобы это желание во что-то развилось, во что-то настоящее... Ну, может, давайте послушаем слова, посмотрим слова Рава на эту тему. Как это на это Раф ответил? Он говорит так: развитие может быть только, когда желание получать будет развивать для себя полностью другое окружение, с другими наслаждениями, с другим видом наслаждения. И тогда приобретет то, что называется другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение и другое окружение. Как подтолкнуть человеку, чтобы развивался в другом окружении? Ему, конечно, дается желание сверху. И то, что дается человеку желание к наслаждениям, которых он не видит вокруг себя, а то, как высшему миру, называется, что мужчина первый зачнет. Творец называется мужчиной, он начинает. От человека не может просто так прийти пробуждение, кроме как со стороны решемот или цветов, которые действуют на решемот. А вдруг человек чувствует тягу к чему-то, кроме этого мира. Это суть вещей. Ты чувствуешь пробуждение, и как его поддержать? Ты его поддерживаешь как? С помощью окружения. Неважно, что бы ни пробудилось в тебе. Это означает, какое желание есть и каково его направление.
3: Здравствуйте, дорогие наши преподаватели, любимые товарищи. Вот вопрос: привилегия Исраэль в очищении. Как нам почувствовать, что не исправлены только мы? И если исправимся, приведем ли все человечество к Творцу? Но вот я хотела еще дополнительно спросить, почему настолько вот наше желание, оно такое, не знаю, как сказать, то есть мы же таковыные, почему настолько осознание вот зла своего, да, что враг только в тебе, почему столько времени занимает? Кого-то там, я не знаю, 10-20 лет. Вот это страшно очень, что мы не осознаем, что мы не исправлены, что человечество страдает из-за нас только. И вот от чего это зависит? Понятно, что это количественные, качественные усилия. И как вот помогать товарищам? То есть с одной стороны, есть насилие в духовном. Если человек не осознает, что в нем зло, он не сможет его исправить. А с другой стороны, узник не может вызволить себя из тюрьмы. То есть как я могу помогать там, или вы мне помогать, чтобы мы вместе могли продвигать все человечество к Творцу? Спасибо.
5: Шаламотува.
0: Да, очень хороший вопрос, почему это забирает так много времени, так много страданий, пока человек не проходит к желанию отдавать, поскольку это действительно мы находимся в условиях максимального отдаления от Творца, и в человеке должно родиться правильное, верное желание, которое будет первозначным. В нашем мире мы такого найти не можем. Мы просим этого желания. Это очень непросто, как нам Раф объясняет. Я прихожу в группу, первоначально я их не желаю. Зачем они мне нужны? Я хочу своего учителя, только как мне хорошо, понятно, что объясняет это. Хорошо укладывается у меня на сердце. Какая разница, что хотят другие? Я хочу, и все. И тут вот начинается работа человека. Из того, что не нуждается он в группе, к тому, чтобы действительно вознуждаться в этой, в этих рамках, только в которых он может развиться. Тогда он начинает видеть, насколько они его раздражают, там, не нравится ему. Я, может быть, уже и желаю от них что-то получить, но не то, что они мне хотят дать и так далее. Тут идет уже такой этап развития, который человек не знает, как с этим быть. Рабашное существо, я должен почитать их. И как мне их учить, просить и любить, если они против меня? И это тоже может занять годы. До самой точки это прошло кругообороты времени, жизни человека, до его первого различия этой точки. И кто должен дальше проделать эту работу, это уже сам человек, так же, как ребенок, который растет много лет. Сколько все-таки лет он должен прорасти и стать взрослым? И пожелать обучить чему-то своих детей, и тогда в нем будет это желание отдавать. А духовным еще больше. То есть тут необходима основа, которая должна быть нарощена в течение этого времени, как результат тьмы, свет написано. И только раскрыв эту тьму, он должен раскрыть свет. Это занимает годы. Человек должен измениться, и это должно родиться в нем, а не просто кто-то ему об этом скажет. Так он не услышит со стороны. Только тот, кто развивается, старается, работает, притягивает свет, работает в группе десятки, позволяет свету воздействовать над ним. Тогда, как Раф и объяснял, в чем мое желание, чего я желаю, чтобы товарищи меня любили или как? Нет, я должен любить их. Как мне их любить? Как мне выйти вне рамок своего желания, с которым я родился? Когда все постепенно должно развиться в человеке, пока не скажет полностью от сердца, что он желает этого. Чтобы он сам возжелал этого. Походите по миру, посмотрите, кто-то нам это даст. Это можно дать только человеку, который желает, тот, у кого есть желание отдавать. И это очень важно, это надо пройти, к этому надо прийти. Неспроста это возникает. Давайте, может быть, посмотрим шестой видеоклип, где Раф объясняет, как мы работаем с тем, что страсти, почести и зависть вытаскивают человека из этого мира. Это те свойства, с которыми мы можем работать, за счет чего мы получаем группу хисароны, которых нам не достает. Это хисарон нашей души. Посмотрим шестой видеоклип.
2: С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы были бы не в состоянии, и даже если бы он был раскрыт, это было просто наше желание получать, оно бы работало и не позволило бы нам выполнить какое-то действие, чтобы прийти к ради отдачи. Если со своими товарищами, у меня есть такая возможность, и мы не понимаем, насколько этот мир замечательно устроен для такой работы, когда из корня можно прийти к этой работе. Так он устроен.
5: У
2: меня есть устремление, то, что называется. Они называются зависть, тщеславие, почести. Когда с помощью них я могу прийти к настоящему выяснению желания и намерение. То есть желание получать имеет силы, которые называются зависть, почести, тщеславие. И с их помощью я могу относиться к чему-то внешнему, вне меня. И с их помощью я могу соединиться с ними, получить от них. И через эти самые каналы начинаю понимать, где он, где они находятся по отношению к его эго. Я хочу духовное. Теперь я должен быть близок к определенным людям именно для того, чтобы получить духовное. Это то, что приходит постепенно. Может, годы потребовать, пока человек не начнет слышать, что именно в этом основная проблема. Вот тут, по-видимому, и есть основной камень преткновения, о котором я годами слышал и даже читал, и все-таки думал, что это что-то второстепенное. И не мог ничего с этим поделать. Сейчас я понимаю чуть лучше, что, по-видимому, это важно. То, что без этого ключ, это есть ключ к духовному. Я могу записать себе тысячу раз. Ключ к духовному — это товарищ. Ключи к духовному — это товарищ. Но это не поможет. Это не помогает. До тех пор, пока не пройдет множество событий, то как-то это чувство, это начинает чувствоваться в сердце, а не только в разуме.
0: Какой великий рав, как он объясняет, как чувственно, как прямо в сердце. Мак 39, пожалуйста.
6: Добрый день, друзья. Но вот такой вопрос. Когда говорят, что страсть, зависть и почести выводят человека из этого мира, то есть Малхут — последняя ступень ли, то у меня вопрос, а где же рождается ребенок? Где он развивается, чтобы уже как бы развился в отдаче? Спасибо.
0: Да, прежде всего, надо понять, что это за ребенок, который рождается. Это следующее наше состояние, которое человек рождает внутри себя. Все это мы говорим внутри одного человека. Это не тот ребенок, который может там родиться где-то во внешнем мире. Речь идет все в мире самого человека, в котором порождается новый хисарон, буквально новая жизнь. Что это за ребенок? Новая жизнь, которая рождается в человеке. Человек должен почувствовать это, должен пройти этот этап. И как он работает, как Раф нам говорит, кина, зависть. Я вхожу в группу и вдруг вижу, что это потребности, хисрон, которых у меня до этого не было. Я вдруг понимаю, что у меня их нет, мне их не достает. А мне возникает зависть по этому поводу. Как мне развить это, как мне достичь этого? Мне не хватает желания, чтобы такого желать. Я должен получить то, что есть в них. И я у света беру этот хиссарон. Но это беру каждый раз я. Я каждый раз желаю быть больше своих товарищей. Это почести. Это уважение. Это уважение к чему? Это уважение к самому себе или же к Творцу, который дал мне таких товарищи, я благодарен ему за них. Это уже почесть Творца, уважение к Творцу. То есть такими переходами человек постепенно выходит из собственного мира. Это силы, управляя которыми человек может прийти к духовному, отталкиваясь от материальных. И этот ребенок рождается от Никива, от женской части, от Хиссарона, как мы изучали в статье. Но он рождается только благодаря тому, что он желает этого. Творец — мужская часть, которая дает нам эти желания, а мы — женская. И мы должны попросить этого. Чего мы просим у Творца, чтобы у нас зародилось? Женская часть или все-таки мужская отдача, чего нельзя найти в нашем мире, это нечто абсолютно новое. И спасибо за вопрос. Продолжим Мак 11.
5: Такой клип Рава, который нам сказал, что да, зависть, страсти, почести выводят человека и вообще из того, что мы учим, следует, что мы работаем на эгоистической основе полностью, да, с товарищами. Но иногда возникает ощущение или там, впечатление, что как будто бы хочется работать ради товарищей, вот прям как написано, без желания получить для себя. Скажите, это что, это ошибочное ощущение? Они нас обманывают, не надо нам на них опираться. Что нам с этим делать?
7: Ошибочное ли это впечатление? А им за кен, это рашмут, анахну бетаут, кинешвим,
0: шезе... Ошибочное ли это впечатление, то есть когда нам кажется по ошибке, что это так? Но к этому есть проверка. Очень хороший вопрос. Мне вдруг кажется, что я хочу дать товарищу. А товарищ не желает получить от меня. Говорит мне, что я гордец. Я хотел ему дать от всего сердца. Как он не принимает этого? Когда начинается работа. Это называется «воспитывая отрока по желанию его, по пути его». То есть если человек не пришел к этому, то ничего ему не можешь дать. Потому что во мне рождается желание, что я хочу отдать. Это действительно часто бывает, ты хочешь отдать самое важное, может быть, но он не готов принять. Это я как даю ребенку, который еще не вырос. Он возьмет это ради себя и все разрушит. Хотя ты вложил в это очень много времени. Нужно выстроить к этому хиссарон. И теперь возникает хиссарон, вопрос, как мне передать это товарищу? Мне это накапливалось много времени. И то, что вы говорите, действительно очень хорошо. Но за счет чего я это передаю? Если во мне есть желание получать ради себя, значит, это нужно уменьшить в себе. Относительно желания получать о себе уменьшают, относительно желания отдавать я как голова. Мы также сейчас делаем упражнение Роша Сирия, голова десятки. И ты становишься как голова, то есть нужно подумать, как я могу отдать, попросить, чтобы товарищ получил хисарон, чтобы не я был дающий. Это ведь тоже работа, которую мы должны проделать, даже если товарищ не получает от меня нужного. Поэтому это очень хорошая ступень, когда я хочу отдать. Но это как у товарища Раби Шимона. В группе Раби Шимона они сначала хотели, что они желают убить друг друга.
7: У семи нянек дитя без глаза. Цель шева метаплот, а елит немца...
0: У семи нянек, знаете, говорят, что дитя без глаза, то есть это не помогает. Тут необходимо единство в любом случае. Спасибо, Алексей, за вопрос.
8: Да, здравствуйте. Такой вопрос очень-очень давний. Значит, вот какое желание, да, к продвижению является правильным, и которое, скажем, направляет и дает силы? Есть те из нас, которые желают наслаждаться от природы, от дачи. То есть у них все-таки стремление к самому вот именно наслаждению, да. У меня все время упирается желание иметь силы исполнить то, что Творец возложил, и желание быть наполненным другими желаниями, там, подруг, товарищей. И я вижу, что я не могу это сделать. И это очень больно осознавать, что ты хочешь, но ты этого не можешь сделать. И вот я не знаю. Это, с одной стороны, лишает сил внутренних. Вот какое желание, скажем, там, на подготовительном нашем периоде, какое более продуктивное?
2: Так еще раз посыл в чем? Как выстроить желание хисарон на нашем пути? Мы воспринимаем это друг от друга. Нет какого-то самостоятельного разума, что мы можем что-то сделать сами. И поэтому наука в том, чтобы как из окружения, от товарищей и подруг получить, как я учусь работать с окружением. В заключение почитаем еще один отрывок из слов Рава, как мы работаем друг с другом. Выбора нет. Мы смотрим на внешнее, на парцуфы, на лица, которые сидят тут. Ты смотришь на них, и что у тебя с ними? Но если проникнешь внутрь, увидишь души. Это твои собственные келим. Это твои собственные части тела, твои органы. И то, что наша точка в сердце называется точкой в сердце, а вокруг нее тебе нужно выстроить само сердце. Новое кли. Вместо каменного сердца — сердце из плоти. И это сердце из плоти будет выстроено через то, что ты добавишь к себе все остальные кли. И это называется, что взял ваше каменное сердце и выстроил в вас сердце из плоти. То есть вся наша работа в том, чтобы работать со всеми желаниями и хисаронами, которые нас окружают, и то, как я впечатляюсь хисаронами товарищей к отдаче. И это моя работа. Он говорит, входи внутрь. Я вижу внешнюю часть. Здесь Гадя сидит, вас вижу через экраны и камеры. Мне нужно проникнуть вглубь, чтобы постараться почувствовать всю внутреннюю систему, которая подталкивает мой хиссарон, который, может, хочет войти ко мне. Я желаю раскрыться, я часть этих желаний, они во мне, но, в общем, короче говоря, все время стараться чувствовать, как мы связываемся друг с другом, строим общий хиссарон, общую молитву. И мы все время растем и развиваемся. Мы не остаемся с одним хиссароном. С одним хиссароном ничего сделать нельзя. Может быть, только сидеть подавленными и ничего не делать.
0: Поблагодарить Творца за то, что дал тебе такое болючее желание, болючее стремление. Когда я почувствую своих подруг, хочется почувствовать подруг или товарищей. У нас очень важное, радостное объявление, Бенси.
2: Обратите внимание, в пятницу завтра, дорогие друзья, завтра, 15 мая, в пятницу, в 4:30 и до 5:15 по израильскому времени, особое событие «Тиш» для мужчин от 18 и старше в учебном зале. Мероприятие транслируется в системе Арвуд. Можно наблюдать через систему Арвуд или находиться в зале торжеств. Закончим песней.

0: חברים יקרים,
1: дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первый раз, дает мальчикам духовной работы». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основном моментах статьи. Что означает женщина, зачавшая первый, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первый, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнить Тору и заповеди, это чтобы очистить Исраэль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд», привилегия, происходит от слова «издакхут», очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить имя Исраэль.
2: Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме от Творца, который является дающим, поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению. То есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме. То есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует противоположное значение между келим и святами. Другими словами, есть свята, которые называются схарим, есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон. То есть что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
1: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, хаим, а второй свет называется свет хасадим, который обычно называется вак. То есть ему все еще не достает трех первых сферот.
3: Поэтому, если человек использует килим денукива, женские, то есть получающий килим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими килим ради отдачи. Тогда женщина рождает мальчика, Захар. То есть от этой работы рождается свет Хохма, который является совершенным светом и светом жизни. И называется Захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать, свет цели творения.
2: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захара. Тогда как, если человек работает с отдающими килим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими килим называется Захар, тогда от этого рождается только свет Никева, потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие килим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток Гар. А свет Хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет Хасадим потом приходит и облачается свет Хохмы. И это то, что написано: если мужчина начинает первым, женщина рождает девочку, Никева. Зор говорит следующее: «Приди увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малхут, и она первое пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивы, то есть Малхут». И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это не сходит и в материальные ветви. Согласно этому следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
3: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес, и тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. И это называется, что высший дал нижнему свет Хасадим, потому что Хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему. Это означает, что ее желание, то есть малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано тогда, малхут наполняется с правой стороны, а это хасадим для свойства захар. И так следует объяснить, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
2: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. В нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, что у него будет награда в этом мире, и чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус, момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю, и в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинают ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и слиться с ним означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть никева, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства захар. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика захар. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством захар.
3: Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку накива. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве накива, то есть малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина зачинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством накива по той причине, что происходит от малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца. То есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, нукива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство накива. Ведь известно, что свойство накива в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
2: И это называется свойством никева. То есть, что человек работает тогда на основе, называемой желание получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил, поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. И это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
3: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей Малхут. И это вещь тяжелая, и происходит от власти народов мира над частным свойством Израиля в человеке. И так и следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом в человеке мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захар». Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог.

0: мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит, написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмона Эсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
1: Смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума, а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства, сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принято, когда хотят молиться о больном, порядок таков, что в молитве Шмона Эсре, 18 благословений, когда говорят «излечи нас, Творец, и мы излечимся», это вызвано тем, что все общество может понять только по буквальному толкованию. Но на самом деле он говорит, что можно упомянуть имя больного, чтобы Творец послал ему исцеление. Даже в благословении Вельмульшиним, доносчиком, потому что все благословения молитвы Шмона Эсре — все святые имена. И поэтому он сказал, что то, что мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами. То есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как в отношении тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не достает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего не достает человеку, об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
0: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка? Как написано, «Пусть направит себя к Творцу Израиль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает. Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просят о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя

0: Иногда также бывает, что у человека нет заработка и тому подобное. Но в любом случае человек, когда не просит у Творца о том, чтобы ему дали также и заработок, хотя он нуждается в этом, по той причине, что основные страдания его заключаются в том, что он находится в тюрьме. Поэтому человек просит именно о том, что для него нужно больше всего, как он чувствует. То есть в чем он ощущает большие страдания, об этом он и просит. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен прежде всего сделать подготовку и проверить себя, и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это то, о чем сказано: «Из глубин возвал я к тебе, Творец». Когда глубина означает, что человек находится в самом низу, который только может быть, как сказано, на дне преисподней. То есть его хисарон находится внизу, и он чувствует, что он находится ниже всех людей.
1: Иначе говоря, он чувствует, что он настолько далек от святости, больше, чем все остальные люди. Другими словами, нет никого, кто ощущал бы по-настоящему, насколько его тело не имеет никакого отношения к святости. Поэтому те люди, которые не видят истины, насколько они далеки от святости, автоматически они могут быть довольны своей работой в святости, тогда как он страдает от того состояния, в котором он находится. Поэтому этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет видеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. Это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовит себя к молитве, он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило, что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбы.
0: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитвы между человеком и товарищем. Кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом. Тоже должны быть два условия, как сказали мудрецы. Израиль, святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет, то есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
1: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется желание отдавать. И это называется «есть у него», но он не хочет дать. Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
0: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль, святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, но нет у него. То есть нет таких вещей у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающий келим человека. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим. А у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями, и из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
1: Если жена начнет первой в работе, это словес Улам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
2: Амуд Юд Алиф.
1: Страница 11.
2: Коля,
1: вся наша работа не на хисарон. Хисарон присутствует. А на что этот хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение — это направление моего хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри хисарона? Чем этот хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждение я хочу, чтобы раскрылось в моем хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения, чем наслаждаться, не иначе так мы устроены. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю. От того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, и от того, что я нахожусь в отрыве от Него, и главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клипот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать, просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно уподобить человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться, от еды. Так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их и производит расчеты, что лучше этого, одно вместо другого, расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир. И от этого желания получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончит свою жизнь. Развитие может быть только если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений. Тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется муж. Зачинает, Творец называется муж, он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного, он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так, а только с помощью решимот, цветов, которые светят на решимот, человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда, из того, что муж начинает первым, то есть Творец дает ему хисарон, рождается накива, женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как-то видеть себя действующим в достижении наполнения. Начинает выясняться ему постепенно, это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. Потому что вне этого мира там наполнение другое, и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человек, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если в нем родился как бы хисарон накива, Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно другое кли. То есть это желание обязано быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачал и родилась накива. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатка в наполнении, ему не достает хисарона. Хисарона отдавать. И когда у него есть этот хисарон отдавать, это действительно хисарон, который родился. Потому что просто хисарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто та, которая пробудилась в нем, это хисарон, я хочу еще охватить весь будущий мир, или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного Захара накива. Так хисарон, потребность к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хисарон, отдающих келим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие келим, силы отдавать. Это называется, что женщина начинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина начинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий келим, который просит. И эти отдающие келим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие келим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть дающий келим так проверяется, так они действительно ощущаются в человеке, что это келим, хисарон, к тому, что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих келим, настоящих отдающих келим. И тогда, из-за того, что пробуждение к этим келим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести хисарон. Хисарон от Малхут быть, как кетер быть, как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к кетеру, Малхут поднимается в кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой, да.
0: Что означает молитва за другого, за общество, откуда, как это выполнять, что это?
1: Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И неважно мне, это Творец или все человечество. Мы действительно только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или Творец, или весь мир – это на самом деле то же самое. Потому что мы вне келим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли? Это я, это Творец. То есть то, что ощущается в келим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, Творец относительно меня.
0: Как это сделать?
1: Кли или Творец создает, раскрывается в келим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в келим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
0: И когда объединение включается весь мир?
1: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
0: Так любая просьба должна быть за весь мир.
1: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, а потом о своей семье, а потом о своем окружении, а потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. В человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутрь нашего желания, все наше духовное постижение — это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч. То, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня, то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущения внешних келим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. внешний, то есть духовный мир, где я нахожусь как душа в этих килим, в духовных килим.
0: Так как это выполнить во время учебы, во время урока?
1: Как реализовать это во время урока? Как мы сказали, что если у тебя есть начальный хисарон к этому, Творец сделал тебе зажигание, заполнение, то продолжай к настоящему желанию.
0: Как только желать это?
1: Только желать, нам не нужно больше молитвы, называется, что я хочу обрести желание. Хисарон, без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... В течение всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учению 10 сферот, что называется лолишма, что я очень хочу духовного для себя и также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется лолишма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю разницу между ними, и я нахожусь в них обоих вместе. Да, он говорит, чтобы человеку было ясно, что если он будет знать, что он получает только отдающие килимы, у него не будет ничего для себя, он не желает этого, он не способен к такому. Это называется настоящая лолишма, из которого приходит лишма. И на это желание должны быть просто в нем в готовности, так весь день и всю ночь, как он говорит в письмах, на 70-й странице в Прихахам. Вот и все. То есть мы в общем от начального желания, которое называется точка в сердце, называется Иш, Творец, что он посеял в нас и родилась от этого накива, нам нужно эту накиву увеличить, чтобы этот хисарон был бы максимальным хисароном, какой только может быть в этом мире. Максимальный в этом мире, это называется над всеми желаниями этого мира, хотя я желаю их. Я хочу, чтобы у меня было также желание отдавать Творцу. И это называется действительно накива, которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран, это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хисарона, хисарон становится наполнением? Говорят, что...
0: Становится ли хисарон наполнением?
1: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле...
2: Адам...
1: типа хисарона.
0: Человек, который рождается из желания получать, никогда не может быть в хисароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя? Каким наслаждением он наполняет себя? Если я знаю, что мой хисарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хиссарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хиссарона, так этот хиссарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хиссарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня от того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в хиссароне, и хиссарон к этому буквально служит мне наполнением. То есть я рад тому, что я желаю его. Этого достаточно? Этого недостаточно. Это можно уподобить отдаче ради отдачи. Конечно же, это не является целью. Но в любом случае, у меня есть в этом наслаждение, есть у меня от этого оправдание моего состояния. И, безусловно, это состояние, которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
1: Но если нет, как вы сказали, свечение величия того, к чему я стремлюсь, нет и стремления к этому хиссарону. То есть если я не представляю себе, что это великое, то к чему я стремлюсь?
0: Верно. Конечно же, наше желание зависит от нескольких факторов, которые есть. Свечение свыше, пробуждение решимот снизу и так далее. Это мы можем просить. В этом у нас нет никакой проблемы. Это мы можем просить, это мы можем требовать, потому что я требую, чтобы у меня было кли. Я не требую от него наполнения. Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую келим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. Чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается. У нее нет наслаждения для себя. Да? Она дает мне. Мы не углубляемся в это, потому что это животная суть. В этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому, когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя в отдаче ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит клишма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
1: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий хиссарон? Если он требует большой хиссарон, это хиссарон к слиянию, в идеале, может быть, хиссарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить, этот хиссарон настоящий, он, что на него нужно просить?
0: Как человек выясняет истинный хисарон, на котором нужно просить. Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты бы мог прийти к такому хисарону. Или к хисарону этого хисарона. У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебя они, затем хорошо, я буду терпеть их, у меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки, тебе дают всевозможные удары, и показывают тебя всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получения таких реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное. Когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти, родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. Тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10, но твое кли в их руках.
2: Всё.
0: Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим, тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. Это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое. Понимаешь? Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна. Ты, она тебе не нужна. Лучше бы я отказался от них, и зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей, говорят, давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, то Рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. Рав, скажем, со стороны Творца, как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них, в других душах Адама Ришона. Поэтому пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому. Все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и удары, и фараон, и Моше, и все это. И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свою кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. Потому что есть у тебя часть как кетера дающая, как малхут получающая. Он буквально строит свою кли. И ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к Раву — это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это та самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть хисарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет.
3: До этого нет ничего. Люди кричат «спасите», потому что у них есть животное желание к духовному. «Дай мне, почему ты не даешь мне? Ты дал мне хисарон, почему не дал наполнение?» Творец дал тебе хисарон и вообще не намеревается наполнять этот хисарон. Он дал тебе этот хисарон для того, чтобы ты на его основе построил хисарон к духовному. Он дал тебе хисарон в сущности не к духовному. Он дал тебе хисарон еще больше, получает, чем есть в этом мире, то есть испорченный хисарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, неидеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит свою жизнь, неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит Но насколько ты ищешь этот правильный хисарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет, действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику.
2: И здесь,
3: как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хисарон. Для этого существует группа. Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души, это твои килимы, только в них ты можешь действительно. Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка, называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца, сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные килим. Это называется «Я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
4: Что значит, что человек ищет правильный хиссарон? Что это за определение такое?
3: Правильный хиссарон — это хиссарон к тому, чтобы у меня было хиссарон к отдаче.
5: Ты
3: спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше. Да, я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для тебя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я состою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я получу желание отдавать Творцу? Ведь оно находится во мне еще до Максома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да, я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит, и он приносит ей прелесть, очарование святости. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовно, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его, и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи, и это является результатом работы с группой.
4: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
3: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да. Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. И не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна. А так она непонятна. Потому что у нас нет силы с другой стороны.
5: А, сам это немца. Ну-ну.
3: А, туда ты убежал? Ну-ну.
4: Меня тянет к духовному. Я стремлюсь к духовному.
3: Может быть, я не знаю.
4: Так как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
3: Ты говоришь так, меня тянет к духовному, как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе, это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель? У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться. Все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
4: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
3: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит к лишма.
4: Мы должны что, достичь этого?
3: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж начинает первым и рождается Некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать родить мужчину.
4: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
3: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание, выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен, зависит от меня и не зависит от меня, с помощью чего я его реализую. И что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу в выяснении, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение, как использовать это желание. И намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я придал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии. в единстве с Ним. Оба. Вот и все.
4: Ты знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
3: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с Ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он,

0: выясняется мое намерение, то есть мое отношение к тому, что я получил от Него, от Творца.
1: Ну как это проявляется в ощущении, когда я объединяю склик кого-то другого, что это зависть, как это действует?
0: Да, как мы соединяемся с чужим кли, инородным, вне меня. С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы не были способны, даже если бы он был раскрыт, тогда бы просто наше желание получать не позволило бы нам сделать какое-то действие ради отдачи. Со своими товарищами у меня есть такая возможность, но мы не понимаем, насколько этот мир устроен чудесным образом для этой работы, что из корня прийти к этой работе, так он устроен. У меня есть склонности, то, что называется, да? Зависть, страсть, честолюбие, тщеславие. С помощью них, вот этих трех, я прихожу к истинному выяснению желания и намерения.
1: Как работает каждый из них?
0: То есть у желания получать есть силы, которые называются зависть, страсть и тщеславие. И с помощью них он может относиться к внешним, те, кто окружают его. И с помощью них он может начать соединяться с ними, получать от них. И по тем же каналам начать понимать, где он и где они находятся по отношению к его эгоизму. Я хочу духовное. Мне нужно быть близко к другим людям именно для того, чтобы получить духовное. Это приходит очень медленно. Могут пройти много лет, пока человек начинает слышать, что это, очевидно, проблема, что, видимо, здесь кроется вот этот камень преткновения. Когда я годами слышал и читал, ну, и все-таки думал, что это что-то второстепенное, и не мог ничего сделать. Сейчас я понимаю чуть больше, что это, очевидно, важно, что в этом, видимо, ключ к духовному. Я могу писать тебе тысячу раз, ключ к духовному — это товарищ, ключ к духовному — это товарищ, но это не поможет. Это действительно, пока проходит много всяких событий, состояний, и как-то это ощущение начинает ощущаться в сердце, а не только в разуме. А в разуме я эту науку, как я слышу сейчас о группе, обо всем, я могу всем рассказывать. Спроси своего товарища, да, этого Шиёвица. Спроси у него, господин Шиёвич, ну, насколько все такие воодушевляются, и все они действительно воодушевляются от него. Но как поместить это в сердце?
1: Как я могу видеть в желаниях, с которыми я обязан работать каждый день, эту вещь отдавать? Есть желания, в которых я способен видеть, просто способность делиться. Мы говорим об этом, что когда я измеряю отдачу, скажем, в работе с товарищем или с окружением, если я вижу, если намерение для себя в действии, как бы действие, а у самого действия нет значения, но если намерение, я подошлю к ним, что как я, что получаю от этого действия? Есть такие желания, что вся их суть — это только по отношению к другим. У них них нет никакого значения самим по себе, без других. Как можно

0: такими желаниями, как они, как бы... Я не могу их заморозить, я обязан работать с ними каждый день. Как можно видеть в них вообще способность работать на отдачу?
1: Нам кажется, что наше желание отдавать сегодняшние, что с ними мы продолжаем дальше. А может быть, что это совершенно не так, что в тех желаниях, в которых нам кажется, что мы как-то исправлены, это совершенно... Это просто человеческие желания к отдаче. Но именно наши желания, которые сегодня нам кажутся очень далекими от духовного, они будут теми желаниями, в которых в них мы будем работать в духовном и раскроем его.
0: Но если вся суть желания — это намерение, как бы откуда я возьму намерение ради, если у него намерение ради получения, то в желании не будет ничего, у него ничего нет. Может быть, есть какое-то наслаждение. Как можно вообще такую вещь превратить в отдачу, использовать в иной форме?
1: В каждом желании нет ничего, кроме намерения.
0: Почему же? Есть желание, скажем, которое, ну, для существования, еда или сон. Есть такие вещи, как бы, это по отношению, не имеет отношения к другим. Это вещи, которые я обязан для себя сделать. Неважно сейчас, как бы, я сплю больше, чем другие. Это не мое наслаждение. Мое наслаждение того, что есть желание, что в них есть, кроме намерения.
1: Желания, в которых у нас есть что-то, кроме намерения... Это желание существования. Даже в этом мире, для чего я хочу больше, чем хлеб и вода? То, что тело естественным образом требует. Сколько требует это тело? Ну, чтобы была температура плюс 20, чтобы было столько-то калорий, всякими маленькими там вкусами, ну и все, ну, жена, дети там. Естественно, то, что тело бы требовало, если бы я жил один. Все вещи, которые я требую сверх этого, это уже произошло во мне, как в человеке, по отношению к неживому, растительному и животному, из намерения.
0: Допустим, сейчас я возьму это желание по отношению к группе, и тогда я вижу, насколько намерение там — это все. Я обращаюсь к нему, то есть я знаю, что при получении... Мы не говорим о действиях, но все же... Как я продолжаю двигаться как бы в повседневности, но внутренне это как-то...
1: Так тебе нужно просто прояснять каждый раз свое отношение. Как я отношусь к тому, что я хочу. И лучше всего в этом, я сказал, помести Творца в эту картину, и тогда тебе будет понятно. Ну, как-то.
0: Ну, я как бы обманываю себя, потому что, с одной стороны, ты требуешь способности отдавать, с другой стороны, ты видишь, что суть твоего существования, как бы то ни было, это получение. Ты делаешь это все время.
1: Я что, тебе сказал, что ты совершенный человек? Да, раздвоенный. Ну, нормально.
0: Поделимся впечатлением от урока, и что мы из него берем для реализации в десятке.
1: Каждый из нас получил начальное желание к тому, что находится вне этого мира, и методика, как это исправить, так, чтобы действительно привести это к правильному желанию, к желанию отдачи.
0: Да, Рав в конце сказал, что ты должен просто каждый раз выяснять свои отношения. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом просто ввести в эту картину Творца.
1: Да, это прекрасный процесс, как мы, как желание, которое Он дал нам, как мы ищем его и находим. товарищи, группу, и начинаем понимать, что вообще такое отдача, и сколько раз мы меняемся, чтобы... Ничего не поделаешь
2: тут.
0: Да, мы слышали, что группа — это место для раскрытия Творца, и Рав подобил это такому прибору, в котором ты можешь увидеть себя, где ты находишься. Без группы человек не может обманывать себя.
1: Человек должен предварять свой хиссарон в духовном, чтобы у него были правильные келим, получать наполнение от Творца, желание получать.
0: Да, три слова. Ключ, духовное, товарищ.
1: Молитва может быть только об отдающих келим, и для этого мне необходим хиссарон, быть подобным отдаче, отдающему, проверять свое отношение к Творцу я могу в десятке относительно товарищей, потому что десятка — это место раскрытия Творца.
0: Да, тут есть очень важное правило. Не сидеть и ждать, пока ты получишь свыше пробуждение. Неважно, в каком состоянии ты находишься, ты должен начинать пробуждать себя, то есть пробуждаться, чтобы Творец помог тебе.
1: Пробуждаться — это как с помощью группы обрести больше хиссарон к свойству отдачи.
0: Да, мы изучали в этой статье, когда женщина зачнет первое, рождает мальчика в духовном, что-то означает, что когда Творец, то есть начинает первым, то он рождает девочку, женская кли. То есть мы должны получить максимальное хиссарон, то есть чтобы я хотел отдавать Творцу больше всего в этом мире.
1: Да, это желание быть близким к нему, отдавать ему, это то, что мы требуем, и это то, что родит следующего сына.
0: Яков пишет нам, через все действия в десятке мы должны привлекать свет, возвращающий к источнику. В десятке мы должны соединяться с товарищами. И я продолжу, что мы слышали, что намерение — это раскрытие хиссарона. Каждый раз все время нужно искать, что я хочу получить, от чего наслаждаться и найти тот настоящий хиссарон, который нужно просить.
1: Вдобавок мы изучали отношение к обществу, когда человек рождается с маленьким желанием вот к этой общей душе, и если он внутри себя формирует хиссарон к тому, чтобы присоединить внешний хиссарон, это называется, что он работает уже с обществом, с группой, в направлении отдачи ближнему.
0: Я получил впечатление, что желание — это такое слово, которое путает, потому что в получении это не то, что в духовном мире, и мы не знаем, что мы получим, когда придем туда, то есть свету, когда нам дает, и поэтому вся наша работа — только просить хиссарон к этому, то, что называется желание отдавать, хиссарон отдачи. Когда мы приходим уже туда и знаем, чего мы хотим, тогда мы уже можем действительно использовать десятку, чтобы впечатать свое сердце.
1: Этот хиссарон я формирую в десятке, в объединении между нами, потому что главное — это обрести этот хиссарон, это кли.
0: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем песню.

0: Учение десяти сферот. Мы будем изучать вместе учение десяти сферот вместе с Рабашем, Баля Сулам, Тес, второй том, часть пятая, 47-й пункт, войдем в урок с Рабашем.
1: Ну, тогда начнем с 47-го пункта, страница 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она простая. Что значит вторая стадия? Он не говорит. «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». И тогда не мати в хохме, бине и хеседе, и мати в сфере гвура, не мати в сфере теферет, мати в нецахе, не мати в сфере год, мати в сфере сот и не мати в Малхут. А затем это снова повторяется сначала. Еще раз. Он объясняет здесь вторую стадию. А какой в стадии мы учили? Вторая стадия. Мы учили, что первую стадию называют Аб, Парцуф Абдак. А вторую стадию называют Сагдак. То есть здесь он начинает говорить про Парцуф Сагдак, который является второй стадией. Чего это вторая стадия? Это вторая стадия первого распространения света. А что такое первое распространение света? Это Парцуф Гальгальта, когда свет ушел. Была одна стадия, которую он наполнил. То есть первая стадия — это был Парцуф Аб. А теперь начинается вторая стадия наполнения. Наполняет кого? Парцуф Гальгальта. Поскольку Парцуф Гальгальта наполняется двумя парцуфами, Аб и Саг, пока то говорят о Парцуфе Саг, так какой его порядок? И он пишет: «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». Когда мы учим, что мати, свет в кетере, он идет точно согласно тому же порядку, который мы изучали, как было в Парцуфе Аб. То есть тогда он не мати в хохма, в хохме, тогда сферот кетер хохма. Что означает это, эти понятия свет кетер и свет хохма? Здесь он говорит, что мати в кетере, мати в хохме. На каждой ступени мы различаем два света: свет хохма и свет хасадим. Тогда он говорит, что когда мати в кетере, то света хохма нет ни в одной ступени. А что тогда светит? Только ахураем кетера во всех ступенях. И ахураем называется здесь хасадим. И он объясняет здесь, что получается согласно этому, согласно тому же порядку хохма бина и хесед, которые нуждаются в хохме, не получают ее. Только что у них есть? У них есть только свет хасадим. Тогда мати в гуре, потому что гура называется свойством бак, дорожеран пина, и не мати в тиферет, что это гарды, толзеран пина, где нет хохмы. И поэтому мати в нецах, потому что это вагды тох зеранпина, и не мати в воде, потому что это гар, который нуждается в хохме, в сов зеранпина, и мати в весо, то же самое. То есть там есть хасадим, и не мати в малхут, поскольку малхут тоже, как мы учили, нуждается в хохме. А затем это все повторяется заново сначала. Что значит повторяется сначала? Что снова происходит не мати в кетере, и потом снова мати в хохме, тогда все ступени, которые нуждаются В свете хохма получаете перед этот свет хохма, получается мати в хохме, бина. И когда мати в хохме, бине и хесед, нет мати в гуре. И гура поднимается гарды рож, который называется хесед. А остаток гуры, который остается теперь как внутренняя сторона хесед, светит тиферет. Тогда тиферет, у которого есть хохма, что это Гардетох. Тогда и Вагдетох, который называется Нецах, он соединяется с Тиферетом, и тогда остаток Нецаха, который является внутренним свойством Тиферет, дает свет воду. Тогда уже есть вот, уже есть Хохма в Гардесов, и тогда есть, который является Вагдесов, соединяется с Гардесов. Вот, сфераот. И его остаток должен передать свет в Малхут, и он дает тогда Малхут. То есть кто поднимается? Мы учили в Аб, что свет Малхут поднимается. Там было так. И также Вав, который смягчал Малхут, Вав внутри Гей, тоже поднимается. Остаток, который является, символизируется буквой Далет внутри Гей, дает Малхут. Так мы учили. 48-й пункт. И теперь есть несколько пхинот, несколько стадий. Первое. Ибо всегда он стремится нижний свет слиться с высшим. И поэтому, когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Потому что тогда, как мы учили Вав, отсюда следует цвет Малхут. И когда мать в Исоде, и не мать в Малхут, когда это было? Мы учили это просто. Ведь тогда цвет Малхут поднимается там в Исод из-за его стремления к этому, и также это у всех остальных сферот, кроме сферот Хесед с Биной. Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. А почему это так? И когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Поскольку тогда свет Малхут поднимается там в Исод. Почему? Из-за его желания, страстного стремления. Также это у всех остальных сферот. Когда свет уходит, он поднимается вверх. Не мать в Малхут, тогда свет Малхут поднимается в Исод, но кроме сферот Хесед и Бина. Почему? Когда не мать в Бине, тогда не мать в Хеседе. Что должно быть? Почему так? Если не мать в Хеседе, тогда Хесед поднимается в Бину. А здесь он говорит наоборот, потому что когда не мать в Бине, тогда Бина куда должна подняться? В Хохму. А свой остаток должна была бы дать Хеседу, но так не происходит. Почему? Из-за двух расстояний. То есть какой порядок был? Когда мать в Бине, то также мать и в Хеседе. Почему? Потому что свет Хеседа, он не равнозначен всему свету Бины. Что он здесь хочет сказать? Он говорит так, когда мать в Бине, то тогда также мать и в Хеседе. Ибо не равен свет Хеседа всему свету бины. И лишь в тот момент, когда бина опускается на свое место, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу же спускается на свое место. И суть этого в том, что сами по себе вак — это одна ступень. И они не могут слиться с биной, которая является свойством гар. Что здесь написано?
0: Итак, друзья, сейчас вместе мы послушаем беседы в пути, которая называется «Никто не может в одиночку». Эта беседа состоялась 24 марта 2026 года.
1: Строим духовное общество.

0: Ну что, חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם
1: אפרים. Беседу никто не может в одиночку. Беседа 24 марта 2026 года.
2: Принцип он такой, что когда десятка уезжает вместе на несколько дней, у нас через полтора месяца у нас будет такой конгресс десяток, когда каждая десятка уезжает на три дня, или все параллельно делают, и тогда это такой конгресс. Так у вас задается вопрос, насколько важна подготовка к этому конгрессу?
1: Ну да, как ты говоришь, конечно.
2: Какую подготовку десятка должна сделать? Что она должна определить для себя? Какая цель должна быть у нее перед этим? Она может говорить, но как она действительно определяет свою цель перед этим?
1: То, что никто из десятки не чувствует, что он может сам, в одиночку.
3: Есть...

0: Не знаю, как это передать.
1: Что значит, что никто не может в одиночку?
0: Никто не может в одиночку,
1: не может сформировать правильно вопрос,
0: не сможет услышать ответ. Таким образом, если каждый хочет, то каждый достигает цели.
1: А как десятка может прийти к общему направлению?
0: Это должно быть еще перед поездкой.
1: Да.
0: Мы должны сейчас, перед поездкой, принять решение. Что мы должны стать как один человек с одним сердцем. Вот и все.
1: Да, но почему так же, чтобы было по-другому? Может быть, у каждого есть своя цель, немножко другое направление, такой угол наклона, может быть, другой взгляд по отношению к Творцу, какая у него цель. Каждому не хватает какой-то силы.
0: Да.
1: У каждого, а тут нет, тут должна быть общая какая-то цель, а не так, чтобы у каждого была своя личная.
0: Да, ты прав.
1: Так что должна быть общая цель? Все должны согласиться с этим, чтобы она была ясна. Но у каждого есть также и своя цель, и какая-то общая цель. И так, да? Как нам раскрыть нашу общую цель? А, то есть сейчас какое у нас намерение? Понятно, что в общем у нас есть стать собственный человек с одним сердцем. Но как нам найти свою будущую ступень, ближайшую? Как десятка определяет следующий шаг? Вот общее намерение.
0: Я думаю, что наша цель, она должна быть одной для всех. Одной на всех. Чтобы мы услышали ее и согласились на нее. Это, в общем-то, и есть наша цель.
1: Ну, как больше ее обнаружить, говорить о ней больше, чтобы прийти к ней?
0: Это уже зависит от нас. От того, насколько мы стремимся, жаждем быть вместе.
1: Рав, все время, пока мы из материала желания получать состоим, мы можем идти только исходя знания.
0: Да.
1: Мы можем использовать наше знание, чтобы пойти выше знания, но прежде всего мы же используем знания, ведь мы же желание получать. Это наш материал единственный.
0: Как же ты сможешь двигаться выше знания?
1: Ну, согласиться, давать усилия. Прежде всего мы должны представить себе, для себя решить, что мы ничего не получим, у нас нет уже частного какого-то каких-то получения, какого-то результата. Мы должны подняться, сделать скачок выше знания. А наше знание остается сзади уже, и все.
0: Я думаю, что все согласны.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשריית לטין 7.
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к уроку ведущий Латин 7.
2: Queridos amigos, queridos mundial, es una
3: Дорогие друззя,
2: el poder
3: Дорогой мировой кли
2: Presentando este segmento, nuestra primera oportunidad.
3: Действительно, это огромное наслаждение и такая честь представлять сейчас эту часть, вести ее учебу между товарищами. Мы прошли такую подготовку, и мы понимаем сейчас, какой процесс прошли десятки, которые вели эту часть. То есть нужно углубиться в урок раз Равом все время, несколько раз, много раз искать каждый такой нюанс, и насколько Рабаш объясняет это Рав, и насколько каббалист объясняет это, и мы вместе с товарищами из десятки Латинской Америки 7 мы хотим углубиться в то, что мы изучали в этой статье сегодня, что это означает, что женщина зачнет и родит мальчика в духовном работе, мы хотим дать это пробуждение снизу и не ждать только лишь пробуждение свыше. Мы должны понимать, что мы должны, обязаны просто просить вместе, как сказал сейчас Рав в беседе, что мы должны прийти к общей цели, единой для всех. Мы должны быть частью группы, направленной к Творцу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На уроке Рав сказал, что вся наша работа, она не сосредотачивается на хисароне. Хисарон уже существует, но какое направление этого хисарона, то есть это намерение. И намерение — это направление хисарона, то есть какой цели, то есть что я хочу раскрыть с помощью этого хисарона, то есть какое будет наполнение хисарона, недостатка, да, каждый раз, когда у меня есть проблема, какая-то потребность, вот этот хисарон, я должен произвести работу. И захотеть связать этот хисарон с Творцом. И если нам удается связать, соединить вот этот хисарон с Творцом, то на этом заканчивается наша работа. Как наш дорогой Рав сказал, и сейчас давайте углубимся еще в это, давайте работать вместе. Каждая десятка начнет работу над этим.
3: Да, дорогие друзья, мы сейчас углубимся в статью Рабаша и начнем оттуда получать все, что каббалист подготовил для нас, наш учитель подготовил для нас. Мы видим, что хисарон должен быть исправлен, направлен правильно, когда мы все наши силы стараемся направить на отдачу, и мы раскрываем, что действительно мы не можем это сделать, в очень явной форме раскрываем это. И эта точка очень хорошая, потому что, исходя из этого, рождается у нас молитва из глубины сердца. И в этом заключается наша истинная работа, и тогда свыше дают нам свойство Захара, то есть желание отдавать. И давать — это означает молиться за всех, за весь Исраэль, чтобы они пришли к цели. То есть нужно все время направлять себя, быть в этом направлении, быть в подъеме, и исходя из этого мы все вместе работаем в десятке, каждый в своей десятке, чтобы поднять шхину из праха. Так давайте сейчас продолжим и углубимся в эту статью.
1: Сейчас мы прочитаем фрагмент из первой части урока. Когда человек видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку он видит, что это не для него. Это падение иногда приводит к тому, что человек убегает с поля боя. И если он удостаивается, то восстанавливает себя и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит он, что он не может этого, человек не может это сделать. И тогда он молится Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это очень тяжело, ведь это исходит из власти народов мира над свойством Исраэля в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, которая называется Малхут Небес. Еще раз. Когда человек видит, что нужно работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку видит, что это не для него. И это падение иногда приводит его к тому, что он бежит с поля боя. Но если ему повезет, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит он, что это не в силах человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. Это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это тяжело, потому что это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И следует также молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, который называется Небесный Малхут.
3: Да, друзья, мы настолько рады этой задаче, которую дали нам, чтобы молились за других, и вышли из своего личного хисарона, с которым мы знакомы. Мы должны только просить о том, что не хватает нам. И даже если мы по пути понимаем, что мы должны просить, и все на самом деле исходит из собственного сердца, пока мы не придем к просьбе, чтобы это было ради Выше Малхут, и мы понимаем, что Хизарон должен проявляться наружу по отношению к тому месту, где раскрывается Творец. Это называется товарищи. Ведь там находится все. И экран, и общая кли. И это кли, оно отличается от того, кто мы такие, и поэтому в этом есть работа. Требовать, чтобы мы получили этот кли, который называется товарищи. И таким образом мы сможем очистить этот хисарон, который сейчас грязный. И давайте посмотрим сейчас клип Рава, чтобы вспомнить, что Рав говорил нам на уроке.
1: Молитва за общество, за ближнего. Как ее совершать?
3: Молитва за ближнего — это значит, что все мои мысли и желания, которые направлены наружу, вне меня, я должен направить на то, что находится вне меня. И мне не важно, это Творец или это все человечество. Действительно, мы должны настаиваться на состояниях, которые действительно близки к переходу Махсома, к реализации правильной молитвы. И мы начинаем тогда чувствовать, что Творец и весь мир — это на самом деле одно и то же. Ведь мы вне наших килим не чувствуем ничего. Так как же я все-таки тогда смогу почувствовать вне своего кли, что вот есть я, есть Творец, то, что мы чувствуем в килим всего мира, то, что раскрывается мне там, это, по сути, и есть Творец по отношению ко мне. Кли, то есть Творец раскрывается в килим. Если я раскрываю его в своем кли, это называется тогда для меня этот мир. Если же я раскрываю его в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда происходит соединение со всем миром?
3: Соединение со всем миром происходит в той мере, в которой ты обретаешь экран. Тогда ты обращаешься не внутрь себя, а обращаешься наружу, вне себя.
4: Taller activo.
1: Активный семинар. Как я могу вознести истинную молитву за товарищей, прежде чем я почувствую, что их частью себя? Как я могу вознести истинную молитву за товарищей до того, как я почувствую их частью себя? Активный семинар.
3: Но в этом все дело написано в книгах, и мы все время учимся, что вся реальность находится внутри меня. И чувствую или не чувствую я, это другое. Но ты должен делать то, что говорят тебе. Ты должен молиться за объединение всех частей. Придет тогда высшая сила и соединит их. Неважно, ты соединяешь, чувствуешь ты или нет. Для того, чтобы почувствовать, ты должен молиться.
1: Да, так написано то, что вот мы читали, что поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока получит пробуждение свыше. Но в том состоянии, в котором он находится, он должен начать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. Так же, как написано в этом вопросе, как я могу вознести истинную молитву. То есть не надо ждать, пока она будет истинной, а начинать стараться действовать ради товарищей.
3: Я прихожу на утренний урок, и тогда я проверяю, чем я могу помочь товарищам. Если я им помог прийти на урок, если я подготовил для них что-то. Неважно, хочу или не хочу, когда, допустим, раздают кофе, я думаю только о товарищах сначала, а потом о себе. Есть в течение дня, есть много моментов, когда человек проверяет себя, когда он готовится к уроку и готовить свое намерение на молитву. То есть он может проверить, насколько он может настроиться, реализовать свойства отдачи на самом деле. И из этих состояний человека может родиться настоящая молитва, потому что он проверяет себя и видит, насколько он может быть в отдаче по отношению к товарищам.
1: Да, когда мы видим разницу, что все мы хотим почувствовать, что мы часть целого, и мы соблюдаем круг объединения и чувствуем, где есть еще отдаление, разница между состоянием желаемым и действительным, там мы просим помощи и прилагаем больше усилий, чтобы приблизиться друг к другу.
3: Да, даже если я не чувствую своих товарищей как часть меня, и понимаю я все-таки, что должно, такое ощущение должно родиться во мне, тогда прошу об этом Хисароне. Несмотря на то, что я не чувствую как счастье себя, из этого начинается молитва.
1: Шай пишет, что просьба усилить помощь Творца из хисарона товарищей, просить за них. И Яков говорит, стараться думать, насколько возможно, о товарищах. И да, действительно, у нас не будет настоящей молитвы, или у меня не будет настоящей молитвы, прежде чем не будет истинного желания к духовному, а истинное желание к духовному придет только когда Творец изменит меня. И поэтому нужно думать о действиях, из которых придет свет и даст это желание.
3: Да, я записал во время урока сегодняшнего, что молитва может быть только за келем отдачи. Так как же мне достичь такого хиссарона, чтобы у меня была потребность в этих отдающих келим? Эти келим находятся вне меня, они находятся в товарищах. И об этом я должен просить помощь, чтобы я смог постичь, обрести эти келим, товарищи, и об этом молитва должна быть.
1: Если я возьму товарищей, у которых есть всякие там функции, должности, я просто буду в огромном воодушевлении, каждый обслуживает, заботится. Я получаю воодушевление от этого и чувствую себя маленьким, и чувствую потребность молиться за то, что товарищи просят. И когда есть вот это величие, то молитва сама поднимается, поэтому нужно просто воодушевляться товарищами.
3: Именно благодаря тому, что человек не ждет, а начинает действовать, тогда он получает помощь. Он начинает чувствовать, что другие более успешны, чем он. Что они, да, молятся, и да, они больше чувствуют, и сердце у них будет более открыто. Есть у них больше объединения, более настоящего объединение, они больше заботятся друг о друге и так далее и тому подобное. А он видит, что он не очень-то. И тогда он получает от этого хиссарон и такой призыв, толчок к этому.
1: Когда человек старается помочь товарищам, то каждый раз он видит, как его молитва становится более точной. Когда он старается делать что-то руками, он видит.
4: Hola, queridos amigos.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Ну
3: хорошо, в этих отрывках мы раскрываем эти моменты. Такие моменты, в которых у нас нет силы мне быть из любви к себе. И Рав говорит, что когда мы прилагаем усилия, мы находимся в подъемах и падениях, начинаем различать, что настоящая работа — это не ждать, что придет что-то свыше, а настоящая работа — это развить настоящий хиссарон к товарищам, к Творцу через товарища. Мы получаем это ощущение важности благодаря тому, что мы начинаем чувствовать шхину. Когда человек начинает чувствовать настоящий хиссарон к Творцу, и мы видим, что есть разница между механической молитвой и той, которая рождается из глубины сердца, и необходимо направлять правильно нашу молитву на слияние с Творцом.
4: Кенер?
5: No sé qué decir.
4: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2. Esto no es así como una petición. Esto ocurre cuando una persona siente lo que le falta. Esto está especialmente en el corazón.
1: Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, какие слова, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. Об этом он просит. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит, ведь Творец знает мысли человека, и поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что он производит ртом по причине того, что уста не обладают потребностями, которые нужно наполнить. Поэтому человек, который молится, он должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу, Израиль. И приводит он там то, что касается подготовки, что каждый сделает это в соответствии со своим пониманием. И нужно объяснить это так, что каждый сделал подготовку, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, о чем просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает. Еще раз, отрывок номер два. Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит. Ведь Творец, он знает мысли человека. И поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что просят уста, потому что уста не обладают потребностями, которые нужно наполнить. И человек, который собирается молиться, должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу Израиль. И приводит там, что касается подготовки, чтобы каждый сделал это в соответствии с своим пониманием. И нужно объяснить, что подготовка это чтобы знать, что просить. И человек должен знать, что просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает.
2: Javier, gracias. Gracias, Seba. Sí, amigos, verdaderamente aquí está
3: un
2: gran interrogante en cada día, en cada momento para nosotros, ¿no?
3: Находится огромный вопрос каждое мгновение, каждый день. Что мы просим? Что я должен просить? И в чем заключается моя настоящая просьба к Творцу? И совет, да, мы должны готовиться. Мы должны действительно исследовать внутри нас, что мы просим по-настоящему. Потому что Творец, Он видит все наши желания, наши просьбы, мы прозрачны для Него, и мы не можем как-то Его обмануть, говоря устами какую-то красивую молитву, а в сердце что? Поэтому мы должны пробуждать эту молитву в сердце. И есть у нас ключ для этого, который открывает все двери, и это группа, это наше окружение. Давайте послушаем клип Рава об этом, о том, как мы должны просить. Вперед.
1: Как выяснить настоящих сторон, о которых нужно просить?
3: Как выяснить настоящие Хиссарон, которым запросить, о котором человек не может сам это сделать? Самостоятельный человек не может это выяснить, потому что это просто невозможно. Невозможно жить одному, без общества, без группы. И достичь такого состояния, когда действительно

0: помощью в чем-то, пока ты каким-то образом осознаешь, что в нем все еще, что в нем все же есть такие вещи, без которых у тебя не будет возможности получать духовное, потому что духовное ты постигаешь именно в той мере, в которой начинаешь включаться в них. Ведь в тебе самом никогда не сможет вырасти, не сможет родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, потому что твой клей находится в них.
1: Apreciando la guía de nuestro Rab, podemos comprender y confirmar en nuestros corazones que verdaderamente son los amigos los que preparan.
2: Мы очень ценим то, что сейчас Рав сказал. И мы можем понять, что товарищи нас готовят, они открывают нам сердце в духовное. Мы просим все десятки, чтобы после активного семинара написали ваши общие ответы, которые вы достигли в десятке, чтобы поделиться со всем миром Кли. Но сначала перейдем к семинару. Какие хисронот я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимайте вопросительный знак, чтобы поделиться со всеми. Еще раз, какие хисароны я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимает вопросительный знак и делится со всеми.
0: Ну, я ищу, как получить от товарищей, чтобы с помощью их, благодаря им, приблизиться к молитве и получить хисароны к величию товарищей, величию цели. Я вижу, как товарищи очень тщательно соблюдают, все делают, насколько важно им приблизиться к цели, выйти из себя. И я так чувствую, что это то, что не хватает мне. Из того, что я чувствую, что сам по себе я не могу вообще, и поэтому у меня возникает молитва и просьба о помощи.
2: Хисарон уподобится Творцу. Из общей точки в сердце, и тут я могу соединиться с товарищем и об этом поднять молитву.
0: Да, в конечном итоге это величие Творца, и от этого потом мы придем ко всему. Ишай также пишет, что хисарон — увеличить потребность в помощи Творца.
2: Хисарон — обрести желание отдавать. Это то, что я могу получить от товарищей. В итоге мы должны достичь хисарона в помощи Творца, потому что только Он нам может помочь, а мы только можем предоставить хисарон, но помощь мы получим только от Творца.
0: Товарищи дают потребность, такой хисарон, но потому что во мне это не находится, я могу это ощутить как свет, который хисарон не дает мне. И в этом важность величия, это просто как жизнь, то есть как человек дышит, это можно получить только от товарищей.
2: Хисарон усилить к Творцу. Все хисароны к Творцу я объединяю величие цели, просьбы к Творцу, насколько товарищи стремятся к обретению цели. Я могу добавить, что у товарища есть точка в сердце, так же, как и у меня. Желание получить духовное, желание ради получения, но то, что я должен предпочесть их желание своему, и вот эта разница, которую я должен преодолеть, это то, что превращает то, что есть во мне, в духовное.
3: Bien amigos, queridos amigos del Club Mundial.

0: Хорошо, дорогие друзья, Нероукли, мы просим, зная, что мы не можем сделать сами в одиночку нашу работу, мы должны стремиться соединиться с десятками на барухе. И раскрыл на уроке, что наш путь к Махсому зависит от того, что мы соберем настоящее желание к тому, чтобы достичь, обрести отдающий килим.
1: Entre nosotros influenciarnos,
0: и
1: каббалисты
0: сказали нам, что мы должны работать в десятках, чтобы воздействовать друг на друга, пока мы не сможем обрести хисарон, товарищи. Мы должны это найти в себе, впитать в себя, чтобы достичь духовное, потому что все находится в товарищах, находится в вас. Так давайте, дорогие друзья, будем воспринимать нашу десятку как нашу лабораторию. Большое спасибо, дорогие друзья.
2: Правда, большое спасибо, Латин 7. И мы перейдем к докладу Дуди.
0: Дорогие друзья, через неделю, в четверг и пятницу, мы будем праздновать важный праздник, Шавуот. У нас будет другое расписание. Я хочу поделиться с вами. То есть в четверг мы начнем наш день, как обычно. У нас будет подготовка в 2:42. 10 утренний урок, 12 будет дневной урок, и потом у нас будет трапеза в 14:30, но у нас будет также и обновление. Мы хотим вернуть этого, то, что мы делали раньше, как принято делать. У нас будет урок, ночной урок, который называется «Лала Декала», когда мы будем делать ночное исправление, там уроки «Шавотное», и мы войдем в урок в нашем зале учебном. Будем читать особые отрывки из Зора и из особых уроков Рава. Начнется урок подготовки в 22:15, мы приглашаем всех приезжать к нам из израильского кли, чтобы участвовать в этом нашем совместном уроке ночном. А потом на следующий день у нас уже будет подготовка в пятницу, в праздничный день, с 7:45 до 8. 10 у нас будет, с 8 до 10 у нас будет урок, потом будет молитва. И будет праздничная трапеза в 11:00. Потом у нас будет вечерний урок, начиная с 16:45 будет подготовка, в 5 урок. А потом заключительная трапеза начнется в 18:30. После этого у нас будет в шаббат обычный урок. Лехаим Небарух.
2: Сообщение, дорогие друзья, в пятницу 15 мая в 4:30 состоится Тиш для мужчин с 18 лет, будет трансляция в системе РУД, и женщины могут смотреть это в нашем торжественном зале. И споем!

0: זה. חברים יקרים,
1: Дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первый, рождает мальчиков духовной работы». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основных моментах статьи. Что означает женщина, зачавшая первый, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первый, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнить Тору и заповеди, это чтобы очистить Исраэль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд» — привилегия, происходит от слова «издакхут» — очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить имя Исраэля.
2: Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому Он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме от Творца, который является дающим, поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению. То есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме. То есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует противоположное значение между келим и святами. Другими словами, есть свята, которые называются схарим, есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон, то есть что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
1: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, Хаим. А второй свет называется свет Хасадим, который обычно называется Вак. То есть ему все еще не достает трех первых сферот.
0: Поэтому, если человек использует келим денукива, женские, то есть получающий келим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими келим ради отдачи. Тогда женщина рождает мальчика, Захар. То есть от этой работы рождается свет хохма, который является совершенным светом и светом жизни. И называется Захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать свет цели творения.
2: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика Захара. Тогда как, если человек работает с отдающими келим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими келим называется Захар, тогда от этого рождается только свет Никева, потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие келим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток Гар. А свет Хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет Хасадим потом приходит и облачается свет Хохмы. И это то, что написано: если мужчина начинает первым, женщина рождает девочку Никева. Зор говорит следующее: «Приди увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малхут, и она первое пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивым, то есть Малхут». И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это не сходит и в материальные ветви. Согласно этому следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
0: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес, и тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. Это называется, что высший дал нижнему свет Хасадим, потому что Хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему. Это означает, что ее желание, то есть малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано, тогда малхут наполняется с правой стороны, а это хасадим для свойства захар. И так следует объяснить, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
2: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. В нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, что у него будет награда в этом мире, и чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус в момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю, и в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинают ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и слиться с ним означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть никева, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства захара. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика захара. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством захара.
0: Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку Нукива. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и Малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве Нукива, то есть Малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина зачинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством накива по той причине, что происходит от Малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца. То есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, накива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство накива. Ведь известно, что свойство накива в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
2: И это называется свойством никева. То есть, что человек работает тогда на основе, называемой желания получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил, поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. И это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
0: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей малхут. И это вещь тяжелая, и происходит от власти народов мира над частным свойством Исраэль в человеке. И так и следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом, в человеке, мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика», Захар. Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. И следует знать по поводу молитвы, что когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему, следует различать между молитвой и просьбой. Ведь молитва называется то, когда человек молится в соответствии с порядком молитв, которые установили нам мудрецы. А просьба — это то, что человек просит лично. Так объясняют чем различается молитва и просьба?
2: И это можно объяснить тем, что то, что установили мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит, написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмона Эсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
0: Смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума, а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принято, когда хотят молиться о больном, порядок таков, что в молитве Шмона Эсре, 18 благословений, когда говорят «излечи нас, Творец», и мы излечимся, это вызвано тем, что все общество может понять только по буквальному толкованию. Но на самом деле он говорит, что можно упомянуть имя больного, чтобы Творец послал ему исцеление. Даже в благословении Вельмальшиним, доносчиком, потому что все благословения молитвы Шмона Эсре — все святые имена. И поэтому он сказал, что то, что мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами. То есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как в отношении тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не достает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего не достает человеку, об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
2: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка, как написано, «Пусть направит себя к Творцу Израиль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает.
1: Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просит о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя иногда также бывает, что у человека нет заработка и тому подобное, но в любом случае человек тогда не просит у Творца о том, чтобы ему дали также и заработок, хотя он нуждается в этом, по той причине, что основные страдания его заключаются в том, что он находится в тюрьме. Поэтому человек просит именно о том, что для него нужно больше всего, как он чувствует. То есть в чем он ощущает большие страдания, об этом он и просит. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен прежде всего сделать подготовку и проверить себя, и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это то, о чем сказано: «Из глубин возвал я к тебе, Творец». Когда глубина означает, что человек находится в самом низу, который только может быть, как сказано, на дне преисподней. То есть его хисарон находится внизу, и он чувствует, что находится ниже всех людей.
0: Иначе говоря, он чувствует, что он настолько далек от святости, больше, чем все остальные люди. Другими словами, нет никого, кто ощущал бы по-настоящему, насколько его тело не имеет никакого отношения к святости. Поэтому те люди, которые не видят истины, насколько они далеки от святости, автоматически они могут быть довольны своей работой в святости, тогда как он страдает от того состояния, в котором он находится. Поэтому этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет видеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. И это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовит себя к молитве, он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило, что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбы.
1: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитва между человеком и товарищем. Кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом. Тоже должны быть два условия, как сказали мудрецы. Израиль, святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет,
2: То есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
0: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется желание отдавать. И это называется «есть у него», но он не хочет дать. Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
2: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль, святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, но нет у него. То есть нет таких вещей у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающий келим человека. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим. А у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями, и из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
0: Если жена начнет первой в работе, это Шловец Улам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
3: Амуд Юд Алиф.
0: Страница 11.
3: Вся
0: наша работа
3: Аля Хисарон. Хисарон немца.
0: Не на Хисарон. Хисарон не над Хисароном. Хисарон присутствует. А на что этот Хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение — это направление моего Хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри Хисарона? Чем этот Хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждение я хочу, чтобы раскрылось в моем Хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения, чем наслаждаться, они иначе так устроены. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю. От того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, от того, что я нахожусь в отрыве от Него. И главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клюпот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать, просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно уподобить человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться, от еды. Так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их и производит расчеты. Что лучше этого, одно вместо другого, расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир. И от этого желания получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончит свою жизнь. Развитие может быть только если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений. Тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые находятся не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется муж зачинает, творец называется муж, он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного, он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так, а только с помощью решимо, цветов, которые светят на решимо, человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда из того, что муж начинает первым, то есть Творец дает ему хисарон, рождается накива женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как-то видеть себя действующим в достижении наполнения. Начинает выясняться ему постепенно, это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. Потому что вне этого мира там наполнение другое и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человека, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если в нем родился как бы хисарон, накива. Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно другое кли. То есть это желание обязан быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачал и родилась Накива. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатка в наполнении, ему не достает хисарона. Хисарона отдавать. И когда у него есть этот хисарон отдавать, это действительно хисарон, который родился. Потому что просто хисарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто та, которая пробудилась в нем, это хисарон, я хочу еще охватить весь будущий мир или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного Захара накива. Так хисарон, потребность к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хисарон, отдающих килим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие килим, силы отдавать. Это называется, что женщина зачинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина зачинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий килим, который просит, И эти отдающие килим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие килим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть отдающие килим так проверяются, так они действительно ощущаются в человеке, что это килим, хисарон к тому, что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих килим, настоящих отдающих килим. И тогда, из-за того, что пробуждение к этим килим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается Захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести хисарон. Хисарон от Малхут быть, как кетер быть, как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к кетеру, Малхут поднимается в кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой, да.
1: Что означает молитва за другого, за общество? Откуда? Как это выполнять? Что это?
0: Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И неважно мне, это Творец или все человечество. Мы действительно только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или Творец, или весь мир — это на самом деле то же самое. Потому что мы вне килим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли? Это я, это Творец. То есть то, что ощущается в килим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, Творец относительно меня.
1: Как это сделать?
0: Кли или Творец создает, раскрывается в килим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда в этот объединение включается весь мир?
0: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
1: Так любой опрос должна быть за весь мир.
0: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, потом о своей семье, а потом о своем окружении, потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. в человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутри нашего желания, все наше духовное постижение — это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч, то, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня, то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущения внешних келим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. Внешний, то есть духовный мир, где я нахожусь как душа в этих келим, в духовных келим.

0: Получается, что я хочу обрести желание.
1: Хисарон или хисарон?
0: Хисарон без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... В течение всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учине десяти сферот, что называется ло лишма, что я очень хочу духовного для себя и также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется лолишма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю разницу между ними, и я нахожусь в них обоих вместе. Да, он говорит, чтобы человеку было ясно, что если он будет знать, что он получает только отдающие килим, и у него не будет ничего для себя, он не желает этого. Он не способен к такому. Это называется настоящее ло лишма, из которого приходит лишма. И на это желание должны быть просто в нем в готовности, так весь день и всю ночь, как он говорит в письмах на 70-й странице в Прихахам. Вот и все. То есть мы в общем от начального желания, которое называется точка в сердце, называется Иш, Творец, что он посеял в нас и родилась от этого накива, нам нужно эту накиву увеличить, чтобы этот хисарон был бы максимальным хисароном, какой только может быть в этом мире. Максимальный в этом мире, это называется над всеми желаниями этого мира, хотя я желаю их. Я хочу, чтобы у меня было также желание отдавать Творцу. И это называется действительно накива, которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран. Это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хисарона, хисарон становится наполнением? Говорят, что...
1: А им хисарон и холиот милуй.
2: Становится ли хисарон наполнением?
0: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле...
1: Адам...
0: Типа хисарона.
2: Человек, который рождается из желания получать, никогда не может быть в хисароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя? Каким наслаждением он наполняет себя? Если я знаю, что мой хисарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хисарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хисарона, так этот хисарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хисарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня

0: того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в Хиссароне, и Хиссарон к этому буквально служит мне наполнением. То есть я рад тому, что я желаю его. Этого достаточно? Этого недостаточно. Это можно уподобить отдаче ради отдачи. Конечно же, это не является целью. Но в любом случае, у меня есть в этом наслаждение, есть у меня от этого оправдание моего состояния. И, безусловно, это состояние, которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
1: Но если нет, как вы сказали, свечение величия того, к чему я стремлюсь, нет стремления к этому Хиссарону. То есть если я не представляю себе, что это великое то, к чему я стремлюсь.
0: Верно. Конечно же, наше желание зависит от нескольких факторов, которые есть. Свечение свыше, пробуждение решимот снизу и так далее. Это мы можем просить. Этому у нас нет никакой проблемы. Это мы можем просить, это мы можем требовать, потому что я требую, чтобы у меня была кли. Я не требую от него наполнения. Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую келим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. Чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается. У нее нет наслаждения для себя. Да? Она дает мне. Мы не углубляемся в это, потому что это животное, суть в этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому, когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя в отдаче ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит клишма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
1: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий Хиссарон? Если он требует большой Хиссарон, это Хиссарон к слиянию, в идеале, может быть, Хиссарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить этот Хиссарон настоящий, он, что на него нужно просить?
0: Как человек выясняет истинный Хиссарон, на котором нужно просить? Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, которых ты бы мог прийти к такому хисарону? Или к хисарону этого хисарона? У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебя они, затем хорошо, я буду терпеть их, у меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки, тебе дают всевозможные удары, и показывают тебе всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получения таких реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное, когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти, родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. Тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10. Но твое кли в их руках. Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим, тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. Это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое. Понимаешь? Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна, она тебе не нужна, лучше бы я отказался от них, и зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей, говорят: давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, что рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. Рав, скажем, со стороны Творца, как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них, в других душах Адама Ришона. Поэтому, пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому. Все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и Удар, и фараон, и Моше, и все это. Понимаешь? И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свою кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. Потому что есть у тебя часть как кетера дающая, как малхут получающая, он буквально строит свое кли. И ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к рабу это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это та самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть хисарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет.
2: До этого нет ничего. Люди кричат «спасите», потому что у них есть животное желание к духовному. «Дай мне, почему ты не даешь мне? Ты дал мне хисарон, почему не дал наполнение?» Творец дал тебе хисарон и вообще не намеревается наполнять этот хисарон. Он дал тебе этот хисарон для того, чтобы ты на его основе построил хисарон к духовному. Он дал тебе хисарон в сущности не к духовному. Он дал тебе хисарон еще больше получает, чем есть в этом мире, то есть испорченный хисарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, неидеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит свыше, неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит Но насколько ты ищешь этот правильный хисарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет, действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику. И здесь, как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хисарон. Для этого существует группа. Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого? Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души. Это твои килимы, только в них ты можешь действительно. Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца, сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные килим. Это называется «я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
0: Что значит, что человек ищет правильный хисарон? Что это за определение такое?
2: Правильный хисарон – это хисарон к тому, чтобы у меня была хисарон к отдаче.
3: Ты
2: спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше. Да, я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для тебя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я состою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я получу желание отдавать Творцу? Ведь оно находится во мне еще до Максома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да, я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит. И он приносит ей прелесть, очарование святости. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовное, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его, и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи, и это является результатом работы с группой.
0: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
2: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да. Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. Не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна. А так она непонятна. Потому что у нас нет силы с другой стороны.
3: А, сам это немца. Ну-ну.
2: А, туда ты убежал? Ну-ну.
0: Меня тянет к духовному, я стремлюсь к духовному.
2: Может быть, я не знаю.
0: Так как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, к чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
2: Ты говоришь так, меня тянет к духовному, как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе, это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель? У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
4: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
2: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит к лишма.
4: Мы должны что, достичь этого?
2: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж начинает первым и рождается Некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать родить мужчину.
4: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
2: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание, выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен, зависит от меня и не зависит от меня, с помощью чего я его реализую. И что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу в выяснении, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение. Как использовать это желание и намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я предал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии, в единстве с ним. Оба. Вот и все.
4: Ты знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
2: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он, и мог бы так взять и соединить их, да? Оба. Нормально. Но здесь нужно выяснить, что это такое, кто такой он, и что значит связать желание, соединить желание с ним. И здесь вся наша работа. Это недостаточно того, что желание от Него. Я соединяю желание с Ним. Для чего Он дал мне его, и что Он хочет от этого, и что я хочу в этом желании, которое Он мне дал, и что я хочу и к Нему, и так далее. То есть цепочки этих выяснений в итоге выясняется мое намерение, то есть мое отношение к тому, что я получил от Него, от Творца.
4: Ну как это проявляется в ощущении, когда я объединяю склик кого-то другого, что это зависть, как это действует?
2: Да, как мы соединяемся с чужим кли, инородным, вне меня. С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы не были способны, даже если бы он был раскрыт, тогда бы просто наше желание получать не позволило бы нам сделать какое-то действие ради отдачи. Со своими товарищами у меня есть такая возможность, но мы не понимаем, насколько этот мир устроен чудесным образом для этой работы, что из корня прийти к этой работе, так он устроен. У меня есть склонности, то, что называется, да? Зависть, страсть, честолюбие, тщеславие. С помощью них, вот этих трех, я прихожу к истинному выяснению желания и намерения.
4: Как работает каждый из них?
2: То есть у желания получать есть силы, которые называются зависть, страсть и тщеславие. И с помощью них он может относиться к внешним, те, кто окружают его. И с помощью них он может начать соединяться с ними, получать от них. И по тем же каналам начать понимать, где он и где они находятся по отношению к его эгоизму. Я хочу духовное. Мне нужно быть близко к другим людям именно для того, чтобы получить духовное. Это приходит очень медленно. Могут пройти много лет, пока человек начинает слышать, что это, очевидно, проблема, что, видимо, здесь кроется вот этот камень преткновения. Когда я годами слышал и читал, ну, и все-таки думал, что это что-то второстепенное, и не мог ничего сделать. Сейчас я понимаю чуть больше, что это, очевидно, важно, что в этом, видимо, ключ к духовному. Я могу писать тебе тысячу раз, ключ к духовному — это товарищ, ключ к духовному — это товарищ, но это не поможет. Это действительно, пока проходит много всяких событий, состояний, и как-то это ощущение начинает ощущаться в сердце, а не только в разуме. А в разуме я эту науку, как я слышу сейчас о группе, обо всем, я могу всем рассказывать. Спроси своего товарища, да, этого Шиёвица. Спроси у него, господин Шиёвич, ну, насколько все такие воодушевляются, и все они действительно воодушевляются от него. Но как поместить это в сердце?
4: Как я могу видеть в желаниях с которыми я обязан работать каждый день, эту вещь отдавать. Есть желание, в которых я способен видеть, просто способность делиться. Мы говорим об этом, что когда я измеряю отдачу, скажем, в работе с товарищами или с окружением, если я вижу, если намерение для себя в действии, как бы действие, а самого действия нет значения, но если намерение, я подошлю к ним, что как я, что получаю от этого действия. Есть такие желания, что вся их суть только по отношению к другим. У них нет никакого значения самим по себе, без других. Как можно работать с такими желаниями? Как я не, как бы я не могу их заморозить, я обязан работать с ними каждый день. Как можно видеть в них вообще способность работать на отдачу?
2: Нам кажется, что наше желание отдавать сегодняшние, что с ними мы продолжаем дальше. А может быть, что это совершенно не так, что в тех желаниях, в которых нам кажется, что мы как-то исправлены, это совершенно... Это просто человеческие желания к отдаче. Но именно наши желания, которые сегодня нам кажутся очень далекими от духовного, они будут теми желаниями, в которых в них мы будем работать духовно, мы раскроем его.
4: Но если вся суть желания — это намерение, как бы откуда я возьму намерение ради, если у него намерение ради получения, то в желании не будет ничего, у него ничего нет. Может быть, есть какое-то наслаждение. Как можно вообще такую вещь превратить в отдачу, использовать в иной форме?
2: В каждом желании нет ничего, кроме намерения.
4: Почему же? Есть желание, скажем, которое, ну, для существования, еда или сон. Есть такие вещи, как бы, это по отношению, не имеет отношения к другим. Это вещи, которые я обязан для себя сделать. Неважно сейчас, как бы, я сплю больше, чем другие. Это не мое наслаждение. Мое наслаждение того, что есть желание, что в них есть, кроме намерения.
2: Желания, в которых у нас есть что-то, кроме намерения... Это желание существования. Даже в этом мире, для чего я хочу больше, чем хлеб и вода? То, что тело естественным образом требует. Сколько требует это тело? Ну, чтобы была температура плюс 20, чтобы было столько-то калорий, всякими маленькими там вкусами, ну и все, ну, жена, дети там. Естественно, то, что тело бы требовало, если бы я жил один. Все вещи, которые я требую сверх этого, это уже произошло во мне, как в человеке, по отношению к неживому, растительному и животному, из намерения.
4: Допустим, сейчас я возьму это желание по отношению к группе, и тогда я вижу, насколько намерение там — это все. Я обращаюсь к нему, то есть я знаю, что при получении... Мы не говорим о действиях, но все же... Как я продолжаю двигаться как бы в повседневности, но внутренне это как-то...
2: Так тебе нужно просто прояснять каждый раз твое отношение. Как я отношусь к тому, что я хочу. И лучше всего в этом, я сказал, помести Творца в эту картину, и тогда тебе будет понятно. Ну, как-то.
4: Ну, я как бы обманываю себя, потому что, с одной стороны, ты требуешь способности отдавать, с другой стороны, ты видишь, что суть твоего существования, как бы то ни было, это получение. Ты делаешь это все время.
2: Я что, тебе сказал, что ты совершенный человек? Да, раздвоенный. Ну, нормально.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы из него берем для реализации в десятке.
2: Каждый из нас получил начальное желание к тому, что находится вне этого мира. И методика, как это исправить, так, чтобы действительно привести это к правильному желанию, к желанию отдачи.
5: Да, Рав в конце сказал, что ты должен просто каждый раз выяснять свои отношения. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом просто ввести в эту картину Творца.
2: Да, это прекрасный процесс, как мы, как желание, которое Он дал нам, как мы ищем Его и находим товарищи, группу, и начинаем понимать, что вообще такое отдача, и сколько раз мы меняемся, чтобы... Ничего не поделаешь.
5: Да, мы слышали, что группа — это место для раскрытия Творца, и Рав уподобил это такому прибору, в котором ты можешь увидеть себя. Где ты находишься? Без группы человек не может обманывать себя.
2: Человек должен предварять свой хиссарон в духовном, чтобы у него были правильные келим, получать наполнение от Творца, желание получать.
5: Да, три слова. Ключ, духовное, товарищ.
2: Молитва может быть только об отдающих келим, и для этого мне необходим хиссарон, быть подобным отдаче, отдающему, проверять свое отношение к Творцу я могу в десятке относительно товарищей, потому что десятка — это место раскрытия Творца.
5: Да, тут есть очень важное правило. Не сидеть и ждать, пока ты получишь свыше пробуждение. Неважно, в каком состоянии ты находишься, ты должен начинать пробуждать себя, то есть пробуждаться, чтобы Творец помог тебе.
2: Пробуждаться — это как с помощью группы обрести больше хиссарон к свойству отдачи.
5: Да, мы изучали в этой статье, когда женщина зачнет первое, рождает мальчика в духовном, что-то означает, что когда Творец, то есть начинает первым, то рождает девочку, женское кли. То есть мы должны получить максимальное хиссарон, то есть чтобы я хотел отдавать Творцу больше всего в этом мире.
2: Да, это желание быть близким к Нему, отдавать Ему, это то, что мы требуем, и это то, что родит следующего сына.
5: Яков пишет нам, через все действия десятки мы должны привлекать свет, возвращающий к источнику. Десятки мы должны соединяться с товарищами. И я продолжу, что мы слышали, что намерение — это раскрытие хиссарона. Каждый раз все время нужно искать, что я хочу получить, от чего наслаждаться, и найти тот настоящий хиссарон, который нужно просить.
2: Вдобавок мы изучали отношение к обществу, когда человек рождается с маленьким желанием, вот к этой общей душе, и если он внутри себя формирует хиссарон к тому, чтобы приснить внешний хиссарон, это называется, что он работает уже с обществом, с группой, в направлении отдачи ближнему.
5: Я получил впечатление, что желание — это такое слово, которое путает, потому что в получении — это не то, что в духовном мире, и мы не знаем, что мы получим, когда придем туда, то есть свету, когда нам дает, и поэтому вся наша работа только просить хиссарон к этому, то, что называется желание отдавать, хиссарон отдачи. Когда мы приходим уже туда и знаем, чего мы хотим, тогда мы уже можем действительно использовать десятку, чтобы впечатать свое сердце.
2: Этот хиссарон я формирую в десятке, в объединении между нами, потому что главное — это обрести этот хиссарон, это кли.
5: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем песню.

0: Учение десяти сферот. Мы будем изучать вместе учение десяти сферот вместе с Рабашем, Бале Сулам, Тес, второй том, часть пятая, 47-й пункт. Войдем в урок с Рабашем.
1: Ну, тогда начнем с 47-го пункта, страница 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она простая. Что значит вторая стадия? Он не говорит. «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». И тогда не мати в хохме, бине и хеседе, и мати в сфере гвура, не мати в сфере теферет, мати в нецахе, не мати в сфере год, мати в сфере сот и не мати в Малхут. А затем это снова повторяется сначала. Еще раз. Он объясняет здесь вторую стадию. О какой стадии мы учили? Вторая стадия. Мы учили, что первую стадию он называет Аб, Парцуф Абдаак. А вторую стадию он называет Сагдаак. То есть здесь он начинает говорить про Парцуф Сагдаак, который является второй стадией. Чего это вторая стадия? Это вторая стадия первого распространения света. А что такое первое распространение света? Это Парцуф Гальгальта, когда свет ушел. Была одна стадия, которую он наполнил. То есть первая стадия — это был Парцуф Аб. А теперь начинается вторая стадия наполнения. Наполняет кого? Парцуф Гальгальта. Поскольку Парцуф Гальгальта наполняется двумя парцуфами, Аб и Саг, пока то говорят о Парцуфе Саг, так какой его порядок? И он пишет: «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». Когда мы учим, что мати, свет в кетере, он идет точно согласно тому же порядку, который мы изучали, как было в парцуфе Аб. То есть тогда он не мати в хохма, в хохме, тогда сферот кетера хохма. Что означает это? Эти понятия «свет кетер» и «свет хохма». Здесь он говорит, что «мати в кетере», «мати в хохме». На каждой ступени мы различаем два света — «свет хохма» и «свет хасадим». Тогда он говорит, что когда «мати» в кетере, то света хохма нет ни в одной ступени. А что тогда светит? Только Ахураим Кетера во всех ступенях. И Ахураим называется здесь Хасадим. И он объясняет здесь, что получается, согласно тому же порядку Хохма Бина и Хесед, которые нуждаются в Хохме, не получают ее. Только что у них есть? У них есть только свет Хасадим, тогда мати в Гуре, потому что Гура называется свойством Бак, Дорожеран Пина, и не мати в Тиферет, что это Гарды, Толзеран Пина, где нет Хохмы. И поэтому мати в Нецах, потому что это Вагдетох Зеранпина, и не мати в Воде, потому что это Дар, который нуждается в Хохме, в Сов Зеранпина, и мати в Исо, то же самое. То есть там есть Хасадим, и не мати в Малхут, поскольку Малхут тоже, как мы учили, нуждается в Хохме. А затем это все повторяется заново сначала. Что значит повторяется сначала? Что снова происходит не мати в кетере, и потом снова мати в хохме, и тогда все ступени, которые нуждаются В свете хохма получаете перед этот свет хохма. Получается, мати в хохме, бина. И когда мати в хохме, бине и хесед, нет мати в гуре. И гура поднимается гардерож, который называется хесед. А остаток гуры, который остается теперь как внутренняя сторона хесед, светит тиферет. Тогда тиферет, у которого есть хохма, что это Гардетох, тогда и Вагдетох, который называется Нецах, он соединяется с Тиферетом, и тогда остаток Нецаха, который является внутренним свойством Тиферет, дает свет воду. Тогда уже есть вот, уже есть хохма в Гардесов, и тогда есть, который является Вагдесов, соединяется с Гардесов. Вот, сфера вот. И его остаток должен передать свет в Малхут, и он дает тогда Малхут. То есть кто поднимается? Мы учили в Аб, что свет Малхут поднимается. Там было так. И также Вав, который смягчал Малхут, Вав внутри Гей, тоже поднимается. Остаток, который является, символизируется буквой Далет внутри Гей, дает Малхут. Так мы учили. 48-й пункт. И теперь есть несколько пхинот, несколько стадий. Первое. Ибо всегда он стремится нижний свет слиться с высшим. И поэтому, когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Потому что тогда, как мы учили Вав, отсюда следует цвет Малхут. И когда мать в Исоде, и не мать Малхут, когда это было, мы учили это просто. Ведь тогда цвет Малхут поднимается там Исод из-за его стремления к этому, и также это у всех остальных сферот, кроме сферот Хесед с Биной. Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. А почему это так? И когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Поскольку тогда свет Малхут поднимается там в Исод. Почему? Из-за его желания, страстного стремления. Также это у всех остальных сферот. Когда свет уходит, он поднимается вверх. Не мать в Малхут, тогда свет Малхут поднимается в Исод, но кроме сферот Хесед и Бина. Почему? Когда не мать в Бине, тогда не мать в Хеседе. Что должно быть? Почему так? Если не мать в Хеседе, тогда Хесед поднимается в Бину. А здесь он говорит наоборот, потому что когда не мать в Бине, тогда Бина куда должна подняться? В Хохму. А свой остаток должна была бы дать Хеседу, но так не происходит. Почему? Из-за двух расстояний. То есть какой порядок был? Когда мать в Бине, то также мать и в Хеседе. Почему? Потому что свет Хеседа, он неравнозначен всему свету Бины. Что он здесь хочет сказать? Он говорит так, когда мать и в Бине, то тогда также мать и в Хеседе. Ибо не равен свет Хеседа, всему свету бины. И лишь в тот момент, когда бина опускается на свое место, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу же спускается на свое место. И суть этого в том, что сами по себе вак — это одна ступень. И они не могут слиться с биной, которая является свойством гар. Что здесь написано?
0: Итак, друзья, сейчас вместе мы послушаем беседы в пути, которая называется «Никто не может в одиночку». Эта беседа состоялась 24 марта 2026 года.
1: Строим духовное общество.

0: все параллельно делаете, и тогда это такой конгресс. Так у вас задается вопрос, насколько важна подготовка к этому конгрессу?
1: Ну да, как ты говоришь, конечно.
0: Какую подготовку десятка должна сделать? Что она должна определить для себя? Какая цель должна быть у нее перед этим? Она может говорить, но как она действительно определяет свою цель перед этим?
1: То, что никто из десятки не чувствует, что он может сам, в одиночку.
2: Есть...

0: Не знаю, как это передать.
1: Что значит, что никто не может в одиночку?
0: Никто не может в одиночку, не может сформировать правильно вопрос, не сможет услышать ответ. Таким образом, если каждый хочет, то каждый достигает цели.
1: А как десятка может прийти к общему направлению?
0: Это должно быть еще перед поездкой.
1: Да.
0: Мы должны сейчас, перед поездкой, принять решение, что мы должны стать как один человек с одним сердцем. Вот и все.
1: Да, но почему так же, чтобы было...

0: זה. חברים יקרים,
1: дорогие друзья, дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первой, рождает мальчиков духовной работы». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основных моментах статьи. Что означает женщина, зачавшая первой, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнить Тору и заповеди, это чтобы

0: очистить Исраэль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд», привилегия, происходит от слова «издакхут», очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить имя
1: Израиля. Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме от Творца, который является дающим, поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению, то есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме, то есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует противоположное значение между келим и святами. Другими словами, есть свята, которые называются схарим. Есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон, то есть что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
0: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, Хаим, а второй свет называется свет Хасадим, который обычно называется Вак. То есть ему все еще недостает трех первых сферот. Поэтому, если человек использует келим денукива, женские, то есть получающий келим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими келим ради отдачи, тогда женщина рождает мальчика, захар. То есть от этой работы рождается свет хохма, который является совершенным светом и светом жизни. И называется захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать, свет цели творения.
1: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, захара. Тогда как, если человек работает с отдающими келим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими келим называется захар, тогда от этого рождается только свет Никива, потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие келим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток гар. А свет хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет хасадим потом приходит и облачается свет хухмы. И это то, что написано, если мужчина зачинает первым, женщина рождает девочку, никива. Зор говорит следующее. «Приди и увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малхут, и она первая пробуждает желание к нему, и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивим, то есть Малхут. И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это не сходят и в материальные ветви. Согласно этому следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
0: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес, и тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. И это называется, что высший дал нижнему свет хасадим, потому что хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему, что означает, что ее желание, то есть Малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано тогда, Малхут наполняется с правой стороны, а это хасадим для свойства Захар. И так следует объяснить, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика Захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
1: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. В нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, чтобы что у него будет награда в этом мире.

0: чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус, момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю, и в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинают ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и слиться с ним означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть некива, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства Захар. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика Захар. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством Захар.
1: Тогда как если мужчина начинает первым, она рождает девочку Нукива. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и Малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве Нукива, то есть Малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина начинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством Накива по той причине, что происходит от Малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца, то есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, Нукива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство Нукива. Ведь известно, что свойство Нукива в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
0: И это называется свойством Никева. То есть, что человек работает тогда на основе, называемой желание получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил. поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. И это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
1: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей Малхут. И это вещь тяжелая, и происходит от власти народов мира над частным свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом в человеке мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захар». Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. И следует знать по поводу молитвы, что когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему, следует различать между молитвой и просьбой. Ведь молитва называется то, когда человек молится в соответствии с порядком молитв, которые установили нам мудрецы. А просьба — это то, что человек просит лично. И так объясняют, чем различается молитва и просьба.
0: И это можно объяснить тем, что то, что установили мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит, написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмона Эсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
1: А смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума. а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принято, когда хотят молиться о больном, порядок таков, что в молитве Шмона Эсре, 18 благословений, когда говорят «излечи нас, Творец», и мы излечимся, это вызвано тем, что все общество может понять только по буквальному толкованию. Но на самом деле он говорит, что можно упомянуть имя больного, чтобы Творец послал ему исцеление. Даже в благословении Вельмальшиним, доносчиком, потому что все благословения молитвы Шмона Эсре, все это святые имена. И поэтому он сказал, что то, что мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами. То есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как в отношении тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не достает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего не достает человеку. Об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
0: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка? Как написано, «Пусть направит себя к Творцу Исраэль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает. Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просят о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя иногда также бывает, что у человека нет заработка и тому подобное, но в любом случае человек тогда не просит у Творца о том, чтобы ему дали также и заработок, хотя он нуждается в этом, по той причине, что основные страдания его заключаются в том, что он находится в тюрьме. Поэтому человек просит именно о том, что для него нужно больше всего, как он чувствует. То есть, в чем он ощущает большие страдания, об этом он и просит. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен прежде всего сделать подготовку и проверить себя, и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это то, о чем сказано, «Из глубин возвал я к тебе, Творец». Когда глубина означает, что человек находится в самом низу, который только может быть, как сказано, на дне преисподней. То есть его хисарон находится внизу, и он чувствует, что находится ниже всех людей.
1: Иначе говоря, он чувствует, что он настолько далек от святости, больше, чем все остальные люди. Другими словами, нет никого, кто ощущал бы по-настоящему, насколько его тело не имеет никакого отношения к святости. Поэтому те люди, которые не видят истины, насколько они далеки от святости, автоматически они могут быть довольны своей работой в святости, тогда как он страдает от того состояния, в котором он находится. Поэтому этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет видеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. Это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовит себя к молитве, он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило, что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбы.
0: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитва между человеком и товарищем, кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом. Тоже должны быть два условия, как сказали мудрецы. Исраэль, святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет, то есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
1: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется желание отдавать. И это называется «есть у него», но он не хочет дать. Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
0: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, но нет у него. То есть нет таких вещей у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающий келим человека. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим. А у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями, и из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
1: Если жена начнет первой в работе, это Шловец Улам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
2: Амуд Юд Алиф.
1: Страница 11.
2: Коля, вода шилану.
1: Вся наша работа.
2: Ило, але хисарон. Хисарон немца.
1: Не на хисарон. Хисарон нет хисарона. Хисарон присутствует. А на что этот хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение это направление моего хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри хисарона? Чем этот хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждение я хочу, чтобы раскрылось в моем хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения... Чем наслаждаться? Они иначе так устроены. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю, от того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, от того, что я нахожусь в отрыве от Него, и главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клюпот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно подобие человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться, от еды. Ну, так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их и производит расчеты. Что лучше этого, одно вместо другого, расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир. И от этого желание получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончит свою жизнь. Развитие может быть только если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений. Тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые находятся в, не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется муж. Зачинает, Творец называется муж, он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного, он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так, а только с помощью решимот, цветов, которые светят на решимот, человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда из того, что муж начинает первым, то есть Творец дает ему хисарон, рождается накива, женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как видеть себя действующим в достижении наполнения. Начинает выясняться ему постепенно, это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. потому что вне этого мира там наполнение другое и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человека, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если в нем родился как бы хисарон, накива, Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно другое кли. То есть это желание обязано быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачал и родилась Накива. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатка в наполнении, ему не достает хисарона. Хисарона отдавать. И когда у него есть этот хисарон отдавать, это действительно хисарон, который родился. Потому что просто хисарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто так, которая пробудилась в нем, это хисарон, я хочу еще охватить весь будущий мир, или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного Захара накива. Так хисарон, потребность к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хисарон, отдающих килим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие килим, силы отдавать. Это называется, что женщина начинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина начинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий килим, который просит, и эти отдающие килим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие килим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть дающие килим так проверяются, так они действительно ощущаются в человеке, что это килим, хисарон, к тому, что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих килим, настоящих отдающих килим. И тогда, из-за того, что пробуждение к этим килим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается Захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести хисарон. Хисарон от Малхут быть, как Кетер быть, как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к Кетеру, Малхут поднимается в Кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой. Да.
0: Что означает молитва?

0: другого за общество, откуда, как это выполнять, что это? Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И неважно мне, это творец или все человечество. Мы действительно только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или творец, или весь мир — это на самом деле то же самое. Потому что мы вне килим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли? Это я, это творец. То есть то, что ощущается в килим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, творец относительно меня.
1: Как это сделать?
0: Кли или творец создает, раскрывается в килим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или творец.
1: И когда в этот объединение включается весь мир?
0: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
1: Так любая просьба должна быть за весь мир.
0: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, а потом о своей семье, а потом о своем окружении, а потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. В человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутри нашего желания, все наше духовное постижение, это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч. То, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня, то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущения внешних келим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. Внешний, то есть духовный мир, я нахожусь как душа в этих килим, в духовных килим.
1: Так как это выполнить во время учебы, во время урока?
0: Как реализовать это во время урока? Как мы сказали, что если у тебя есть начальный хисарон к этому, творец сделал тебе зажигание, заполнение, то продолжай. К настоящему желанию.
1: Как только желать это?
0: Только желать, нам не нужно больше молитвы. Называется, что я хочу обрести желание. Хисарон, без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... В течение всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учению 10 сферот, что называется лолишма, что я очень хочу духовного для себя. И также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется Лоли Шма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю разницу между ними, и я нахожусь в них обоих вместе. Да, он говорит, чтобы человеку было ясно, что если он будет знать, что он получает только отдающие килимы, у него не будет ничего для себя, он не желает этого. Он не способен к такому. Это называется настоящая Лоли Шма, из которого приходит Лишма. И на это желание должны быть просто в нем в готовности, так весь день и всю ночь, как он говорит в письмах на 70-й странице в Прихахам. Вот и все. То есть мы в общем от начального желания, которое называется точка в сердце, называется Иш, Творец, что он посеял в нас и родилась от этого накива, нам нужно эту накиву увеличить, чтобы этот хисарон был бы максимальным хисароном, какой только может быть в этом мире. Максимальный в этом мире, это называется над всеми желаниями этого мира, хотя я желаю их. Я хочу, чтобы у меня было также желание отдавать Творцу. И это называется действительно накива, которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран, это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хисарона, хисарон становится наполнением? Говорят, что
1: становится ли хисарон наполнением?
0: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле типа хисарона.
1: Человек, который рождается из-за желания получать, никогда не может быть в хисароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя? Каким наслаждением он наполняет себя? Если я знаю, что мой хисарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хисарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хисарона, так этот хисарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хисарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в хисароне, и хисарон к этому буквально служит мне наполнением. То есть я рад тому, что я желаю его. Этого достаточно? Этого недостаточно. Это можно уподобить отдаче ради отдачи. Конечно же, это не является целью. Но в любом случае у меня есть в этом наслаждение, есть у меня от этого оправдание моего состояния. И, безусловно, это состояние, которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
0: Но если нет, как вы сказали,

0: Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую келим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. Чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается. У нее нет наслаждения для себя. Да? Она дает не. Мы не углубляемся в это, потому что это животное. Суть в этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому, когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя отдачей ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит клишма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
1: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий хисарон? Если он требует большой хисарон, это хисарон к слиянию, в идеале, может быть, хисарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить этот хисарон настоящий, он, что на него нужно просить?
0: Как человек выясняет истинный хисарон, на котором нужно просить? Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты бы мог прийти к такому хисарону. Или к хисарону этого хисарона. У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебе они, затем хорошо, я буду терпеть их, у меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки, тебе дают всевозможные удары, и показывают тебя всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получения таких реакций и вообще таких пробуждений от группы ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное. Когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти.

0: месте родится хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. Тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10. Но твое кли в их руках.
1: Все?
0: Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим. Тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. Это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое. Понимаешь? Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна, она тебе не нужна, лучше бы я отказался от них, и зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей и говорят: давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, что рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. Рав, скажем, со стороны Творца, как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них, в других душах Адама Ришона. Поэтому пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому, все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и Удар, и Фараон, и Моше, и все это. И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свой кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. Потому что есть у тебя часть как кетера дающая, как малхут получающая, он буквально строит свое кли. И ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к рабу это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это та самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть Хисарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет.
2: До этого нет ничего. Люди кричат «спасите», потому что у них есть животное желание к духовному. «Дай мне, почему ты не даешь мне, ты дал мне хисарон, почему не дал наполнение?» Творец дал тебе хисарон и вообще не намеревается наполнять этот хисарон. Он дал тебе этот хисарон для того, чтобы ты на его основе построил хисарон к духовному. Он дал тебе хисарон в сущности не к духовному, он дал тебе хисарон еще больше получает, чем есть в этом мире, то есть испорченный хисарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, неидеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит свыше. Неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит но насколько ты ищешь этот правильный хисарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет, действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику. И здесь, как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хисарон. Для этого существует группа.
1: Лят-лят заидгале, заидгале лану. Эн брира. Анахну мистаклим аля...
0: Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого... Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души. Это твои килимы, только в них ты можешь действительно... Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца, сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные килим. Это называется «я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
3: Что значит, что человек ищет правильный хисарон? Что это за определение такое?
0: Правильный хисарон – это хисарон к тому, чтобы у меня было хисарон к отдаче. Ты спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше. Да, я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для тебя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я состою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я
2: получу желание отдавать Творцу. Ведь оно находится во мне еще до Махсома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да, я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит. И он приносит ей прелесть, очарование святости. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовно, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи, и это является результатом работы с группой.
4: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
2: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да. Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. Не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна. А так она непонятна. Потому что у нас нет силы с другой стороны.
1: А, сам это немца. Ну-ну.
2: А, туда ты убежал? Ну-ну.
4: Меня тянет к духовному, я стремлюсь к духовному.
2: Может быть, я не знаю.
4: Так как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, к чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
2: Ты говоришь так, меня тянет к духовному, как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе, это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель? У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
4: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
2: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит к лишма.
4: Мы должны что, достичь этого?
2: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж начинает первым и рождается Некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать и родить мужчину.
4: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
2: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание, выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен, зависит от меня и не зависит от меня, с помощью чего я его реализую. И что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу в выяснении, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение. Как использовать это желание и намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я предал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии, в единстве с ним. Оба. Вот и все.
4: Ты знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
2: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он, и мог бы так взять и соединить их, да? Оба. Нормально. Но здесь нужно выяснить, что это такое, кто такой он, и что значит связать желание, соединить желание с ним. И здесь вся наша работа. Это недостаточно того, что желание от него. Я соединяю желание с ним. Для чего он дал мне его, и что он хочет от этого, и что я хочу в этом желании, которое он мне дал, и что я хочу и к нему, и так далее. То есть в цепочке этих выяснений в итоге выясняется мое намерение, то есть мое отношение к тому, что я получил от него, от Творца.
4: Ну как это проявляется в ощущении, когда я объединяю скли кого-то другого, что это зависть, как это действует?
2: Да, как мы соединяемся с чужим кли, инородным, вне меня. С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы не были способны, даже если бы он был раскрыт, тогда бы просто наше желание получать не позволило бы нам сделать какое-то действие ради отдачи. Со своими товарищами у меня есть такая возможность, но мы не понимаем, насколько этот мир устроен чудесным образом для этой работы, что из корня прийти к этой работе, так он устроен. У меня есть склонности, то, что называется, да? Зависть, страсть, честолюбие, тщеславие. С помощью них, вот этих трех, я прихожу к истинному выяснению желания и намерения.
4: Как работает каждый из них?
2: То есть у желания получать есть силы, которые называются зависть, страсть и тщеславие. И с помощью них он может относиться к внешним, те, кто окружают его. И с помощью них он может начать соединяться с ними, получать от них. И по тем же каналам начать понимать, где он и где они находятся по отношению к его эгоизму. Я хочу духовное. Мне нужно быть близко к другим людям именно для того, чтобы получить духовное. Это приходит очень медленно. Могут пройти много лет, пока человек начинает слышать, что это, очевидно, проблема, что, видимо, здесь кроется вот этот камень преткновения. Когда я годами слышал и читал, ну, и все-таки думал, что это что-то второстепенное, и не мог ничего сделать. Сейчас я понимаю чуть больше, что это, очевидно, важно, что в этом, видимо, ключ к духовному. Я могу писать тебе 1000 раз. Ключ к духовному — это товарищ, ключ к духовному — это товарищ, но это не поможет. Это действительно, пока проходит много всяких событий, состояний, и как-то это ощущение начинает ощущаться в сердце, а не только в разуме. А в разуме я эту науку, как я слышу сейчас о группе, обо всем, я могу всем рассказывать. Спроси своего товарища, да, этого Шиевица. Спроси у него, господин Шиевич, ну, насколько все такие воодушевляются, и все они действительно воодушевляются от него. Но как поместить это в сердце?
4: Как я могу видеть в желаниях, с которыми я обязан работать каждый день, эту вещь отдавать? Есть желания, в которых я способен видеть, просто делиться. Мы говорим об этом, что когда я измеряю отдачу, скажем, в работе с товарищами или с окружением, если я вижу, если намерение для себя в действии, как бы действие, а у самого действия нет значения, но если намерение, я подошлю к ним, что как я, что получаю от этого действия. Есть такие желания, что вся их суть только по отношению к другим. У них нет никакого значения самим по себе, без других. Как можно работать с такими желаниями? Как они, как бы, я не могу их заморозить, я обязан работать с ними каждый день. Как можно видеть в них вообще способность работать на отдачу?
2: Нам кажется, что наше желание отдавать сегодняшние, что с ними мы продолжаем дальше. А может быть, что это совершенно не так, что в тех желаниях, в которых нам кажется, что мы как-то исправлены, это совершенно... Это просто человеческие желания к отдаче. Но именно наши желания, которые сегодня нам кажутся очень далекими от духовного, они будут теми желаниями, в которых в них мы будем работать в духовном и раскроем его.
4: Но если вся суть желания — это намерение, как бы откуда я возьму намерение ради... Если у него намерение ради получения, то в желании не будет ничего, у него ничего нет. Может быть, есть какое-то наслаждение. Как можно вообще такую вещь превратить в отдачу, используя в иной форме?
2: В каждом желании нет ничего, кроме намерения.
4: Почему же? Есть желание, скажем, которое, ну, для существования, еда или сон. Есть такие вещи, как бы, Это по отношению, не имеет отношения к другим. Это вещи, которые обязан для себя сделать. Не важно, сейчас как бы я сплю больше, чем другие. Это не мое наслаждение. Мое наслаждение того, что есть желание, что в них есть кроме намерения.
2: Желания, в которых у нас есть что-то кроме намерения, это желание существования. Даже в этом мире, для чего я хочу больше, чем хлеб и вода? То, что тело естественным образом требует. Сколько требует это тело? Ну, чтобы была температура плюс 20, чтобы было столько-то калорий, всякими маленькими там вкусами, ну и все, ну, жена, дети там. Естественно, то, что тело бы требовало, если бы я жил один. Все вещи, которые требуют сверх этого, это уже произошло во мне, как в человеке, по отношению к неживому, растительному и животному, из намерения.
4: Допустим, сейчас я возьму это желание по отношению к группе, и тогда я вижу, насколько намерение там — это все. Я обращаюсь к нему, то есть я знаю, что при получении... Мы не говорим о действиях, но все же... Как я продолжаю двигаться как бы в повседневности, но внутренне это как-то...
2: Так тебе нужно просто прояснять каждый раз твое отношение. Как я отношусь к тому, что я хочу. И лучше всего в этом, я сказал, помести Творца в эту картину, и тогда тебе будет понятно. Ну, как-то.
4: Ну, я как бы обманываю себя, потому что, с одной стороны, ты требуешь способности отдавать, с другой стороны, ты видишь, что суть твоего существования, как бы то ни было, это получение. Ты делаешь это все время.
2: Я что, тебе сказал, что ты совершенный человек? Да, раздвоенный. Ну, нормально.
4: Поделимся впечатлением от урока, и что мы из него берем для реализации в десятке.
2: Каждый из нас получил начальное желание к тому, что находится вне этого мира, и методика, как это исправить, так, чтобы действительно привести это к правильному желанию, к желанию отдачи.
4: Рав в конце сказал, что ты должен просто каждый раз выяснять свои отношения. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом просто ввести в эту картину Творца.
2: Да, это прекрасный процесс, как мы, как желание, которое Он дал нам, как мы ищем Его и находим товарищи, группу, и начинаем понимать, что вообще такое отдача, и сколько раз мы меняемся, чтобы... Ничего не поделаешь.
4: Да, мы слышали, что группа — это место для раскрытия Творца, и Рав уподобил это такому прибору, в котором ты можешь увидеть себя, где ты находишься. Без группы человек не может обманывать себя.
2: Человек должен предварять свой хиссарон в духовном, чтобы у него были правильные келим, получать наполнение от Творца, желание получать.
4: Да, три слова. Ключ, духовное, товарищ.
2: Молитва может быть только об отдающих келим, и для этого мне необходим хиссарон, быть подобным отдаче, отдающему, проверять свое отношение к Творцу я могу в десятке относительно товарищей, потому что Десятка — это место раскрытия Творца.
4: Да, тут есть очень важное правило. Не сидеть и ждать, пока ты получишь свыше пробуждение. Неважно, в каком состоянии ты находишься, ты должен начинать пробуждать себя, то есть пробуждаться, чтобы Творец помог тебе.
2: Пробуждаться — это как с помощью группы обрести больше хисарон к свойству отдачи.
4: Да, мы изучали в этой статье, когда женщина зачнет первое, рождает мальчика в духовном, что-то означает, что когда Творец, то есть начинает первым, то рождает девочку, женскую кли. То есть мы должны получить максимальное хисарон, то есть чтобы я хотел отдавать Творцу больше всего в этом мире.
2: Да, это желание быть близким к нему, отдавать ему, это то, что мы требуем, и это то, что родит следующего сына.
4: Яков пишет нам, через все действия десятки мы должны привлекать свет, возвращающий к источнику. Десятки мы должны соединяться с товарищами. И я продолжу, что мы слышали, что намерение — это раскрытие хисарона. Каждый раз все время нужно искать, что я хочу получить, от чего наслаждаться, и найти тот настоящий хисарон, который нужно просить.
2: Вдобавок мы изучали отношение к обществу, когда человек рождается с маленьким желанием, вот к этой общей душе, и если он внутри себя формирует хисарон, к тому, чтобы приснить внешний хисарон, это называется, что он работает уже с обществом, с группой, в направлении отдачи ближнему.
4: Я получил впечатление, что желание — это такое слово, которое путает, потому что в получении — это не то, что в духовном мире, и мы не знаем, что мы получим, когда придем туда, то есть свету, когда нам дает, и поэтому вся наша работа — только просить хисарон к этому, то, что называется желание отдавать, хисарон отдачи. Когда мы приходим уже туда и знаем, чего мы хотим, тогда мы уже можем действительно использовать десятку, чтобы впечатать свое сердце.
2: Этот хисарон я формирую в десятке, в объединении между нами, потому что главное — это обрести этот хисарон, это кли.
4: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем песню.

0: Учение десяти сферот. Мы будем изучать вместе учение десяти сферот вместе с Рабашем, Баля Сулам, Тес, второй том, часть пятая, 47-й пункт, войдем в урок с Рабашем.
1: Ну, тогда начнем с 47-го пункта, страница 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она простая. Что значит вторая стадия? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хеседе, и мати в сфере гвура, не мати в сфере теферет, мати в нецахе, не мати в сфере год, мати в сфере сот и не мати в Малхут. А затем это снова повторяется сначала. Еще раз. Он объясняет здесь вторую стадию. О какой стадии мы учили? Вторая стадия. Мы учили, что первую стадию он называет Аб, Парцуф Абдаак. А вторую стадию он называет Сагдаак. То есть здесь он начинает говорить про Парцуф Сагдаак, который является второй стадией. Чего это вторая стадия? Это вторая стадия первого распространения света. А что такое первое распространение света? Это Парцуф Гальгальта, когда свет ушел. Была одна стадия, которая его наполнила. То есть первая стадия — это был Парцуф Аб. А теперь начинается вторая стадия наполнения. Наполняет кого? Парцуф Гальгальта. Поскольку Парцуф Гальгальта наполняется двумя парцуфами, Аб и Саг, пока то говорят о Парцуфе Саг, так какой его порядок? И он пишет: «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». Когда мы учим, что мати, свет в кетере, он идет точно согласно тому же порядку, который мы изучали, как было в Парцуфе Аб. То есть тогда он не мати в хохма, в хохме, тогда сферот кетера хохма. Что означает это, эти понятия свет кетера, свет хохма? Здесь он говорит, что мати в кетере, мати в хохме. На каждой ступени мы различаем два света: свет хохма и свет хасадим. Тогда он говорит, что когда мати в кетере, то света хохма нет ни в одной ступени. А что тогда светит? Только ахураим кетера во всех ступенях. И ахураим называется здесь хасадим. И он объясняет здесь, что получается, согласно этому, согласно тому же порядку хохма бина и хесед, которые нуждаются в хохме, не получают ее. Только что у них есть? У них есть только свет хасадим. Тогда мати в гуре, потому что гура называется свойством бак, дороже ранпина, и не мати в тиферет, что это гарды, толзы ранпина, где нет хохмы. И поэтому мати в нецах, потому что это вагды тох зеранпина, и не мати в воде, потому что это дар, который нуждается в хохме, в сов зеранпина, и мати в весо, то же самое. То есть там есть хасадим, и не мати в малхут, поскольку малхут тоже, как мы учили, нуждается в хохме. А затем это все повторяется заново сначала. Что значит повторяется сначала? Что снова происходит не мати в кетере, и потом снова мати в хохме, тогда все ступени, которые нуждаются В свете хохма получаете перед этот свет хохма, получается мати в хохме, бина. И когда мати в хохме, бине и хесед, нет мати в гуре. И гура поднимается гарды рож, который называется хесед. А остаток гуры, который остается теперь как внутренняя сторона хесед, светит тиферет. Тогда тиферет, у которого есть хохма, что это гардетох. Тогда и вагдетох, который называется Нецах, он соединяется с тиферетом, и тогда остаток Нецаха, который является внутренним свойством тиферет, дает свет воду. Тогда уже есть от, уже есть хохма в гардесов, и тогда есть, который является вагдесов, соединяется с гардесов. Вот, сфера от. И его остаток должен передать свет в Малхут, и он дает тогда Малхут. То есть кто поднимается? Мы учили в Аб, что свет в Малхут поднимается. Там было так. И также Вав, который смягчал Малхут, Вав внутри Гей, тоже поднимается. Остаток, который является, символизируется буквой Далет внутри Гей, дает Малхут. Так мы учили. 48-й пункт. И теперь есть несколько пхинот, несколько стадий. Первое. Ибо всегда он стремится нижний свет слиться с высшим. И поэтому, когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Потому что тогда, как мы учили Вав, отсюда следует цвет Малхут. И когда мать в Исоде, и не мать в Малхут, когда это было? Мы учили это просто. Ведь тогда цвет Малхут поднимается там Исод из-за его стремления к этому, и также это у всех остальных сферот, кроме сферот Хесед с Биной. Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. А почему это так? И когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Поскольку тогда свет в Малхут поднимается там в Исод. Почему? Из-за его желания, страстного стремления. Также это у всех остальных сферот. Когда свет уходит, он поднимается вверх. Не мати в Малхут. Тогда свет Малхут поднимается в Исод. Но кроме сферот Хесед и Бина. Почему? Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. Что должно быть? Почему так? Если не мати в Хеседе, тогда Хесед поднимается в Бину. А здесь он говорит наоборот, потому что когда не мать в Бине, тогда Бина куда должна подняться? В Хохму. А свой остаток должна была бы дать Хеседу, но так не происходит. Почему? Из-за двух расстояний. То есть какой порядок был? Когда мать в Бине, то также мати в Хеседе. Почему? Потому что свет Хеседа, он не равнозначен всему свету Бины. Что он здесь хочет сказать? Он говорит так, когда мати в Бине, то тогда также мати в Хеседе. Ибо не равен свет Хеседа, всему свету бины. И лишь в тот момент, когда бина опускается на свое место, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу же спускается на свое место. И суть этого в том, что сами по себе вак — это одна ступень. И они не могут слиться с биной, которая является свойством гар. Что здесь написано?
0: Итак, друзья, сейчас вместе мы послушаем беседы в пути, которая называется «Никто не может в одиночку». Эта беседа состоялась 24 марта 2026 года.
1: Строим духовное общество.

0: שוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף
1: אחד שמשתי беседу. Никто не может в одиночку. Беседа 24 марта 2026 года.
2: Принцип он такой, что когда десятка уезжает вместе на несколько дней, у нас через полтора месяца у нас будет такой конгресс десяток, когда каждая десятка уезжает на три дня, или все параллельно делают, и тогда это такой конгресс. Так у вас задается вопрос, насколько важна подготовка к этому конгрессу?
1: Ну да, как ты говоришь, конечно.
2: Какую подготовку десятка должна сделать? Что она должна определить для себя? Какая цель должна быть у нее перед этим? Она может говорить, но как она действительно определяет свою цель перед этим?
1: То, что никто из десятки не чувствует, что он может сам, в одиночку.
3: Есть...

0: Не знаю, как это передать.
1: Что значит, что никто не может в одиночку?
0: Никто не может в одиночку. Не может сформировать правильно вопрос, не сможет услышать ответ. Таким образом, если каждый хочет, то каждый достигает цели.
1: А как десятка может прийти к общему направлению?
0: Это должно быть еще перед поездкой.
1: Да.
0: Мы должны сейчас, перед поездкой, принять решение, что мы должны стать как один человек с одним сердцем. Вот и все.
1: Да, но почему так же, чтобы было по-другому? Может быть, у каждого есть своя цель, немножко другое направление, такой угол наклона, может быть, другой взгляд по отношению к Творцу, какая у него цель. Каждому не хватает какой-то силы.
0: Да.
1: У каждого, а тут нет, тут должна быть общая какая-то цель, не так, чтобы у каждого была своя личная.
0: Да, ты прав.
1: Так что должна быть общая цель? Все должны согласиться с этим, чтобы она была ясна. Но у каждого есть также и своя цель, и какая-то общая цель. И так, да? Как нам раскрыть нашу общую цель? То есть сейчас какое у нас намерение? Понятно, что в общем у нас есть стать, чтобы человек с одним сердцем. Но как нам найти свою будущую ступень, ближайшую? Как десятка определяет следующий шаг? Вот общее намерение.
0: Я думаю, что наша цель, она должна быть одной для всех. Одной на всех. Чтобы мы услышали ее и согласились на нее. Это, в общем-то, и есть наша цель.
1: Ну, как больше ее обнаружить, говорить о ней больше, чтобы прийти к ней?
0: Это уже зависит от нас. От того, насколько мы стремимся, жаждем быть вместе.
1: Все время, пока мы из материала желания получать состоим, мы можем идти только исходя знания.
0: Да.
1: Мы можем использовать наше знание, чтобы пойти выше знания, но прежде всего мы же используем знание, ведь мы же желание получать. Это наш материал единственный.
0: Как же ты сможешь двигаться выше знания?
1: Ну, согласиться, давать усилия. Прежде всего мы должны представить себе, для себя решить, что мы ничего не получим, у нас нет уже частного какого-то каких-то получения, какого-то результата. Мы должны подняться, сделать скачок выше знания. Наше знание остается сзади уже, и все.
0: Я думаю, что все согласны.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: часть. То есть нужно углубиться в урок раз Равом все время, несколько раз, много раз искать каждый такой нюанс, и насколько Рабаш объясняет это, и Рав, и насколько каббалист объясняет это, и мы вместе с товарищами из десятки Латинской Америки 7 мы хотим углубиться в то, что мы изучали в этой статье сегодня, что это означает, что женщина зачнёт и родит мальчика. В духовном работе мы хотим дать это пробуждение снизу и не ждать только лишь пробуждение свыше. Мы должны понимать, что мы должны, обязаны просто просить вместе, как сказал сейчас Рав в беседе, что мы должны прийти к общей цели, единой для всех. Мы должны быть частью группы, направленной к Творцу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На уроке Рав сказал, что вся наша работа, она не сосредотачивается на хисароне. Хисарон уже существует, но какое направление этого хисарона, то есть это намерение? И намерение — это направление хисарона, то есть какой цели, то есть что я хочу раскрыть с помощью этого хисарона, то есть какое будет наполнение хисарона, недостатка, да, каждый раз, когда у меня есть проблема, какая-то потребность, вот этот хисарон, я должен произвести работу. И захотеть связать этот хисарон с Творцом. И если нам удается связать, соединить вот этот хисарон с Творцом, то на этом заканчивается наша работа. Как наш дорогой Рав сказал, и сейчас давайте углубимся еще в это, давайте работать вместе. Каждая десятка начнет работу над этим.
0: Дорогие друзья, мы сейчас углубимся в статью Рабаша и начнем оттуда получать все, что каббалист подготовил для нас, наш учитель подготовил для нас. Мы видим, что хисарон должен быть исправлен, направлен правильно, когда мы все наши силы стараемся направить на отдачу, и мы раскрываем, что действительно мы не можем это сделать, в очень явной форме раскрываем это. И эта точка очень хорошая, потому что, исходя из этого, рождается у нас молитва из глубины сердца. И в этом заключается наша истинная работа, и тогда свыше дают нам свойство Захара, то есть желание отдавать. И давать — это означает молиться за всех, за весь Израиль, чтобы они пришли к цели. То есть нужно все время направлять себя, быть в этом направлении, быть в подъеме, и исходя из этого мы все вместе работаем в десятке, каждый в своей десятке, чтобы поднять шхину из праха. Так давайте сейчас продолжим и углубимся в эту статью.
1: Сейчас мы прочитаем фрагмент из первой части урока. Когда человек видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку он видит, что это не для него. Это падение иногда приводит к тому, что человек убегает с поля боя. Если он удостаивается, то восстанавливает себя и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи, и видит он, что он не может этого, человек не может это сделать, и тогда он молится Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это очень тяжело, ведь это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль

0: в человеке мог бы работать ради святости, которая называется Малхут Небес. Еще раз. Когда человек видит, что нужно работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку видит, что это не для него. И это падение иногда приводит его к тому, что он бежит с поля боя. Но если ему повезет, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит он, что это не в силах человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. Это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это тяжело, потому что это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И следует также молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, который называется «Небесный Малхут».
1: Да, друзья, мы настолько рады этой задаче, которую дали нам, чтобы молились за других, и вышли из своего личного хисарона, с которым мы знакомы. Мы должны только просить о том, что не хватает нам. И даже если мы по пути понимаем, что мы должны просить, и все на самом деле исходит из собственного сердца, пока мы не придем к просьбе, чтобы это было ради Высший Малхут, и мы понимаем, что Хизарон должен проявляться наружу по отношению к тому месту, где раскрывается Творец. Это называется товарищ. Ведь там находится все. И экраны, общие кли. И это кли, оно отличается от того, кто мы такие. И поэтому в этом есть работа. Требовать, чтобы мы получили это кли, которое называется товарищи. И таким образом мы сможем очистить этот хисарон, который сейчас грязный. И давайте посмотрим сейчас клип Рава, чтобы вспомнить, что Рав говорил нам на уроке.
0: Молитва за общество, за ближнего. Как ее совершать?
1: Молитва за ближнего — это значит, что все мои мысли и желания, которые направлены наружу, вне меня, я должен направить на то, что находится вне меня. И мне не важно, это Творец или это все человечество. Действительно, мы должны настаиваться на состояниях, которые действительно близки к переходу Махсома, к реализации правильной молитвы. И мы начинаем тогда чувствовать, что Творец и весь мир — это на самом деле одно и то же. Ведь мы вне наших килим не чувствуем ничего. Так как же я все-таки тогда смогу почувствовать вне своего кли, что вот есть я, есть Творец, то, что мы чувствуем в килим всего мира, то, что раскрывается мне там, это, по сути, и есть Творец по отношению ко мне. Кли, то есть Творец раскрывается в килим. Если я раскрываю его в своем кли, это называется тогда для меня этот мир. Если же я раскрываю его в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
0: И когда происходит это соединение со всем миром?
1: Соединение со всем миром происходит в том мире, в котором ты обретаешь экран. тогда ты обращаешься не внутрь себя, а обращаешься наружу, вне себя.
2: Taller activo. ¿Cómo puedo elevar una verdadera plegaria?
0: Активный семинар. Как я могу вознести истинную молитву за товарищей, прежде чем я почувствую, что их частью себя? Как я могу вознести истинную молитву за товарищей до того, как я почувствую их частью себя? Активный семинар.
1: Но в этом все дело написано в книгах, и мы все время учимся, что все, вся реальность находится внутри меня. И чувствую или не чувствую я, это другое. Но ты должен делать то, что говорят тебе. Ты должен молиться за объединение всех частей. Придет тогда высшая сила и соединит их. Неважно, ты соединяешь, чувствуешь ты или нет. Для того, чтобы почувствовать, ты должен молиться.
0: Да, так написано то, что вот мы читали, что поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока получит пробуждение свыше. Но в том состоянии, в котором он находится, он должен начать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. Так же, как написано в этом вопросе, как я могу вознести истинную молитву? То есть не надо ждать, пока она будет истинной, а начинать стараться действовать ради товарищей.
1: Я прихожу на утренний урок, и тогда я проверяю, чем я могу помочь товарищам. Если я им помог прийти на урок, если я подготовил для них что-то, неважно, хочу или не хочу, когда, допустим, раздают кофе, я думаю только о товарищах сначала, а потом о себе. Есть в течение дня, есть много моментов, когда человек проверяет себя, когда он готовится к уроку и готовить свое намерение на молитву. То есть он может проверить, насколько он может настроиться, реализовать свойства отдачи на самом деле. И из этих состояний человека может родиться настоящая молитва, потому что он проверяет себя и видит, насколько он может быть в отдаче по отношению к товарищам.
0: Да, когда мы видим разницу, что все мы хотим почувствовать, что мы часть целого, и мы соблюдаем круг объединения и чувствуем, где есть еще отдаление, разница между состоянием желаемым и действительным. Там мы просим помощи и прилагаем больше усилий, чтобы приблизиться друг к другу.
1: Да, даже если я не чувствую своих товарищей как часть меня и понимаю я все-таки, что должно, такое ощущение должно родиться во мне, тогда я прошу об этом Хисароне. Несмотря на то, что я не чувствую как счастье себя, из этого начинается молитва.
0: Шай пишет, что просьба усилить помощь Творца из хисарона товарищей, просить за них. И Яков говорит, стараться думать, насколько возможно, о товарищах. И да, действительно, у нас не будет настоящей молитвы, или у меня не будет настоящей молитвы, прежде чем не будет истинного желания к духовному, а истинное желание к духовному придет только когда Творец изменит меня. И поэтому нужно думать о действиях, из которых придет свет и даст это желание.
1: Да, я записал во время урока сегодняшнего, что молитва может быть только за келем отдачи. Так как же мне достичь такого хисарона, чтобы у меня была потребность в этих отдающих келим? Эти келим находятся вне меня, они находятся в товарищах. И об этом я должен просить помощь, чтобы я смог постичь, обрести эти келим, товарищи, и об этом молитва должна быть.
0: Если я возьму товарищей, у которых есть всякие там функции, должности, я просто буду в огромном воодушевлении, каждый обслуживает, заботится. Я получаю воодушевление от этого и чувствую себя маленьким, и чувствую потребность молиться за то, что товарищи просят. И когда есть вот это величие, то молитва сама поднимается, поэтому нужно просто воодушевляться товарищами.
1: Именно благодаря тому, что человек не ждет, а начинает действовать, тогда он получает помощь. Он начинает чувствовать, что другие более успешны, чем он. Что они да, молятся, и да, они больше чувствуют, и сердце у них будет более открыто. Есть у них больше объединения, более настоящего объединения, они больше заботятся друг о друге, и так далее, и тому подобное. А он видит, что он не очень-то. И тогда он получает от этого хисарон, и такой призыв, толчок к этому.
0: Когда человек старается помочь товарищам, то каждый раз он видит, как его молитва становится более точной. Когда он старается делать что-то руками, он видит.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну хорошо. В этих отрывках мы раскрываем эти моменты. Такие моменты, в которых у нас нет сил у меня быть из любви к себе. И Рав говорит, что когда мы прилагаем усилия, мы находимся в подъемах и падениях, начинаем различать, что настоящая работа — это не ждать, что придет что-то свыше, а настоящая работа — это развить настоящий хисарон к товарищам. К Творцу через товарища. Мы получаем это ощущение важности благодаря тому, что мы начинаем чувствовать шхину. Когда ты чувствуешь, когда человек начинает чувствовать настоящий хисарон к Творцу, и мы видим, что есть разница между механической молитвой и той, которая рождается из глубины сердца, и необходимо направлять правильно нашу молитву на слияние с Творцом.
3: Кенер?
4: No sé qué decir.
3: El extracto. Leo yo. Sí. Fue extracto de la fuente número 2. Esto no es así como una petición. Esto ocurre cuando una persona siente lo que le falta. Esto está especialmente en el corazón.
0: Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами какие слова, потому что просьба означает то, что не хватает человеку, об этом он просит. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит, ведь Творец знает мысли человека, и поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что он производит ртом по причине того, что уста не обладают потребностями, которые нужно наполнить. Поэтому человек, который молится, он должен подготовиться к молитве. Что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу, Исраэль. И приводит он там то, что касается подготовки, что каждый сделает это в соответствии со своим пониманием. И нужно объяснить это так, что каждый сделал подготовку, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, о чем просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает. Еще раз, отрывок номер 2. Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит. Ведь Творец, он знает мысли человека. И поэтому наверху слышит только то, что требует сердца, а не то, что просят уста. Потому что уста не обладают потребности, которые нужно наполнить. И человек, который собирается молиться, должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу Израиль. И приводит там, что касается подготовки, чтобы каждый сделал это в соответствии с своим пониманием. И нужно объяснить, что подготовка это чтобы знать, что просить. И человек должен знать, что просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает.
5: Javier, gracias. Gracias, Eva. Sí, amigos, verdaderamente aquí está
1: un
5: gran interrogante en cada día, en cada momento para nosotros, ¿no?
1: Находится огромный вопрос каждое мгновение, каждый день. Что мы просим? Что я должен просить? И в чем заключается моя настоящая просьба к Творцу? И совет, да, мы должны готовиться. Мы должны действительно исследовать внутри нас, что мы просим по-настоящему. Потому что Творец, Он видит все наши желания, наши просьбы, мы прозрачны для Него, и мы не можем как-то Его обмануть, говоря устами какую-то красивую молитву, а в сердце что? Поэтому мы должны пробуждать эту молитву в сердце. И есть у нас ключ для этого, который открывает все двери, и это группа, это наше окружение. Давайте послушаем клип Рава об этом, о том, как мы должны просить вперед.
0: Как выяснить настоящий хессарон, о котором нужно просить?
1: Как выяснить настоящий хессарон, которым запросить, о котором человек не может сам это сделать? Самостоятельный человек не может это выяснить, потому что это просто невозможно. Невозможно жить одному, без общества, без группы. И достичь такого состояния, когда действительно я буду хотеть отдавать. У тебя нет условий, в которых ты мог бы достичь этого хессарона. Или чтобы у тебя был хессарон к этому хессарону, потребность такая. У тебя нет таких условий. Только в группе постепенно через то, что ты видишь, что тебе на них наплевать. Мол, зачем они мне нужны? Потом, ладно, буду терпеть их. Ну, по крайней мере, дает мне рамки. Затем ты начинаешь видеть, что это больше, чем просто рамки. Они наносят тебе всякие удары, пробуждают в тебе всякие вещи, которые хотя бы тебя так встряхивают. Ты начинаешь злиться на них, а потом начинаешь понимать, что без таких реакций, без таких, без получения таких вот ответных реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще проспал бы еще несколько воплощений. И тогда ты начинаешь их немного ценить, а потом ты начинаешь видеть, что через товарища ты уже можешь что-то понять, что-то почувствовать, что он в чем-то может для тебя быть помощью в чем-то. Пока ты каким-то образом осознаешь, что в нем все еще, что в нем все же есть такие вещи, без которых у тебя не будет возможности получать духовное. Потому что духовно ты постигаешь именно в той мере, в которой начинаешь включаться в них, Ведь в тебе самом никогда не сможет вырасти, не сможет родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, потому что твое кли находится в них.
2: Apreciando la, la guía de nuestro Rab, podemos comprender y confirmar en nuestros corazones que verdaderamente son los amigos los que preparan.
0: Мы очень ценим то, что сейчас Рав сказал. И мы можем понять, что товарищи нас готовят, они открывают нам сердце в духовное. Мы просим все десятки, чтобы после активного семинара написали ваши общие ответы, которые вы достигли в десятке, чтобы поделиться со всем миром кли. Но сначала перейдем к семинару. Какие хисронот я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимает его вопросительный знак, чтобы поделиться со всеми. Еще раз, какие хисароны я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимает вопросительный знак и делится со всеми.
1: Ну, я ищу, как получить от товарищей, чтобы с помощью их, благодаря им, приблизиться к молитве и получить хисароны к величию товарищей, величию цели. Я вижу, как товарищи очень тщательно соблюдают, все делают, насколько важно им приблизиться к цели, выйти из себя. И я так чувствую, что это то, что не хватает мне. Из того, что я чувствую, что сам по себе я не могу вообще, и поэтому у меня возникает молитва и просьба о помощи.
0: Хисарон уподобится Творцу. Из общей точки в сердце, и тут я могу соединиться с товарищем и об этом поднять молитву.
1: Да, в конечном итоге это величие Творца, и от этого потом мы придем ко всему. Ишай также пишет, что хисарон — увеличить потребность в помощи Творца.
0: Хисарон — обрести желание отдавать. Это то, что я могу получить от товарищей. В итоге мы должны достичь хисарона в помощи Творца, потому что только Он нам может помочь, а мы только можем предоставить хисарон, но помощь мы получим только от Творца.
1: Товарищи дают потребность такой хисарон, но потому что во мне это не находится, я могу это ощутить как свет, который хисарон не дает мне. И в этом важность величия, это просто как жизнь, то есть как человек дышит, это можно получить только от товарищей.
0: Хисарон усилить к Творцу. Все хисароны к Творцу я объединяю величие цели, просьбы к Творцу, насколько товарищи стремятся к обретению цели. Я могу добавить, что у товарища есть точка в сердце, так же, как и у меня. Желание получить духовное, желание ради получения, но то, что я должен предпочесть их желание своему, и вот эта разница, которую я должен преодолеть, это то, что превращает то, что есть во мне, в духовное.
6: Bien, amigos, queridos amigos del Club Mundial.
1: Хорошо, дорогие друзья, мирового кли, мы просим, зная, что мы не можем сделать сами в одиночку нашу работу, мы должны стремиться соединиться с десятками на барухе. И раскрыл на уроке, что наш путь к Махсому зависит от того, что мы соберем настоящее желание к тому, чтобы достичь, обрести отдающий килим.
7: Entre nosotros influenciarnos,
1: и
7: podamos capturar
1: la carencia. Каббалисты сказали нам, что мы должны работать в десятках, чтобы воздействовать друг на друга, пока мы не сможем обрести хисарон, товарищи. Мы должны это найти в себе, питать в себя, чтобы достичь духовного, потому что все находится в товарищах, находится в вас. Так давайте, дорогие друзья, будем воспринимать нашу десятку как нашу лабораторию. Большое спасибо, дорогие друзья.
0: Правда, большое спасибо, Латин 7. И мы перейдем к докладу Дуди.
1: Дорогие друзья, через неделю, в четверг и пятницу, мы будем праздновать важный праздник Шавуот. У нас будет другое расписание. Я хочу поделиться с вами. То есть в четверг мы начнем наш день, как обычно. У нас будет подготовка в 2:42. 10 утренний урок, 12 будет дневной урок, и потом у нас будет трапеза в 14:30, но у нас будет также и обновление. Мы хотим вернуть этого, то, что мы делали раньше, как принято делать. У нас будет урок, ночной урок, который называется «Лала Декала», когда мы будем делать ночное исправление на этом уроке, шавотное, и мы войдем в урок в нашем зале учебном, будем читать особые отрывки из Зора и из особых уроков Рава. Начнется урок подготовка в 22:15. Мы приглашаем всех приезжать к нам из израильского кли, чтобы участвовать в этом нашем совместном уроке ночном. А потом на следующий день у нас уже будет подготовка в пятницу, в праздничный день, с 7:45 до 8. 10 у нас будет. С 8 до 10 у нас будет урок, потом будет молитва, и будет праздничная трапеза в 11 часов. Потом у нас будет вечерний урок, начиная с 16:45 будет подготовка, в 5 урок, а потом заключительная трапеза начнется в 18:30. После этого у нас будет шаббат, обычный урок. Лехаим лебарух.
0: Сообщение, дорогие друзья, в пятницу 15 мая в 4:30 состоится Тиш для мужчин с 18 лет, будет трансляция в системе РУД, и женщины могут смотреть это в нашем торжественном зале. И споем!

0: Хаверим якарим.
1: Дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первой, рождает мальчика в духовной работе». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основных моментах статьи. Что означает женщина, зачавшая первой, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнять Тору и заповеди, это чтобы очистить Исраэль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд» — привилегия — происходит от слова «издакхут» — очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими Исраэль.
2: Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме, от Творца, который является дающим, поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению. То есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме. То есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует противоположное значение между келим и святами. Другими словами, есть свята, которые называются схарим, есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон. То есть что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
1: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, хаим, а второй свет называется свет хасадим, который обычно называется вак. То есть ему все еще недостает трех первых сферот.
3: Поэтому, если человек использует килим денукива, женские, то есть получающий килим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими килим ради отдачи, тогда женщина рождает мальчика, Захар. То есть от этой работы рождается свет Хохма, который является совершенным светом и светом жизни. И называется Захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать, свет целетворения.
2: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захара. Тогда как, если человек работает с отдающими килим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими килим называется Захар, тогда от этого рождается только свет Никева, потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие килим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток Гар. А свет Хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет Хасадим потом приходит и облачается свет Хохмы. И это то, что написано: если мужчина зачинает первым, женщина рождает девочку, Никева. Зор говорит следующее: «Приди увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малхут, и она первое пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивы, то есть Малхут». И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это не сходят и в материальные ветви. Согласно этому следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
3: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес, и тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. И это называется, что высший дал нижнему свет Хасадим, потому что Хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему. Это означает, что ее желание, то есть Малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано тогда, Малхут наполняется с правой стороны, а это Хасадим для свойства Захар. И так следует объяснить, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика Захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
2: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. В нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, что у него будет награда в этом мире, и чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус, момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю, и в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинают ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и слиться с ним означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть Никева, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства Захара. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика Захара. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством Захар.
3: Тогда как если мужчина начинает первым, она рождает девочку Нукива. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и Малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве Нукива, то есть Малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина начинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством Накива по той причине, что происходит от Малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца. То есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, нукива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство накива. Ведь известно, что свойство накива в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
2: И это называется свойством никева. То есть, что человек работает тогда на основе называемой желания получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил, поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. И это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
3: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей Малхут. И это вещь тяжелая, и происходит от власти народов мира над частным свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом в человеке мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика», Захар. Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. И следует знать по поводу молитвы, что когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему, следует различать между молитвой и просьбой. Ведь молитва называется то, когда человек молится в соответствии с порядком молитв, которые установили нам мудрецы. А просьба — это то, что человек просит лично. Так объясняют чем различается молитва и просьба?
2: И это можно объяснить тем, что то, что установили мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмона Эсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
3: Смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума, а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства, сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принято, когда хотят молиться о больном, порядок таков, что в молитве Шмона Эсре, 18 благословений, когда говорят «излечи нас, Творец», и мы излечимся, это вызвано тем, что все общество может понять только по буквальному толкованию. Но на самом деле он говорит, что можно упомянуть имя больного, чтобы Творец послал ему исцеление. Даже в благословении Вельмульшиним, доносчиком, потому что все благословения молитвы Шмона Эсре — все святые имена. И поэтому он сказал, что то, что мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами. То есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как в отношении тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не достает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего не достает человеку. Об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
2: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка? Как написано, «Пусть направит себя к Творцу Израиль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает. Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просит о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя иногда так же бывает, что у человека нет заработка и тому подобное, но в любом случае человек тогда не просит у Творца о том, чтобы ему дали также и заработок, хотя он нуждается в этом, по той причине, что основные страдания его заключаются в том, что он находится в тюрьме. Поэтому человек просит именно о том, что для него нужно больше всего, как он чувствует. То есть в чем он ощущает большие страдания, об этом он и просит. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен прежде всего сделать подготовку и проверить себя, и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца.

0: никого, кто ощущал бы по-настоящему, насколько его тело не имеет никакого отношения к святости. Поэтому те люди, которые не видят истины, насколько они далеки от святости, автоматически они могут быть довольны своей работой в святости, тогда как он страдает от того состояния, в котором он находится. Поэтому этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет видеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. Это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовит себя к молитве, он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило, что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбы.
1: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитва между человеком и товарищем. Кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом. Тоже должны быть два условия, как сказали мудрецы. Израиль, святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет, то есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
0: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется желание отдавать. И это называется «есть у него», но он не хочет дать. Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда

0: человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
1: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль, святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, но нет у него. То есть нет таких вещей у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающий келим человека. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим. А у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями, и из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
0: Если жена начнет первой в работе, это словец Улам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
2: Амуд Юд Алиф.
0: Страница 11.
2: Коля,
0: вся наша работа
2: ило але хисарон. Хисарон немца.
0: Не на хисарон. Хисарон нет хисарона. Хисарон присутствует. А на что этот хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение — это направление моего хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри хисарона? Чем этот хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждение я хочу, чтобы раскрылось в моем хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения... Чем наслаждаться? Не иначе, так мы устроены. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю, от того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, от того, что я нахожусь в отрыве от Него, и главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клипот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать, просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно уподобить человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться. от еды. Так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их и производит расчеты, что лучше этого, одно вместо другого, расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир. И от этого желание получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончит свою жизнь. Развитие может быть только, если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений. Тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется муж. Зачинает, Творец называется муж, он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного, он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так, а только с помощью решимо, цветов, которые светят на решимо, человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда из того, что муж начинает первым, то есть Творец дает ему хисарон, рождается накива, женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как-то видеть себя действующим в достижении наполнения. Начинает выясняться ему постепенно, это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. Потому что вне этого мира там наполнение другое, и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человек, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если в нем родился как бы Хисарон Накива, Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно другое кли. То есть это желание обязано быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачал и родилась Накива. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатка в наполнении, ему не достает хисарона. Хисарона отдавать. И когда у него есть этот хисарон отдавать, это действительно хисарон, который родился. Потому что просто хисарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто та, которая пробудилась в нем, это хисарон, я хочу еще охватить весь будущий мир, или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного Захара накива. Так хисарон, потребность к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хисарон, отдающих келим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие келим, силы отдавать. Это называется, что женщина начинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина начинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий келим, который просит, и эти отдающие келим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие келим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть дающие келим так проверяются, так они действительно ощущаются в человеке, что это келим, хисарон, к тому, что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих келим, настоящих отдающих келим. И тогда, из-за того, что пробуждение к этим келим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается Захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести хисарон. Хисарон от Малхут быть, как кетер быть, как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к кетеру, Малхут поднимается в кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой, да.
1: Что означает молитва за другого, за общество? Откуда? Как это выполнять? Что это?
0: Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И неважно мне, это Творец или все человечество. Мы действительно только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или Творец, или весь мир – это на самом деле то же самое. Потому что мы вне килим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли? Это я, это Творец. То есть то, что ощущается в килим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, Творец относительно меня.
1: Как это сделать?
0: Кли или Творец создает, раскрывается в килим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда этот объединение включается весь мир?
0: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
1: Так любая просьба должна быть за весь мир.
0: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, а потом о своей семье, а потом о своем окружении, а потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. В человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутри нашего желания, все наше духовное постижение, это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч. То, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня, то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущения внешних келим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. Внешний, то есть духовный мир, я нахожусь как душа в этих килим, в духовных килим.
1: Так как это выполнить во время учебы, во время урока?
0: Как реализовать это во время урока? Как мы сказали, что если у тебя есть начальный хисарон к этому, Творец сделал тебе зажигание, заполнение, то продолжай. К настоящему желанию.
1: Как только желать это?
0: Только желать, нам не нужно больше молитвы. Называется, что я хочу обрести желание. Хисарон, без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... В течение всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учению 10 сферот, что называется лолишма, что я очень хочу духовного для себя и также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется лолишма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю разницу между ними, и я нахожусь в них обоих вместе. Да, он говорит, чтобы человеку было ясно, что если он будет знать, что он получает только отдающие килимы, у него не будет ничего для себя, он не желает этого, он не способен к такому. Это называется настоящая лолишма, из которого приходит лишма. И на это желание должны быть просто в нем в готовности, так весь день и всю ночь, как он говорит в письмах на 70-й странице в Прихахам. Вот и все. То есть мы в общем от начального желания, которое называется точка в сердце, называется Иш, Творец, что он посеял в нас и родилась от этого накива, нам нужно эту накиву увеличить, чтобы этот хисарон был бы максимальным хисароном, какой только может быть в этом мире. Максимальный в этом мире это называется над всеми желаниями этого мира, хотя я желаю их. Я хочу, чтобы у меня было также желание отдавать Творцу. И это называется действительно накива, которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран. Это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хисарона, хисарон становится наполнением? Говорят, что
1: становится ли хисарон наполнением?
0: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле типа хисарона.
1: Человек, который рождается из желания получать, никогда не может быть в хисароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя? Каким наслаждением он наполняет себя? Если я знаю, что мой хисарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хисарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хисарона, так этот хисарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хисарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в хисароне, и хисарон к этому буквально служит мне наполнением. То есть я рад тому, что я желаю его. Этого достаточно? Этого недостаточно. Это можно уподобить отдаче ради отдачи. Конечно же, это не является целью. Но в любом случае у меня есть в этом наслаждение, есть у меня от этого оправдание моего состояния. И, безусловно, это состояние которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
0: Но если нет, как вы сказали, свечение величия того, к чему я стремлюсь, нет стремления к этому хисарону. То есть если я не представляю себе, что это великое, то к чему я стремлюсь?
1: Верно. Конечно же, наше желание зависит от нескольких факторов, которые есть. Свечение свыше, пробуждение решимот снизу и так далее. Это мы можем просеять. Этому у нас нет никакой проблемы. Это мы можем просить, это мы можем требовать, потому что я требую, чтобы у меня было кли, и я не требую от него наполнения. Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую келим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. Чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается. У нее нет наслаждения для себя. Да? Она дает мне. Мы не углубляемся в это, потому что это животная суть. В этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя отдачей ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит клишма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
0: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий хисарон? Если он требует большой хисарон, это хисарон к слиянию, в идеале, может быть, хисарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить этот хисарон настоящий, он, что на него нужно просить?
1: Как человек выясняет истинный хисарон, на котором нужно просить? Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты бы мог прийти к такому хисарону. Или к хисарону этого хисарона. У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебя они, затем хорошо, я буду терпеть их. У меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки, тебе дают всевозможные удары и показывают тебя всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получение таких реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное. Когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти, родиться хиссарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. Тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10. Но твое кли в их руках.
2: Всё.
1: Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим, тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. Это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое. Понимаешь? Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна. Ты, она тебе не нужна. Лучше бы я отказался от них, и зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей, говорят: давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, то Рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. Рав, скажем, со стороны Творца, как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них, в других душах Адама Ришона. Поэтому пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому. Все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и удар, и фараон, и Моше, и все это. Понимаешь? И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свою кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. потому что есть у тебя часть как кетера, дающий, как малхут, получающий. Он буквально строит свое кли. И ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к рабу это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это то самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть хисарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет.
3: До этого нет ничего. Люди кричат «спасите», потому что у них есть животное желание к духовному. «Дай мне, почему ты не даешь мне? Ты дал мне хисарон, почему не дал наполнение?» Творец дал тебе хисарон и вообще не намеревается наполнять этот хисарон. Он дал тебе этот хисарон для того, чтобы ты на его основе построил хисарон к духовному. Он дал тебе хисарон в сущности не к духовному. Он дал тебе хисарон еще больше получает, чем есть в этом мире, то есть испорченный хисарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, неидеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит свыше, неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит Но насколько ты ищешь этот правильный хисарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику.
2: И здесь,
3: как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хисарон. Для этого существует группа. Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого? Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души. Это твои килимы, только в них ты можешь. Действительно. Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка, называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца, сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные килим. Это называется «я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
1: Что значит, что человек ищет правильный хисарон? Что это за определение такое?
3: Правильный хисарон — это хисарон к тому, чтобы у меня было хисарон к отдаче. Ты спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше, да? Я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для тебя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я стою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я получу желание отдавать Творцу. Ведь оно находится во мне еще до Махсома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да, я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит, и он приносит ей прелесть, очарование святости. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовное, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его, и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи. И это является результатом работы с группой.
4: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
3: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да. Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. И не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна, а так она непонятна, потому что у нас нет силы с другой стороны.
5: А, сам это немца. Ну-ну.
3: А, туда ты убежал? Ну-ну.
4: Меня тянет к духовному, я стремлюсь к духовному.
3: Может быть, я не знаю.
4: Да как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
3: Ты говоришь так, меня тянет к духовному, как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе, это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель? У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
4: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
3: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит к лишма.
4: Мы должны что, достичь этого?
3: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж начинает первым и рождается Некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать родить мужчину.
4: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
3: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание, выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен, зависит от меня и не зависит от меня, с помощью чего я его реализую, и что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу в выяснении, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение, как использовать это желание. И намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я предал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии, в единстве с ним. Оба. Вот и все.
4: Ты знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
3: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он, и мог бы так взять и соединить их, да? Оба. Нормально. Но здесь нужно выяснить, что это такое, кто такой он, и что значит связать желание, соединить желание с ним. И здесь вся наша работа. Это недостаточно того, что желание от него. Я соединяю желание с ним. Для чего он дал мне его, и что он хочет от этого, и что я хочу в этом желании, которое он мне дал, и что я хочу и к нему, и так далее. То есть цепочки этих выяснений в итоге выясняется мое намерение, то есть мое отношение к тому, что я получил от него, от Творца.
4: Ну как это проявляется в ощущении, когда я объединяюсь с кли кого-то другого, что это зависть, как это действует?
3: Да, как мы соединяемся с чужим кли, инородным, вне меня. С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы не были способны, даже если бы он был раскрыт, тогда бы просто наше желание получать не позволило бы нам сделать какое-то действие ради отдачи. Со своими товарищами у меня есть такая возможность, но мы не понимаем, насколько этот мир устроен чудесным образом для этой работы, что из корня прийти к этой работе, так он устроен. У меня есть склонности, то, что называется, да? Зависть, страсть, честолюбие, тщеславие. С помощью них, вот этих трех, я прихожу к истинному выяснению желания и намерения.
4: Как работает каждый из них?
3: То есть у желания получать есть силы, которые называются зависть, страсть и тщеславие. И с помощью них он может относиться к внешним, те, кто окружают его. И с помощью них он может начать соединяться с ними, получать от них. И по тем же каналам начать понимать, где он и где они находятся по отношению к его эгоизму. Я хочу духовное. Мне нужно быть близко к другим людям именно для того, чтобы получить духовное. Это приходит очень медленно. Могут пройти много лет, пока человек начинает слышать, что это, очевидно, проблема, что, видимо, здесь кроется вот этот камень преткновения. Когда я годами слышал и читал, ну, и все-таки думал, что это что-то второстепенное, и не мог ничего сделать. Сейчас я понимаю чуть больше, что это, очевидно, важно, что в этом, видимо, ключ к духовному. Я могу писать тебе тысячу раз, ключ к духовному — это товарищ, ключ к духовному — это товарищ, но это не поможет. Это действительно, пока проходит много всяких событий, состояний, и как-то это ощущение начинает ощущаться в сердце, а не только в разуме. А в разуме я эту науку, как я слышу сейчас о группе, обо всем, я могу всем рассказывать, спросить своего товарища, да, этого Шиевица. Ну, спроси у него, господин Шиевич, ну, насколько все такие воодушевляются, и все они действительно воодушевляются от него. Но как поместить это в сердце?
4: Как я могу видеть в желаниях, с которыми я обязан работать каждый день, эту вещь отдавать? И желания, в которых я способен видеть, просто делиться. Мы говорим об этом, что когда я измеряю отдачу, скажем, в работе с товарищами или с окружением, если я вижу, если намерение для себя в действии, как бы действие, а у самого действия нет значения, но если намерение, я подошлю к ним, что как я, что получаю от этого действия. Есть такие желания, что вся их суть только по отношению к другим. У них нет никакого значения самим по себе, без других. Как можно работать с такими желаниями? Как они, как бы я не могу их заморозить, я обязан работать с ними каждый день. Как можно видеть в них вообще способность работать на отдачу?
3: Нам кажется, что наше желание отдавать сегодняшнее, что с ними мы продолжаем дальше. А может быть, что это совершенно не так, что в тех желаниях, в которых нам кажется, что мы как-то исправлены, это совершенно... Это просто человеческие желания к отдаче. Но именно наши желания, которые сегодня нам кажутся очень далекими от духовного, они будут теми желаниями, в которых

0: Это вещи, которые обязаны для себя сделать. Неважно сейчас, как бы я сплю больше, чем другие. Это не мое наслаждение. Мое наслаждение того, что есть желание, что в них есть, кроме намерения.
1: Желания, в которых у нас есть что-то, кроме намерения, это желание существования. Даже в этом мире. И для чего я хочу больше, чем хлеб его и вода? То, что тело естественным образом требует. Сколько требует это тело? Ну, чтобы была температура плюс 20, чтобы было столько-то калорий, всякими маленькими там вкусами, ну и все, ну, жена, дети там. Естественно, то, что тело бы требовало, если бы я жил один. Все вещи, которые я требую сверх этого, это уже произошло во мне, как в человеке, по отношению к неживому, растительному и животному, из намерения.
0: Допустим, сейчас я возьму это желание по отношению к группе, и тогда я вижу, насколько намерение там — это все. Я обращаюсь к нему, то есть я знаю, что при получении... Мы не говорим о действиях, но все же... Как я продолжаю двигаться как бы в повседневности, но внутренне это как-то...
1: Так тебе нужно просто прояснять каждый раз твое отношение. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом, я сказал, помести Творца в эту картину, и тогда тебе будет понятно. Ну, как-то.
0: Ну, я как бы обманываю себя, потому что, с одной стороны, ты требуешь способности отдавать, с другой стороны, ты видишь, что суть твоего существования, как бы то ни было, это получение. Ты делаешь это все время.
1: Я что, тебе сказал, что ты совершенный человек? Да, раздвоенный. Ну, нормально.
0: Поделимся впечатлением от урока, и что мы из него берем для реализации в десятке.
1: Каждый из нас получил начальное желание к тому, что находится вне этого мира, и методика, как это исправить, так, чтобы действительно привести это к правильному желанию, к желанию отдачи.
0: Да, Рав в конце сказал, что ты должен просто каждый раз выяснять свои отношения. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом просто ввести в эту картину Творца.
1: Да, это прекрасный процесс, как мы, как желание, которое Он дал нам, как мы ищем Его и находим товарищи, группу, и начинаем понимать, что вообще такое отдача, и сколько раз мы меняемся, чтобы... Ничего не поделаешь
0: тут. Да, мы слышали, что группа — это место для раскрытия Творца, и Рав подобил это такому прибору, в котором ты можешь увидеть себя, где ты находишься. Без группы человек не может обманывать себя.
1: Человек должен предварять свой хиссарон в духовном, чтобы у него были правильные келим, получать наполнение от Творца, желание получать.
0: Да, три слова. Ключ, духовное, товарищ.
1: Молитва может быть только об отдающих келим, и для этого мне необходим хиссарон, быть подобным отдаче, отдающему, проверять свое отношение к Творцу. Я могу в десятке относительно товарищей, потому что десятка — это место раскрытия Творца.

0: Да, тут есть очень важное правило. Не сидеть и ждать, пока ты получишь свыше пробуждение. Неважно, в каком состоянии ты находишься, ты должен начинать пробуждать себя, то есть пробуждаться, чтобы Творец помог тебе.
1: Пробуждаться — это как с помощью группы обрести больше хисарон к свойству отдачи.
0: Да, мы изучали в этой статье, когда женщина зачнет первое, рождает мальчика в духовном, что-то означает, что когда Творец, то есть начинает первым, то он рождает девочку, женское кли. То есть мы должны получить максимальное хисарон, то есть чтобы я хотел отдавать Творцу больше всего в этом мире.
1: Да, это желание быть близким к нему, отдавать ему, это то, что мы требуем, и это то, что родит следующего сына.
0: Яков пишет нам, через все действия десятки мы должны привлекать свет, возвращающий к источнику. Десятки мы должны соединяться с товарищами. И я продолжу, что мы слышали, что намерение — это раскрытие хисарона. Каждый раз все время нужно искать, что я хочу получить, от чего наслаждаться и найти тот настоящий хисарон, который нужно просить.
1: Вдобавок мы изучали отношение к обществу, когда человек рождается с маленьким желанием, вот к этой общей душе, и если он внутри себя формирует хисарон к тому, чтобы присоединить внешний хисарон, это называется, что он работает уже с обществом, с группой, в направлении отдачи ближнему.
0: Я получил впечатление, что желание — это такое слово, которое путает, потому что в получении — это не то, что в духовном мире, и мы не знаем, что мы получим, когда придем туда, то есть свет, когда нам дает, и поэтому вся наша работа — только просить хисарон к этому, то, что называется желание отдавать, хисарон отдачи. Когда мы приходим уже туда и знаем, чего мы хотим, тогда мы уже можем действительно использовать десятку, чтобы впечатать свое сердце.
1: Этот хисарон я формирую в десятке, в объединении между нами, потому что главное — это обрести этот хисарон, это кли.
0: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем песню.

0: Значение десяти сферот. Мы будем изучать вместе учение десяти сферот вместе с Рабашем, Бале Сулам, Тес, второй том, часть пятая, 47-й пункт. Войдем в урок с Рабашем.
1: Ну, тогда начнем с 47-го пункта, страница 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она простая. Что значит вторая стадия? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в Кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хеседе, и мати в сфере гвура, не мати в сфере теферет, мати в нецахе, не мати в сфере год, мати в сфере сот и не мати в Малхут, а затем это снова повторяется сначала. Еще раз. Он объясняет здесь вторую стадию. О какой стадии мы учили? Вторая стадия. Мы учили, что первую стадию называют Аб, Парцуф Абдаак, а вторую стадию называют Сагдаак. То есть здесь он начинает говорить про Парцуф Сагдаак, который является второй стадией. Чего это вторая стадия? Это вторая стадия первого распространения света. А что такое первое распространение света? Это Парцуф Гальгальта, когда свет ушел. Была одна стадия, которую он наполнил. То есть первая стадия — это был Парцуф Аб. А теперь начинается вторая стадия наполнения. Наполняет кого? Парцуф Гальгальта. Поскольку Парцуф Гальгальта наполняется двумя парцуфами, Аб и Саак, пока то говорят о Парцуфе Саак, так какой его порядок? И он пишет: «Ибо сейчас снова стал мати в Кетере». Когда мы учим, что мати, свет в Кетере, он идет точно согласно тому же порядку, который мы изучали, как было в Парцуфе Аб. То есть тогда он не мати в хохма, в хохме, тогда сферот кетер хохма. Что означает это, эти понятия свет кетер и свет хохма? Здесь он говорит, что мати в кетере, мати в хохме. На каждой ступени мы различаем два света: свет хохма и свет хасадим. Тогда он говорит, что когда мати в Кетере, то света хохма нет ни в одной ступени. А что тогда светит? Только Ахураим Кетера во всех ступенях. И Ахураим называется здесь Хасадим. И он объясняет здесь, что получается согласно этому, согласно тому же порядку хохма бина и хесед, которые нуждаются в хохме, не получают ее. Только что у них есть? У них есть только свет хасадим, тогда мати в гуре, потому что гура называется свойством бак, дорожеран пина, и не мати в тиферет, что это гарды, толзеран пина, где нет хохмы. И поэтому мати в нецах, потому что это вагдетох зеранпина, и не мати в воде, потому что это дар, который нуждается в хохме, в сов зеранпина, и мати в весо, то же самое. То есть там есть хасадим, и не мати в малхут, поскольку малхут тоже, как мы учили, нуждается в хохме. А затем это все повторяется заново сначала. Что значит повторяется сначала? Что снова происходит не мати в кетере, и потом снова мати в хохме, и тогда все ступени, которые нуждаются В свете хохма получаете перед этот свет хохма. Получается мати в хохме, бина. И когда мати в хохме, бине и хесед, нет мати в гвуре. И гвура поднимается гардерож, который называется хесед. А остаток гвуры, который остается теперь как внутренняя сторона хесед, светит тиферет. Тогда тиферет, у которого есть хохма, что это Гардетох, тогда и Вагдетох, который называется Нецах, он соединяется с Тиферетом, и тогда остаток Нецаха, который является внутренним свойством Тиферет, дает свет воду. Тогда уже есть вот, уже есть хохма в Гардесов, и тогда есть, который является Вагдесов, соединяется с Гардесов. Вот, сфера вот. И его остаток должен передать свет в Малхут, и он дает тогда Малхут. То есть кто поднимается? Мы учили в Аб, что свет Малхут поднимается. Там было так. И также Вав, который смягчал Малхут, Вав внутри Гей, тоже поднимается. Остаток, который является, символизируется буквой Далет внутри Гей, дает Малхут. Так мы учили. 48-й пункт. И теперь есть несколько пхинот, несколько стадий. Первое. Ибо всегда он стремится нижний свет слиться с высшим. И поэтому, когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Потому что тогда, как мы учили Вав, отсюда следует цвет Малхут. И когда мать в Исоде, и не мать Малхут, когда это было, мы учили это просто. Ведь тогда цвет Малхут поднимается там Исод из-за его стремления к этому, и также это у всех остальных сферот, кроме сферот Хесед с Биной. Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. А почему это так? И когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Поскольку тогда свет Малхут поднимается там в Исод. Почему? Из-за его желания, страстного стремления. Также это у всех остальных сферот. Когда свет уходит, он поднимается вверх. Не мать в Малхут, тогда свет Малхут поднимается в Исод, но кроме сферот Хесед и Бина. Почему? Когда не мать в Бине, тогда не мать в Хеседе. Что должно быть? Почему так? Если не мать в Хеседе, тогда Хесед поднимается в Бину. А здесь он говорит наоборот, потому что когда не мать в Бине, тогда Бина куда должна подняться? В Хохму. А свой остаток должна была бы дать Хеседу, но так не происходит. Почему? Из-за двух расстояний. То есть какой порядок был? Когда мать в Бине, то также мать и в Хеседе. Почему? Потому что свет Хеседа, он неравнозначен всему свету Бины. Что он здесь хочет сказать? Он говорит так, когда мать в Бине, то тогда также мать и в Хеседе. Ибо не равен свет Хеседа, всему свету бины. И лишь в тот момент, когда бина опускается на свое место, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу же спускается на свое место. И суть этого в том, что сами по себе вак — это одна ступень. И они не могут слиться с биной, которая является свойством гар. Что здесь написано?
0: Итак, друзья, сейчас вместе мы послушаем беседы в пути, которая называется «Никто не может в одиночку». Эта беседа состоялась 24 марта 2026 года.
1: Строим духовное общество.

0: שוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף
1: אחד שמשתי беседу. Никто не может в одиночку. Беседа 24 марта 2026 года.
2: Принцип он такой, что когда десятка уезжает вместе на несколько дней, у нас через полтора месяца у нас будет такой конгресс десяток, когда каждая десятка уезжает на три дня, или все параллельно делаются, и тогда это такой конгресс. Так у вас задается вопрос, насколько важна подготовка к этому конгрессу?
1: Ну да, как ты говоришь, конечно.
2: Какую подготовку десятка должна сделать? Что она должна определить для себя? Какая цель должна быть у нее перед этим? Она может говорить, но как она действительно определяет свою цель перед этим?
1: То, что никто из десятки не чувствует, что он может сам, в одиночку.
3: Есть...

0: Не знаю, как это передать.
1: Что значит, что никто не может в одиночку?
0: Никто не может в одиночку,
1: не может сформировать правильно вопрос, не сможет услышать ответ.
0: Таким образом, если каждый хочет, то каждый достигает цели.
1: А как десятка может прийти к общему направлению?
0: Это должно быть еще перед поездкой.
1: Да.
0: Мы должны сейчас, перед поездкой, принять решение. Что мы должны стать как один человек с одним сердцем. Вот и все.
1: Да, но почему так же, чтобы было по-другому? Может быть, у каждого есть своя цель, немножко другое направление, такой угол наклона, может быть, другой взгляд по отношению к Творцу, какая у него цель. Каждому не хватает какой-то силы.
0: Да.
1: У каждого, а тут нет, тут должна быть общая какая-то цель, а не так, чтобы у каждого была своя личная.
0: Да, ты прав.
1: Так что, должна быть общая цель? Все должны согласиться с этим, чтобы она была ясна. Но у каждого есть также и своя цель, и какая-то общая цель. И так, да? Как нам раскрыть нашу общую цель? То есть сейчас какое у нас намерение? Понятно, что в общем у нас есть стать, чтобы человек с одним сердцем. Но как нам найти свою будущую ступень, ближайшую? Как десятка определяет следующий шаг? Вот общее намерение.
0: Я думаю, что наша цель, она должна быть одной для всех. Одной на всех. Чтобы мы услышали ее и согласились на нее. Это, в общем-то, и есть наша цель.
1: Ну, как больше ее обнаружить, говорить о ней больше, чтобы прийти к ней?
0: Это уже зависит от нас. От того, насколько мы стремимся, жаждем быть вместе.
1: Рав, все время, пока мы из материала желания получать состоим, мы можем идти только исходя знания.
0: Да.
1: Мы можем использовать наше знание, чтобы пойти выше знания, но прежде всего мы же используем знание, ведь мы же желание получать. Это наш материал единственный.
0: Как же ты сможешь двигаться выше знания?
1: Ну, согласиться, давать усилия. Прежде всего мы должны представить себе, для себя решить, что мы ничего не получим, у нас нет уже частного какого-то каких-то получения, какого-то результата. Мы должны подняться, сделать скачок выше знания. Наше знание остается сзади уже, и все.
0: Я думаю, что все согласны.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשריית לטין 7.
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к уроку ведущий Латин 7.
2: Queridos amigos, querido Trimundial, es una...
3: Дорогие друзья, дорогой мировой Кли, действительно, это огромное наслаждение и такая честь представлять сейчас эту часть, вести ее для учебы между товарищами. Мы прошли такую подготовку, и мы понимаем сейчас, какой процесс прошли десятки, которые вели эту часть. То есть нужно углубиться в урок раз равом все время, несколько раз, много раз искать каждый такой нюанс, и насколько Рабаш объясняет это рав, и насколько каббалист объясняет это. И мы вместе с товарищами из десятки Латинской Америки 7 мы хотим углубиться то, что мы изучали в этой статье сегодня, что это означает, что женщина зачнет и родит мальчика в духовном работе. Мы хотим дать это пробуждение снизу и не ждать только лишь пробуждение свыше. Мы должны понимать, что мы должны, обязаны просто просить вместе, как сказал сейчас в беседе, что мы должны прийти к общей цели, единой для всех. Мы должны быть частью группы, направленной к Творцу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На уроке Рав сказал, что вся наша работа, она не сосредотачивается на хисароне. Хисарон уже существует, но какое направление этого хисарона, то есть это намерение. И намерение — это направление хисарона, то есть какой цели, то есть что я хочу раскрыть с помощью этого хисарона, то есть какое будет наполнение хисарона, недостатка, да, каждый раз, когда у меня есть проблема, какая-то потребность, вот этот хисарон, я должен произвести работу и захотеть связать этот хисарон с Творцом. И если нам удается связать, соединить вот этот хисарон с Творцом, то на этом заканчивается наша работа. Как наш дорогой Рав сказал, и сейчас давайте углубимся еще в это, давайте работать вместе. Каждая десятка начнет работу над этим.
3: Да, дорогие друзья, мы сейчас углубимся в статью Рабаша и начнем оттуда получать все, что каббалист подготовил для нас, наш учитель подготовил для нас. Мы видим, что хисарон должен быть исправлен, направлен правильно, когда мы все наши силы стараемся направить на отдачу, и мы раскрываем, что действительно мы не можем это сделать, в очень явной форме раскрываем это. И эта точка очень хорошая, потому что, исходя из этого, рождается у нас молитва из глубины сердца. И в этом заключается наша истинная работа, и тогда свыше дают нам свойство Захара, то есть желание отдавать. И давать — это означает молиться за всех, за весь Израиль, чтобы они пришли к цели. То есть нужно все время направлять себя, быть в этом направлении, быть в подъеме, и исходя из этого мы все вместе работаем в десятке, каждый в своей десятке, чтобы поднять шхину из праха. Так давайте сейчас продолжим и углубимся в эту статью.
1: Сейчас мы прочитаем фрагмент из первой части урока. Когда человек видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку он видит, что это не для него. Это падение иногда приводит к тому, что человек убегает с поля боя. И если он удостаивается, то восстанавливает себя и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит он, что он не может этого, человек не может это сделать. И тогда он молится Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это очень тяжело, ведь это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, которая называется Малхут Небес. Еще раз. Когда человек видит, что нужно работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку видит, что это не для него. И это падение иногда приводит его к тому, что он бежит с поля боя. Но если ему повезет, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит он, что это не в силах человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. Это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это тяжело, потому что это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И следует также молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, который называется Небесный Малхут.
3: Да, друзья, мы настолько рады этой задачи, которую дали нам, чтобы молились за других, и вышли из своего личного хиссарона, с которым мы знакомы. Мы должны только просить о том, что не хватает нам. И даже если мы по пути понимаем, что мы должны просить, и все на самом деле исходит из собственного сердца, пока мы не придем к просьбе, чтобы это было ради Высший Малхут, и мы понимаем, что Хизарон должен проявляться наружу по отношению к тому месту, где раскрывается Творец. Это называется товарищ. Ведь там находится все. И экраны, общие кли. И это кли, оно отличается от того, кто мы такие, и поэтому в этом есть работа. Требовать, чтобы мы получили это кли, которое называется товарищи. И таким образом мы сможем очистить этот хиссарон, который сейчас грязный. И давайте посмотрим сейчас клип Рава, чтобы вспомнить, что Рав говорил нам на уроке.
1: Молитва за общество, за ближнего. Как ее совершать?
3: Молитва за ближнего — это значит, что все мои мысли и желания, которые направлены наружу, вне меня, я должен направить на то, что находится вне меня. И мне не важно, это Творец или это все человечество. Действительно, мы должны настаиваться на состояниях, которые действительно близки к переходу Махсома, к реализации правильной молитвы. И мы начинаем тогда чувствовать, что Творец и весь мир — это на самом деле одно и то же. Ведь мы вне наших килим не чувствуем ничего. Так как же я все-таки тогда смогу почувствовать вне своего кли, что вот есть я, есть Творец, то, что мы чувствуем в килим всего мира, то, что раскрывается мне там, это, по сути, и есть Творец по отношению ко мне. Кли, то есть Творец раскрывается в килим. Если я раскрываю его в своем кли, это называется тогда для меня этот мир. Если же я раскрываю его в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда происходит соединение со всем миром?
3: Соединение со всем миром происходит в той мере, в которой ты обретаешь экран. Тогда ты обращаешься не внутрь себя, а обращаешься наружу, вне себя.
4: Taller activo.
1: Активный семинар. Как я могу вознести истинную молитву за товарищей, прежде чем я почувствую, что их частью себя? Как я могу вознести истинную молитву за товарищей до того, как я почувствую их частью себя? Активный семинар.
3: Но в этом все дело написано в книгах, и мы все время учимся, что вся реальность находится внутри меня. И чувствую или не чувствую я, это другое. Но ты должен делать то, что говорят тебе. Ты должен молиться за объединение всех частей. Придет тогда высшая сила и соединит их. Неважно, ты соединяешь, чувствуешь ты или нет. Для того, чтобы почувствовать, ты должен молиться.
1: Да, так написано то, что вот мы читали, что поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока получит пробуждение свыше. Но в том состоянии, в котором он находится, он должен начать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. Так же, как написано в этом вопросе, как я могу вознести истинную молитву. То есть не надо ждать, пока она будет истинной, а начинать стараться действовать ради товарищей.
3: Я прихожу на утренний урок, и тогда я проверяю, чем я могу помочь товарищам. Если я им помог прийти на урок, если я подготовил для них что-то, неважно, хочу или не хочу, когда, допустим, раздают кофе, я думаю только о товарищах сначала, а потом о себе. Есть в течение дня, есть много моментов, когда человек проверяет себя, когда он готовится к уроку и готовить свое намерение на молитву. То есть он может проверить, насколько он может настроиться, реализовать свойства отдачи на самом деле. И из этих состояний человека может родиться настоящая молитва, потому что он проверяет себя и видит, насколько он может быть в отдаче по отношению к товарищам.
1: Да, когда мы видим разницу, что все мы хотим почувствовать, что мы часть целого, и мы соблюдаем круг объединения и чувствуем, где есть еще отдаление, разница между состоянием желаемым и действительным. Там мы просим помощи и прилагаем больше усилий, чтобы приблизиться друг к другу.
3: Да, даже если я не чувствую своих товарищей как часть меня и понимаю я все-таки, что такое ощущение должно родиться во мне, тогда прошу об этом Хисароне. Несмотря на то, что я не чувствую как счастье себя. Из этого начинается молитва.
1: Шай пишет, что просьба усилить помощь Творца из Хисарона товарищей, просить за них. И Яков говорит, стараться думать, насколько возможно, о товарищах. И да, действительно, у нас не будет настоящей молитвы, или у меня не будет настоящей молитвы, прежде чем не будет истинного желания к духовному, а истинное желание к духовному придет только когда Творец изменит меня, И поэтому нужно думать о действиях, из которых придет свет и даст это желание.
3: Да, я записал во время урока сегодняшнего, что молитва может быть только за келем отдачи. Так как же мне достичь такого хиссарона, чтобы у меня была потребность в этих отдающих келим? Эти келим находятся вне меня, они находятся в товарищах. И об этом я должен просить помощь, чтобы я смог постичь, обрести эти келим, товарищи, об этом молитва должна быть.
1: Если я возьму товарищей, у которых есть всякие там функции, должности, я просто буду в огромном воодушевлении, каждый обслуживает, заботится. Я получаю воодушевление от этого и чувствую себя маленьким, и чувствую потребность молиться за то, что товарищи просят. И когда есть вот это величие, то молитва сама поднимается, поэтому нужно просто воодушевляться товарищами.
3: Именно благодаря тому, что человек не ждет, а начинает действовать, тогда он получает помощь. Он начинает чувствовать, что другие более успешны, чем он. Что они да, молятся, и да, они больше чувствуют, и сердце у них будет более открыто. Есть у них больше объединения, более настоящего объединения, они больше заботятся друг о друге и так далее и тому подобное. А он видит, что он не очень-то. И тогда он получает от этого хиссарон и такой призыв, толчок к этому.
1: Когда человек старается помочь товарищам, то каждый раз он видит, как его молитва становится более точной. Когда он старается делать что-то руками, он видит.
4: Hola, queridos amigos.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну хорошо, в этих отрывках мы раскрываем эти моменты. Такие моменты, в которых у нас нет сил у меня быть из любви к себе. И Рав говорит, что когда мы прилагаем усилия, мы находимся в подъемах и падениях, начинаем различать, что настоящая работа — это не ждать, что придет что-то свыше, а настоящая работа — это развить настоящий хиссарон к товарищам, к Творцу через товарища. Мы получаем это ощущение важности благодаря тому, что мы начинаем чувствовать шхину. Когда человек начинает чувствовать настоящий хиссарон к Творцу, и мы видим, что есть разница между механической молитвой и той, которая рождается из глубины сердца, и необходимо направлять правильно нашу молитву на слияние с Творцом.
4: Кенер?
5: No sé qué decir.
4: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2. Esto no es así como una petición. Esto ocurre cuando una persona siente lo que le falta. Esto está especialmente en el corazón.
1: Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, какие слова, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. Об этом он просит. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому не важно, что человек произносит, ведь Творец знает мысли человека, и поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что он производит ртом по причине того, что уста не обладают потребностями, которые нужно наполнить. Поэтому человек, который молится, он должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу, Израиль. И приводит он там то, что касается подготовки, что каждый сделает это в соответствии со своим пониманием. И нужно объяснить это так, что каждый сделал подготовку, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, о чем просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает. Еще раз, отрывок номер два. Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит. Ведь Творец, он знает мысли человека. И поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что просят уста. Потому что уста не обладают потребности, которые нужно наполнить. И человек, который собирается молиться, должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу Израиль. И приводит там, что касается подготовки, чтобы каждый сделал это в соответствии с своим пониманием. И нужно объяснить, что подготовка это чтобы знать, что просить. И человек должен знать, что просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает.
2: Javier, gracias. Gracias, Eva. Sí, amigos, verdaderamente aquí está
3: un
2: interrogante en cada día, en cada momento para nosotros, ¿no?
3: Находится огромный вопрос в каждое мгновение, каждый день. Что мы просим? Что я должен просить? И в чем заключается моя настоящая просьба к Творцу? И совет, да, мы должны готовиться. Мы должны действительно исследовать внутри нас, что мы просим по-настоящему. Потому что Творец, Он видит все наши желания, наши просьбы, мы прозрачны для Него, и мы не можем как-то Его обмануть, говоря устами какую-то красивую молитву, а в сердце что? Поэтому мы должны пробуждать эту молитву в сердце, и есть у нас ключ для этого, который открывает все двери, и это группа, это наше окружение. Давайте послушаем клип Рава об этом, о том, как мы должны просить вперед.
1: Как выяснить настоящий хисарон, о котором нужно просить?
3: Как выяснить настоящий хисарон, который нужно просить, о котором человек не может сам это сделать? Самостоятельный человек не может это выяснить, потому что это просто невозможно. Невозможно жить одному, без общества, без группы. И достичь такого состояния, когда действительно я буду хотеть отдавать. У тебя нет условий, в которых ты мог бы достичь этого хисарона. Или чтобы у тебя был хисарон к этому хисарону, потребность такая. У тебя нет таких условий. Только в группе постепенно через то, что ты видишь, что тебе на них наплевать. Мол, зачем они мне нужны? Потом, ладно, буду терпеть их. Ну, по крайней мере, дает мне рамки. Затем ты начинаешь видеть, что это больше, чем просто рамки. Они наносят тебе всякие удары и пробуждают в тебе всякие вещи, которые хотя бы тебя так встряхивают. Ты начинаешь злиться на них, а потом начинаешь понимать, что без таких реакций, без таких, без получения таких вот ответных реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще проспал бы еще несколько воплощений. И тогда ты начинаешь их немного ценить, а потом ты начинаешь видеть, что через товарища ты уже можешь что-то понять, что-то почувствовать, что он в чем-то может для тебя быть помощью в чем-то. Пока ты каким-то образом осознаешь, что в нем все еще, что в нем все же есть такие вещи, без которых у тебя не будет возможности получать духовное. Потому что духовное ты постигаешь именно в той мере, в которой начинаешь включаться в них. Ведь в тебе самом никогда не сможет вырасти, не сможет родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, потому что твой кли находится в них.
5: Apreciando la guía de nuestro Rab, podemos comprender confirmar en nuestros corazones que verdaderamente son los amigos los que preparan.
1: Мы очень ценим то, что сейчас Рав сказал, и мы можем понять, что товарищи нас готовят, они открывают нам сердце в духовное. Мы просим все десятки, чтобы после активного семинара написали ваши общие ответы, которые вы достигли в десятке, чтобы поделиться со всем миром кли. Но сначала перейдем к семинару. Какие хисронот я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимайте вопросительный знак, чтобы поделиться со всеми. Еще раз, какие хисароны я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимает вопросительный знак и делится со всеми.
3: Но я ищу, как получить от товарищей, чтобы с помощью их, благодаря им, приблизиться к молитве и получить хисароны к величию товарищей, величию цели. Я вижу, как товарищи очень тщательно соблюдают, все делают, насколько важно им приблизиться к цели, выйти из себя. И я так чувствую, что это то, что не хватает мне. Из того, что я чувствую, что сам по себе я не могу вообще, и поэтому у меня возникает молитва и просьба о помощи.
1: Хисарон уподобится Творцу. Из общей точки в сердце, и тут я могу соединиться с товарищем и об этом поднять молитву.
3: Да, в конечном итоге это величие Творца, и от этого потом мы придем ко всему. Ишай также пишет, что хисарон — увеличить потребность в помощи Творца.
1: Хисарон — обрести желание отдавать. Это то, что я могу получить от товарищей. В итоге мы должны достичь хисарона в помощи Творца, потому что только Он нам может помочь, а мы только можем предоставить хисарон, но помощь мы получим только от Творца.
3: Товарищи дают потребность, такой хисарон, но потому что во мне это не находится, я могу это ощутить как свет, который хисарон не дает мне. И в этом важность величия, это просто как жизнь, то есть как человек дышит, это можно получить только от товарищей.
1: Хисарон усилить к Творцу. Все хисароны к Творцу я объединяю величие цели, просьбы к Творцу, насколько товарищи стремятся к обретению цели. Я могу добавить, что у товарища есть точка в сердце, так же, как и у меня. желание получить духовное, желание ради получения, но то, что я должен предпочесть их желание своему, и вот эта разница, которую я должен преодолеть, это то, что превращает то, что есть во мне, в духовное.
6: Bien amigos, queridos amigos del Club Mundial. Sabemos
3: хорошо, дорогие друзья, мирового Кли, мы просим, зная, что мы не можем сделать сами в одиночку нашу работу, мы должны стремиться соединиться с десятками на барухе.

0: Товарищи, мы должны это найти в себе, впитать в себя, чтобы достичь духовного, потому что все находится в товарищах, находится в вас. Так давайте, дорогие друзья, будем воспринимать нашу десятку как нашу лабораторию. Большое спасибо, дорогие друзья.
1: Правда, большое спасибо, Латин 7, и мы перейдем к докладу Дуди.
0: Дорогие друзья, через неделю, в четверг и пятницу, мы будем праздновать важный праздник, Шавуот. У нас будет другое расписание, я хочу поделиться с вами. То есть в четверг мы начнем наш день, как обычно. У нас будет подготовка в 2:42. 10 утренний урок, 12 будет дневной урок, и потом у нас будет трапеза в 14:30, но у нас будет также и обновление. Мы хотим вернуть этого, то, что мы делали раньше, как принято делать. У нас будет урок, ночной урок, который называется «Лала Декала», когда мы будем делать ночное исправление, там уроки «Шавотное», и мы войдем в урок в нашем зале учебном. Будем читать особые отрывки из Зора и из особых уроков Рава. Начнется урок подготовка в 22:15. Мы приглашаем всех приезжать к нам из израильского кли, чтобы участвовать в этом нашем совместном уроке ночном. А потом на следующий день у нас уже будет подготовка в пятницу, в праздничный день, с 7:45 до 8. Здесь у нас будет с 8 до 10 у нас будет урок, потом будет молитва, и будет праздничная трапеза в 11 часов. Потом у нас будет вечерний урок, начиная с 16:45 будет подготовка, в 5 урок, а потом заключительная трапеза начнется в 18:30. После этого у нас будет шаббат, обычный урок. Лехаим лебарух.
1: Сообщение, дорогие друзья, в пятницу 15 мая в 4:30 состоится Тиш для мужчин с 18 лет, будет трансляция в системе Арвуд, и женщины могут смотреть это в нашем торжественном зале. И споем!

0: הזה. חברים יקרים,
1: Дорогие друзья, дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первой, рождает мальчиков духовной работы». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основных моментах статьи.

0: Что означает женщина, зачавшая первый, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первый, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнять Тору и заповеди, это чтобы очистить Исраэль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд» — привилегия, происходит от слова «издакхут» — очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими Исраэль.
1: Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому Он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме, от Творца, который является дающим, поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению. То есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме. То есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует противоположное значение между келим и святами. Другими словами, есть свята, которые называются схарим. Есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон. То есть что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
0: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, хаим, а второй свет называется свет хасадим, который обычно называется вак. То есть ему все еще не достает трех первых сферот. Поэтому, если человек использует келим де накива, женские, то есть получающий келим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими келим ради отдачи, тогда женщина рождает мальчика, Захар. То есть от этой работы рождается свет хохма, который является совершенным светом и светом жизни, и называется Захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать, свет целетворения.
1: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захара. Тогда как, если человек работает с отдающими килим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими килим называется Захар, тогда от этого рождается только свет Никева, потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие килим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток Гар. А свет Хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет Хасадим потом приходит и облачается свет Хохмы. И это то, что написано: если мужчина начинает первым, женщина рождает девочку, Никева. Зор говорит следующее: «Приди увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малхут, и она первое пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивы, то есть Малхут». И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это не сходят и в материальные ветви. Согласно этому следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
0: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес, и тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. И это называется, что Высший дал Нижнему свет Хасадим, потому что Хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда Нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему. Это означает, что ее желание, то есть Малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано, тогда Малхут наполняется с правой стороны, а это Хасадим для свойства Захар. И так следует объяснить: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
1: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. В нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, что у него будет награда в этом мире, и чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус, момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю, и в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинают ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и слиться с ним означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть никева, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства Захара. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика Захар. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством Захар.
0: Когда как если мужчина начинает первым, она рождает девочку Нукива. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и Малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве Нукива, то есть Малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина начинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством Накива по той причине, что происходит от Малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца. То есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, Нукива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство накева. Ведь известно, что свойство накева в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
1: И это называется свойством никева. То есть, что человек работает тогда на основе, называемой желания получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил, поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. И это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
0: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей Малхут. И это вещь тяжелая, и происходит от власти народов мира над частным свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом в человеке мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захар». Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. И следует знать по поводу молитвы, что когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему, следует различать между молитвой и просьбой. Ведь молитва называется то, когда человек молится в соответствии с порядком молитв, которые установили нам мудрецы. А просьба — это то, что человек просит лично. Так объясняют, чем различается молитва и просьба.
1: И это можно объяснить тем, что то, что установили мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит, написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмона Эсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы, по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
0: Смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума, а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства, сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принято, когда хотят молиться о больном, порядок таков, что в молитве Шмона Эсре, 18 благословений, когда говорят «излечи нас, Творец, и мы излечимся», это вызвано тем, что все общество может понять только по буквальному толкованию. Но на самом деле он говорит, что можно упомянуть имя больного, чтобы Творец послал ему исцеление. Даже в благословении Вели Мальшиним, доносчиком, потому что все благословения молитвы Шмона Эсре — все святые имена. И поэтому он сказал, что то, что мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами. То есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как в отношении тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не достает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего не достает человеку, об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
1: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка? Как написано, «Пусть направит себя к Творцу Исраэль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает. Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просят о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя иногда так же бывает, что у человека нет заработка и тому подобное, но в любом случае человек тогда не просит у Творца о том, чтобы ему дали также и заработок, хотя он нуждается в этом, по той причине, что основные страдания его заключаются в том, что он находится в тюрьме. Поэтому человек просит именно о том, что для него нужно больше всего, как он чувствует. То есть в чем он ощущает большие страдания, об этом он и просит. Поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен прежде всего сделать подготовку и проверить себя, и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это то, о чем сказано: «Из глубин возвал я к тебе, Творец». Когда глубина означает, что человек находится в самом низу, который только может быть, как сказано, на дне преисподней. То есть его хисарон находится внизу, и он чувствует, что он находится ниже всех людей.
0: Иначе говоря, он чувствует, что он настолько далек от святости, больше, чем все остальные люди. Другими словами, нет никого, кто ощущал бы по-настоящему, насколько его тело не имеет никакого отношения к святости. Поэтому те люди, которые не видят истины, насколько они далеки от святости, автоматически они могут быть довольны своей работой в святости, тогда как он страдает от того состояния, в котором он находится. Поэтому этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет видеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. И это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовит себя к молитве, он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило, что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбу.
1: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитва между человеком и товарищем, кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом. Тоже должны быть два условия, как сказали мудрецы. Израиль, святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет, то есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
0: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется «желание отдавать». И это называется «есть у него», но он не хочет дать. Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
1: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, но нет у него. То есть нет таких вещей у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающие келим человека. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим. А у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающие келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями, и из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
0: Если жена начнет первой в работе, это Шловец Улам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
2: Амуд Юд Алиф.
0: Страница 11.
2: Коля,
0: вся наша работа не на хисарон. Хисарон присутствует. А на что этот хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение — это направление моего хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри хисарона? Чем этот хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждение я хочу, чтобы раскрылось в моем хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения чем наслаждаться, они иначе так устроены. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю. От того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, и от того, что я нахожусь в отрыве от Него. И главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клюпот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно уподобить человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться, от еды. Так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их. И производит расчеты, что лучше это вот одно вместо другого. Расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир. И от этого желания получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончит свою жизнь. Развитие может быть только если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений. Тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые находятся в, не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется муж. Зачинает, Творец называется муж. Он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного. Он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так, а только с помощью решимот, цветов, которые светят на решимот. Человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда из того, что муж начинает первым, то есть Творец дает ему хисарон, рождается накива, женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как-то видеть себя действующим в достижении наполнения. Начинает выясняться ему постепенно, это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. Потому что вне этого мира там наполнение другое и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человек, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если в нем родился как бы хисарон, накива. Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно другое кли. То есть это желание обязаны быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачал и родилась Накива. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатка в наполнении, ему не достает хисарона. Хисарона отдавать. И когда у него есть этот хисарон отдавать, это действительно хисарон, который родился. Потому что просто хисарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто та, которая пробудилась в нем, это хисарон, я хочу еще охватить весь будущий мир или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного Захара накива. Так хисарон, потребность к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хисарон, отдающих килим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие килим, силы отдавать. Это называется, что женщина начинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина начинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий килим, который просит, и эти отдающие килим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие килим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть дающие килим так проверяются, так они действительно ощущаются в человеке, что это килим, хисарон к тому, что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих килим, настоящих отдающих килим. И тогда, из-за того, что пробуждение к этим килим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается Захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести Хисарон. Хисарон от Малхут быть, как Кетер быть, как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к Кетеру, Малхут поднимается в Кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой, да.
1: Что означает молитва за другого, за общество? Откуда? Как это выполняется? Что это?
0: Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И неважно мне, это Творец или все человечество. Мы действительно только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или Творец, или весь мир — это на самом деле то же самое. Потому что мы вне килим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли? Это я, это Творец. То есть то, что ощущается в килим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, Творец относительно меня.
1: Как это сделать?
0: Кли или Творец создает, раскрывается в килим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда в этот объединение включается весь мир?
0: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
1: Так любая просьба должна быть за весь мир.
0: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, а потом о своей семье, а потом о своем окружении, а потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. В человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутри нашего желания, все наше духовное постижение, это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч, то, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня, то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущение внешних килим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. Внешний, то есть духовный мир. Я нахожусь как душа в этих килим, в духовных килим.
1: Так как это выполнить во время учебы, во время урока?
0: Как реализовать это во время урока? Как мы сказали, что если у тебя есть начальный хисарон к этому, Творец сделал тебе зажигание, заполнение, то продолжай к настоящему желанию. Как только желать это? Только желать, нам не нужно больше молитвы, называется, что я хочу обрести желание. Хисарон, без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... В течение всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учению 10 сферот, что называется лолишма, что я очень хочу духовного для себя и также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется лолишма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю разницу между ними, и я нахожусь в них обоих вместе. Да, он говорит, чтобы человеку было ясно, что если он будет знать, что он получает только отдающие килим, и у него не будет ничего для себя, он не желает этого, он не способен к такому. Это называется настоящая лолишма, из которого приходит клишма. И на это желание должны быть просто в нем в готовности, так весь день и всю ночь, как он говорит в письмах, на 70-й странице в Прихахам. Вот и все. То есть мы в общем, от начального желания, которое называется точка в сердце, называется Иш, Творец, он посеял в нас и родилась от этого накива, нам нужно эту накиву увеличить, чтобы этот хисарон был бы максимальным хисароном, какой только может быть в этом мире. Максимальный в этом мире, это называется над всеми желаниями этого мира, хотя я желаю их. Я хочу, чтобы у меня было также желание отдавать Творцу. И это называется действительно накива, которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран. Это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хисарона, хисарон становится наполнением? Говорят, что...
3: Аим хисарон и холюет милуй.
1: Становится ли хисарон наполнением?
0: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле...
3: Адам...
0: Типа хисарона.
1: Человек, который рождается из желания получать, никогда не может быть в хисароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя? Каким наслаждением он наполняет себя? Если я знаю, что мой хисарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хисарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хисарона. Так этот хисарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хисарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня от того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в хисароне, и хисарон к этому буквально служит.

0: которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
1: Но если нет, как вы сказали, свечение величия того, к чему я стремлюсь, нет стремления к этому хиссарону. То есть если я не представляю себе, что это великое то, к чему я стремлюсь.
0: Верно. Конечно же, наше желание зависит от нескольких факторов, которые есть. Свечение свыше, пробуждение решимот снизу и так далее. Это мы можем просить. В этом у нас нет никакой проблемы. Это мы можем просить, это мы можем требовать, потому что я требую, чтобы у меня было кли. Я не требую от него наполнения. Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую келим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. Чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается. У нее нет наслаждения для себя. Да? Она дает не. Мы не углубляемся в это, потому что это животная суть. В этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому, когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя в отдаче ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит клишма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
1: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий хиссарон? Если он требует большой хиссарон, это хиссарон к слиянию, в идеале, может быть, хиссарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить этот хиссарон настоящий, он, что на него нужно просить?
0: Как человек выясняет истинный хиссарон, на котором нужно просить? Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты бы мог прийти к такому хиссарону. Или к хиссарону этого хиссарона. У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебя они, затем хорошо, я буду терпеть их, у меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки, тебе дают всевозможные удары, и показывают тебя всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получение таких реакций.

0: эмоций. И вообще таких пробуждений от группы. Ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное, когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти, родиться хиссарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. Тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10. Но твое кли в их руках.
1: Всё.
0: Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим. Тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. Это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода... эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое.
1: Понимаешь?
0: Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна. Ты, она тебе не нужна. Лучше бы я отказался от них, и зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей, говорят, давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, то рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. Рав, скажем, со стороны Творца, как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них, в других душах Адама Ришона. Поэтому пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому. Все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и удары, и фараон, и Моше, и все это. Понимаешь? И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свой кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. потому что есть у тебя часть как кетера, дающая, как малхут, получающая. Он буквально строит свое кли. И ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к рабу это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это та самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть хиссарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет.
1: До этого нет ничего. Люди кричат «спасите», потому что у них есть животное желание к духовному. «Дай мне, почему ты не даешь мне, ты дал мне хиссарон, почему не дал наполнение?» Творец дал тебе хиссарон и вообще не намеревается наполнять этот хиссарон. Он дал тебе этот хиссарон для того, чтобы ты на его основе построил хиссарон к духовному. Он дал тебе хиссарон в сущности не к духовному. Он дал тебе хиссарон еще больше, получает, чем есть в этом мире, то есть испорченный хиссарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, нейдеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит свыше, неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит но насколько ты ищешь этот правильный хиссарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику.
0: И
1: здесь, как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хиссарон. Для этого существует группа.
0: Лят-лят заидгале, заидгале лану. Эйн бирра. Анахну...
1: Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого? Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души. Это твои келимы, только в них ты можешь действительно... Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка, называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца, сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные келим. Это называется «я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
2: Что значит, что человек ищет правильный хиссарон? Что это за определение такое?
1: Правильный хиссарон — это хиссарон к тому, чтобы у меня было хиссарон к отдаче. Ты спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше. Да, я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для себя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я стою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я получу желание отдавать Творцу. Ведь оно находится во мне еще до Махсома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да, я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит, и он приносит ей прелесть, очарование святости. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовно, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи. И это является результатом работы с группой.
2: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
1: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да. Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. И не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна, а так она непонятна, потому что у нас нет силы с другой стороны.
3: А, сам это немца. Ну-ну.
1: А, туда ты убежал? Ну-ну.
2: Меня тянет к духовному, я стремлюсь к духовному.
1: Может быть, я не знаю.
2: Так как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, к чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
1: Ты говоришь так, меня тянет к духовному, как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе, это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель? У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
2: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
1: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит к лишма.
2: Мы должны что, достичь этого?
1: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж начинает первым и рождается Некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать родить мужчину.
2: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
1: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание, выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен, зависит от меня и не зависит от меня, с помощью чего я его реализую, и что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу в выяснении, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение, как использовать это желание и намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я предал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии, в единстве с ним. Оба. Вот и все.
2: Ты знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
1: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он, и мог бы так взять и соединить их, да? Оба. Нормально. Но здесь нужно выяснить, что это такое, кто такой он, и что значит связать желание, соединить желание с ним. И здесь вся наша работа. Это недостаточно того, что желание от него, и я соединяю желание с ним, для чего он дал мне его, и что он хочет от этого, и что я хочу в этом желании, которое он мне дал, и что я хочу и к нему, и так далее. То есть цепочки этих выяснений в итоге выясняется мое намерение, то есть мое отношение к тому, что я получил от него, от Творца.
2: Ну как это проявляется в ощущении, когда я объединяюсь с кли кого-то другого, что это зависть, как это действует?
1: Да, как мы соединяемся с чужим кли, инородным, вне меня. С Творцом мы не можем объединиться. Изначально мы не были способны, даже если бы он был раскрыт, тогда бы просто наше желание получать не позволило бы нам сделать какое-то действие ради отдачи. Со своими товарищами у меня есть такая возможность, но мы не понимаем, насколько этот мир устроен чудесным образом для этой работы, что из корня прийти к этой работе, так он устроен. У меня есть склонности, то, что называется, да? Зависть, страсть, честолюбие, тщеславие. С помощью них, вот этих трех, я прихожу к истинному выяснению желания и намерения.
2: Как работает каждый из них?
1: То есть у желания получать есть силы, которые называются зависть, страсть и тщеславие. И с помощью них он может относиться к внешним, те, кто окружают его. И с помощью них он может начать соединяться с ними, получать от них. И по тем же каналам начать понимать, где он и где они находятся по отношению к его эгоизму. Я хочу духовное. Мне нужно быть близко к другим людям именно для того, чтобы получить духовное. Это приходит очень медленно. Могут пройти много лет, пока человек начинает слышать, что это, очевидно, проблема, что, видимо, здесь кроется вот этот камень преткновения. Когда я годами слышал и читал, ну, и все-таки думал, что это что-то второстепенное, и не мог ничего сделать. Сейчас я понимаю чуть больше, что это, очевидно, важно, что в этом, видимо, ключ к духовному. Я могу писать тебе тысячу раз, ключ к духовному — это товарищ, ключ к духовному — это товарищ, но это не поможет. Это действительно, пока проходит много всяких событий, состояний, и как-то это ощущение начинает ощущаться в сердце, а не только в разуме. А в разуме я эту науку, как я слышу сейчас о группе, обо всем, я могу всем рассказывать. Спроси своего товарища, да, этого Шиевица. Спроси у него, господин Шиевич, ну, насколько все такие воодушевляются, и все они действительно воодушевляются от него. Но как поместить это в сердце?
2: Как я могу видеть в желаниях, с которыми я обязан работать каждый день, эту вещь отдавать? Есть желания, в которых я способен видеть, просто делиться. Мы говорим об этом, что когда я измеряю отдачу, скажем, в работе с товарищами или с окружением, если я вижу, если намерение для себя в действии, как бы действие, а у самого действия нет значения, но если намерение, я подошлю к ним, что как я, что получаю от этого действия? Есть такие желания, что вся их суть — это только по отношению к другим. У них нет никакого значения самим по себе, без других. Как можно работать с такими желаниями? Я не могу их заморозить, я обязан работать с ними каждый день. Как можно видеть в них вообще способность работать на отдачу?
1: Нам кажется, что наше желание отдавать сегодняшнее, что с ними мы продолжаем дальше. А может быть, что это совершенно не так, что в тех желаниях, в которых нам кажется, что мы как-то исправлены, это совершенно... Это просто человеческие желания к отдаче. Но именно наши желания, которые сегодня нам кажутся очень далекими от духовного, они будут теми желаниями, в которых в них мы будем работать духовно, мы раскроем его.
0: Но если вся суть желания — это намерение, как бы откуда я возьму намерение ради, если у него намерение ради получения, то в желании не будет ничего, у него ничего нет. Может быть, есть какое-то наслаждение. Как можно вообще такую вещь превратить в отдачу, использовать в иной форме?
1: В каждом желании нет ничего, кроме намерения.
0: Почему же? Есть желание, скажем, которое, ну, для существования, еда или сон. Есть такие вещи, как бы, это по отношению, не имеет отношения к другим. Это вещи, которые обязаны для себя сделать. Неважно сейчас, как бы, я сплю больше, чем другие. Это не мое наслаждение. Мое наслаждение того, что есть желание, что в них есть, кроме намерения.
1: Желания, в которых у нас есть что-то, кроме намерения... Это желание существования. Даже в этом мире, для чего я хочу больше, чем хлеб и вода? То, что тело естественным образом требует. Сколько требует это тело? Ну, чтобы была температура плюс 20, чтобы было столько-то калорий, всякими маленькими там вкусами, ну и все, ну, жена, дети там. Естественно, то, что тело бы требовало, если бы я жил один. Все вещи, которые я требую сверх этого, это уже произошло во мне, как в человеке, по отношению к неживому, растительному и животному, из намерения.
0: Допустим, сейчас я возьму желание по отношению к группе, и тогда я вижу, насколько намерение там — это все. Я обращаюсь к нему, то есть я знаю, что при получении... Мы не говорим о действиях, но все же... Как я продолжаю двигаться как бы в повседневности, но внутренне это как-то...
1: Так тебе нужно просто прояснять каждый раз свое отношение. Как я отношусь к тому, что я хочу. И лучше всего в этом, я сказал, помести Творца в эту картину, и тогда тебе будет понятно. Ну, как-то.
0: Ну, я как бы обманываю себя, потому что, с одной стороны, ты требуешь способности отдавать, с другой стороны, ты видишь, что суть твоего существования, как бы то ни было, это получение. Ты делаешь это все время.
1: Я что, тебе сказал, что ты совершенный человек? Да, раздвоенный. Ну, нормально.
0: Поделимся впечатлением от урока, и что мы из него берем для реализации в десятке.
1: Каждый из нас получил начальное желание к тому, что находится вне этого мира. И методика, как это исправить, так, чтобы действительно привести это к правильному желанию, к желанию отдачи.
0: Да, Рав в конце сказал, что ты должен просто каждый раз выяснять свои отношения. Как я отношусь к тому, что я хочу? И лучше всего в этом... Просто ввести в эту картину Творца.
1: Да, это прекрасный процесс, как мы, как желание, которое Он дал нам, как мы ищем Его и находим товарищи, группу, и начинаем понимать, что вообще такое отдача. И сколько раз мы меняемся, чтобы... Ну, ничего не поделаешь.
2: Да, мы слышали, что группа — это место для раскрытия Творца, и Рав подобил это такому прибору, в котором ты можешь увидеть себя, где ты находишься. Без группы человек не может обманывать себя.
1: Человек должен предварять свой хиссарон в духовном, чтобы у него были правильные келим, получать наполнение от Творца, желание получать.
2: Да, три слова. Ключ, духовное, товарищ.
1: Молитва может быть только об отдающих келим, и для этого мне необходим хиссарон, быть подобным отдаче, отдающему, проверять свое отношение к Творцу. Я могу в десятке относительно товарищей, потому что десятка — это место раскрытия Творца.
2: Да, тут есть очень важное правило. Не сидеть и ждать, пока ты получишь свыше пробуждение. Неважно, в каком состоянии ты находишься, ты должен начинать пробуждать себя, то есть пробуждаться, чтобы Творец помог тебе.
1: Пробуждаться — это как с помощью группы обрести больше хиссарон к свойству отдачи.
2: Да, мы изучали в этой статье, когда женщина зачнет первое, рождает мальчика в духовном, что-то означает, что когда Творец, то есть начинает первым, то он рождает девочку, женская кли. То есть мы должны получить максимальное хиссарон, то есть что я хотел отдавать Творцу больше всего в этом мире.
1: Да, это желание быть близким к нему, отдавать ему, это то, что мы требуем, и это то, что родит следующего сына.
2: Яков пишет нам, через все действия в десятке мы должны привлекать свет, возвращающий к источнику. В десятке мы должны соединяться с товарищами. И я продолжу, что мы слышали, что намерение — это раскрытие хиссарона. Каждый раз все время нужно искать, что я хочу получить, от чего наслаждаться и найти тот настоящий хиссарон, который нужно просить.
1: Вдобавок мы изучали отношение к обществу, когда человек рождается с маленьким желанием, вот к этой общей душе, и если он внутри себя формирует хиссарон к тому, чтобы присоединить внешний хиссарон, это называется, что он работает уже с обществом, с группой, в направлении отдачи ближнему.
2: Я получил впечатление, что желание — это такое слово, которое путает, потому что в получении — это не то, что в духовном мире, и мы не знаем, что мы получим, когда придем туда, то есть свет, который нам дает, и поэтому вся наша работа — только просить хиссарон к этому, то, что называется желание отдавать, хиссарон отдачи. Когда мы приходим уже туда и знаем, чего мы хотим, тогда мы уже можем действительно использовать десятку, чтобы впечатать свое сердце.
1: Этот хиссарон я формирую в десятке, в объединении между нами, потому что главное — это обрести этот хиссарон, это кли.
2: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем песню.

0: Учение десяти сферот. Мы будем изучать вместе учение десяти сферот вместе с Рабашем. Баля Сулам, Тес, второй том, часть пятая, 47-й пункт. Войдем в урок с Рабашем.
1: Ну, тогда начнем с 47-го пункта, страница 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она простая. Что значит вторая стадия? Он не говорит. «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». И тогда не мати в хохме, бине и хеседе, и мати в сфере гвура, не мати в сфере теферет, мати в нецахе, не мати в сфере год, мати в сфере сот и не мати в Малхут, а затем это снова повторяется сначала. Еще раз. Он объясняет здесь вторую стадию. А какой в стадии мы учили? Вторая стадия. Мы учили, что первую стадию называют Аб, Парцуф Абдак, а вторую стадию называют Сагдак. То есть здесь он начинает говорить про Парцуф Сагдак, который является второй стадией. Чего это вторая стадия? Это вторая стадия первого распространения света. А что такое первое распространение света? Это Парцуф Гальгальта, когда свет ушел. Была одна стадия, которую он напомнил. То есть первая стадия — это был Парцуф Аб. А теперь начинается вторая стадия наполнения. Наполняет кого? Парцуф Гальгальта. Поскольку Парцуф Гальгальта наполняется двумя парцуфами, Аб и Саг, пока то говорят о Парцуфе Саг, так какой его порядок? И он пишет: «Ибо сейчас снова стал мати в кетере». Когда мы учим, что мати, свет в кетере, он идет точно согласно тому же порядку, который мы изучали, как было в Парцуфе Аб. То есть тогда он не мати в хохма, в хохме, тогда сферот кетер хохма. Что означает это, эти понятия свет кетер и свет хохма? Здесь он говорит, что мати в кетере, мати в хохме. На каждой ступени мы различаем два света: свет хохма и свет хасадим. Тогда он говорит, что когда мати в кетере, то света хохма нет ни в одной ступени. А что тогда светит? Только ахураем кетера во всех ступенях. И ахураем называется здесь хасадим. И он объясняет здесь, что получается согласно этому, согласно тому же порядку хохма бина и хесед, которые нуждаются в хохме, не получают ее. Только что у них есть? У них есть только свет хасадим. Тогда мати в гуре, потому что гура называется свойством бак, дорожеран пина, и не мати в тиферет, что это гарды, толзеран пина, где нет хохмы. И поэтому мати в нецах, потому что это вагды тох зеранпина, и не мати в воде, потому что это гар, который нуждается в хохме, в сов зеранпина, и мати в весо, то же самое. То есть там есть хасадим, и не мати в малхут, поскольку малхут тоже, как мы учили, нуждается в хохме. А затем это все повторяется заново сначала. Что значит повторяется сначала? Что снова происходит не мати в кетере, и потом снова мати в хохме, и тогда все ступени, которые нуждаются В свете хохма получаете перед этот свет хохма. Получается, мати в хохме, бина. И когда мати в хохме, бине и хесед, нет мати в гуре. И гура поднимается гарды рож, который называется хесед. А остаток гуры, который остается теперь как внутренняя сторона хесед, светит тиферет. Тогда тиферет, у которого есть хохма, что это Гардетох. Тогда и Вагдетох, который называется Нецах, он соединяется с Тиферетом, и тогда остаток Нецаха, который является внутренним свойством Тиферет, дает свет, воду. Тогда уже есть Ор, уже есть Хохма в Гардесов, и тогда есть, который является Вагдесов, соединяется с Гардесов. Вот, сфера вот. И его остаток должен передать свет в Малхут, и он дает тогда Малхут. То есть кто поднимается? Мы учили в Аб, что свет Малхут поднимается. Там было так. И также Вав, который смягчал Малхут, Вав внутри Гей, тоже поднимается. Остаток, который является, символизируется буквой Далет внутри Гей, дает Малхут. Так мы учили. 48-й пункт. И теперь есть несколько пхенот, несколько стадий. Первое. Ибо всегда он стремится нижний свет слиться с высшим. И поэтому, когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Потому что тогда, как мы учили Вав, отсюда следует цвет Малхут. И когда мать в Исоде, и не мать Малхут, когда это было? Мы учили это просто. Ведь тогда цвет Малхут поднимается там Исод из-за его стремления к этому, и также это у всех остальных сферот, кроме сферот Хесед с Биной. Когда не мати в Бине, тогда не мати в Хеседе. А почему это так? И когда мать в Исоде, то не мать в Малхут. Почему? Поскольку тогда свет Малхут поднимается там в Исод. Почему? Из-за его желания, страстного стремления. Также это у всех остальных сферот. Когда свет уходит, он поднимается вверх. Не мать в Малхут, тогда свет Малхут поднимается в Исод, но кроме сферот Хесед и Бина. Почему? Когда не мать в Бине, тогда не мать в Хеседе. Что должно быть? Почему так? Если не мать в Хеседе, тогда Хесед поднимается в Бину. А здесь он говорит наоборот, потому что когда не мать в Бине, тогда Бина куда должна подняться? В Хохму. А свой остаток должна была бы дать Хеседу, но так не происходит. Почему? Из-за двух расстояний. То есть какой порядок был? Когда мать в Бине, то также мать и в Хеседе. Почему? Потому что свет Хеседа, он неравнозначен всему свету Бины. Что он здесь хочет сказать? Он говорит так, когда мать в Бине, то тогда также мать и в Хеседе. Ибо не равен свет Хеседа, всему свету бины. И лишь в тот момент, когда бина опускается на свое место, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу же спускается на свое место. И суть этого в том, что сами по себе вак — это одна ступень. И они не могут слиться с биной, которая является свойством гар. Что здесь написано?
0: Итак, друзья, сейчас вместе мы послушаем беседы в пути, которая называется «Никто не может в одиночку». Эта беседа состоялась 24 марта 2026 года.
1: Строим духовное общество.

0: שוב חברים, אנחנו נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם אף
1: אחד вместе беседу. Никто не может в одиночку. Беседа 24 марта 2026 года.
2: Принцип он такой, что когда десятка уезжает вместе на несколько дней, у нас через полтора месяца у нас будет такой конгресс десяток, когда каждая десятка уезжает на три дня, или все параллельно делают, и тогда это такой конгресс. Так у вас задается вопрос, насколько важна подготовка к этому конгрессу?
1: Ну да, как ты говоришь, конечно.
2: Какую подготовку десятка должна сделать? Что она должна определить для себя? Какая цель должна быть у нее перед этим? Она может говорить, но как она действительно определяет свою цель перед этим?
1: То, что никто из десятки не чувствует, что он может сам, в одиночку.
3: Есть

0: Не знаю, как это передать.
1: Что значит, что никто не может в одиночку?
0: Никто не может в одиночку.
1: Не может сформировать правильно вопрос,
0: не сможет услышать ответ.
1: Таким образом,
0: если каждый хочет, то каждый достигает цели.
1: А как десятка может прийти к общему направлению?
0: Это должно быть еще перед поездкой.
1: Да.
0: Мы должны сейчас, перед поездкой, принять решение. Что мы должны стать как один человек с одним сердцем. Вот и все.
1: Да, но почему так же, чтобы было по-другому? Может быть, у каждого есть своя цель, немножко другое направление, такой угол наклона, может быть, другой взгляд по отношению к Творцу, какая у него цель. Каждому не хватает какой-то силы.
0: Да.
1: У каждого, а тут нет, тут должна быть общая какая-то цель, а не так, чтобы у каждого была своя личная.
0: Да, ты прав.
1: Так что должна быть общая цель? Все должны согласиться с этим, чтобы она была ясна. Но у каждого есть также и своя цель, и какая-то общая цель. И так, да? Как нам раскрыть нашу общую цель? То есть сейчас какое у нас намерение? Понятно, что в общем у нас есть стать собой человек с одним сердцем, но как нам найти свою будущую ступень, ближайшую? Как десятка определяет следующий шаг? Вот общее намерение.
0: Я думаю, что наша цель, она должна быть одной для всех, одной на всех. Чтобы мы услышали ее и согласились на нее. Это, в общем-то, и есть наша цель.
1: Ну, как больше ее обнаружить, говорить о ней больше, чтобы прийти к ней?
0: Это уже зависит от нас. От того, насколько мы стремимся, жаждем быть вместе.
1: Рав, все время, пока мы из материала желания получать состоим, мы можем идти только исходя знания.
0: Да.
1: Мы можем использовать наше знание, чтобы пойти выше знания, но прежде всего мы же используем знания, ведь мы же желание получать. Это наш материал единственный.
0: Как же ты сможешь двигаться выше знания?
1: Ну, согласиться, давать усилия. Прежде всего мы должны представить себе, для себя решить, что мы ничего не получим, у нас нет уже частного какого-то каких-то получения, какого-то результата. Мы должны подняться, сделать скачок выше знания, а наше знание остается сзади уже.

0: Переходим к уроку, ведущий Латин 7.
1: Queridos amigos, querido Trimundial, es una...
2: Дорогие друзья, дорогой мировой Кли, действительно, это огромное наслаждение и такая честь представлять сейчас эту часть, вести ее учебу между товарищами. Мы прошли такую подготовку, и мы понимаем сейчас, какой процесс прошли десятки, которые вели эту часть. То есть нужно углубиться в урок раз Равом все время, несколько раз, много раз искать каждый такой нюанс, и насколько Рабаш объясняет это Рав, и насколько каббалист объясняет это. И мы вместе с товарищами из десятки Латинской Америки 7 мы хотим углубиться то, что мы изучали в этой статье сегодня, что это означает, что женщина зачнет и родит мальчика в духовном работе. Мы хотим дать это пробуждение снизу и не ждать только лишь пробуждение свыше. Мы должны понимать, что мы должны, обязаны просто просить вместе, как сказал сейчас в беседе, что мы должны прийти к общей цели, единой для всех. Мы должны быть частью группы, направленной к Творцу.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. На уроке Рав сказал, что вся наша работа, она не сосредотачивается на хисароне. Хисарон уже существует, но какое направление этого хисарона, то есть это намерение. И намерение — это направление хисарона, то есть какой цели, то есть что я хочу раскрыть с помощью этого хисарона, то есть какое будет наполнение хисарона, недостатка, да, каждый раз, когда у меня есть проблема, какая-то потребность, вот этот хисарон, я должен произвести работу и захотеть связать этот хисарон с Творцом. И если нам удается связать, соединить вот этот хисарон с Творцом, то на этом заканчивается наша работа. Как наш дорогой Рав сказал, и сейчас давайте углубимся еще в это, давайте работать вместе. Каждая десятка начнет работу над этим.
2: Дорогие друзья, мы сейчас углубимся в статью Рабаша и начнем оттуда получать все, что каббалист подготовил для нас, наш учитель подготовил для нас. Мы видим, что хисарон должен быть исправлен, направлен правильно, когда мы все наши силы стараемся направить на отдачу, и мы раскрываем, что действительно мы не можем это сделать, в очень явной форме раскрываем это. И эта точка очень хорошая, потому что, исходя из этого, рождается у нас молитва из глубины сердца. И в этом заключается наша истинная работа, и тогда свыше дают нам свойство Захара, то есть желание отдавать. И давать — это означает молиться за всех, за весь Исраэль, чтобы они пришли к цели. То есть нужно все время направлять себя, быть в этом направлении, быть в подъеме, и исходя из этого мы все вместе работаем в десятке, каждый в своей десятке, чтобы поднять шхину из праха. Так давайте сейчас продолжим и углубимся в эту статью.
0: Сейчас мы прочитаем фрагмент из первой части урока. Когда человек видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку он видит, что это не для него. Это падение иногда приводит к тому, что человек убегает с поля боя. И если он удостаивается, то восстанавливает себя и начинает видеть, что нужно работать.

0: ради отдачи, и видит он, что он не может этого, человек не может это сделать, и тогда он молится Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это очень тяжело, ведь это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И также следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, которая называется Малхут Небес. Еще раз. Когда человек видит, что нужно работать ради отдачи, а не ради себя, он входит в падение, поскольку видит, что это не для него. И это падение иногда приводит его к тому, что он бежит с поля боя. Но если ему повезет, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит он, что это не в силах человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек. И он просит, чтобы Творец помог ему. Это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради Малхут Небес. И это тяжело, потому что это исходит из власти народов мира над свойством Исраэль в человеке. И следует также молиться обо всем обществе, чтобы весь Исраэль в человеке мог бы работать ради святости, который называется Небесный Малхут.
1: Да, друзья, мы настолько рады этой задачи, которую дали нам, чтобы молились за других, и вышли из своего личного хиссарона, с которым мы знакомы. Мы должны только просить о том, что не хватает нам. И даже если мы по пути понимаем, что мы должны просить, и все на самом деле исходит из собственного сердца, пока мы не придем к просьбе, чтобы это было ради Высший Малхут, и мы понимаем, что Хизарон должен проявляться наружу по отношению к тому месту, где раскрывается Творец. Это называется товарищ. Ведь там находится все. И экраны, общие кли. И это кли, оно отличается от того, кто мы такие, и поэтому в этом есть работа. Требовать, чтобы мы получили это кли, которое называется товарищи. И таким образом мы сможем очистить этот хиссарон, который сейчас грязный. И давайте посмотрим сейчас клип Рава, чтобы вспомнить, что Рав говорил нам на уроке.
0: Молитва за общество, за ближнего. Как ее совершать?
1: Молитва за ближнего — это значит, что все мои мысли и желания, которые направлены наружу, вне меня, я должен направить на то, что находится вне меня. И мне не важно, это Творец или это все человечество. Действительно, мы должны настаиваться на состояниях, которые действительно близки к переходу Махсома, к реализации правильной молитвы. И мы начинаем тогда чувствовать, что Творец и весь мир — это на самом деле одно и то же. Ведь мы вне наших килим не чувствуем ничего. Так как же я все-таки тогда смогу почувствовать вне своего кли, что вот есть я, есть Творец,
2: то, что мы чувствуем в килим всего мира, то, что раскрывается мне там, это, по сути, и есть Творец по отношению ко мне.
1: Кли,
2: то есть Творец раскрывается в килим. Если я раскрываю его в своем кли, это называется тогда для меня этот мир. Если же я раскрываю его в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
0: И когда происходит соединение со всем миром?
2: Соединение со всем миром происходит в той мере, в которой ты обретаешь экран. Тогда ты обращаешься не внутрь себя, а обращаешься наружу, вне себя.
3: Taller activo.
0: Активный семинар. Как я могу вознести истинную молитву за товарищей, прежде чем я почувствую, что их частью себя? Как я могу вознести истинную молитву за товарищей до того, как я почувствую их частью себя? Активный семинар.
2: Но в этом все дело написано в книгах, и мы все время учимся, что вся реальность находится внутри меня. И чувствую или не чувствую я, это другое. Но ты должен делать то, что говорят тебе. Ты должен молиться за объединение всех частей. Придет тогда высшая сила и соединит их. Неважно, ты соединяешь, чувствуешь ты или нет. Для того, чтобы почувствовать, ты должен молиться.
0: Да, так написано то, что вот мы читали, что поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока получит пробуждение свыше. Но в том состоянии, в котором он находится, он должен начать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. Так же, как написано в этом вопросе, как я могу вознести истинную молитву. То есть не надо ждать, пока она будет истинной, а начинать стараться действовать ради товарищей.
2: Я прихожу на утренний урок, и тогда я проверяю, чем я могу помочь товарищам. Если я им помог прийти на урок, если я подготовил для них что-то. Неважно, хочу или не хочу, когда, допустим, раздают кофе, я думаю только о товарищах сначала, а потом о себе. Есть в течение дня, есть много моментов, когда человек проверяет себя, когда он готовится к уроку и готовить свое намерение на молитву. То есть он может проверить, насколько он может настроиться, реализовать свойства отдачи на самом деле. И из этих состояний человека может родиться настоящая молитва, потому что он проверяет себя и видит, насколько он может быть в отдаче по отношению к товарищам.
0: Да, когда мы видим разницу, что все мы хотим почувствовать, что мы часть целого, и мы соблюдаем круг объединения и чувствуем, где есть еще отдаление, разница между состоянием желаемым и действительным. Там мы просим помощи и прилагаем больше усилий, чтобы приблизиться друг к другу.
2: Да, даже если я не чувствую своих товарищей как часть меня и понимаю я все-таки, что такое ощущение должно родиться во мне, тогда прошу об этом Хисароне, несмотря на то, что я не чувствую как счастье себя. Из этого начинается молитва.
0: Шай пишет, что просьба усилить помощь Творца из Хисарона товарищей, просить за них. И Яков говорит, стараться думать, насколько возможно, о товарищах. И да, действительно, у нас не будет настоящей молитвы, или у меня не будет настоящей молитвы, прежде чем не будет истинного желания к духовному, а истинное желание к духовному придет только когда Творец изменит меня. И поэтому нужно думать о действиях, из которых придет свет, и даст это желание.
1: Да, я записал во время урока сегодняшнего, что молитва может быть только за келем отдачи. Так как же мне достичь такого хиссарона, чтобы у меня была потребность в этих отдающих келем? Эти келем находятся вне меня, они находятся в товарищах. И об этом я должен просить помощь, чтобы я смог постичь, обрести эти келим, товарищи, и об этом молитва должна быть.
0: Если я возьму товарищей, у которых есть всякие там функции, должности, я просто буду в огромном воодушевлении, каждый обслуживает, заботится. Я получаю воодушевление от этого и чувствую себя маленьким, и чувствую потребность молиться за то, что товарищи просят. И когда есть вот это величие, то молитва сама поднимается, поэтому нужно просто воодушевляться товарищами.
1: Именно благодаря тому, что человек не ждет, а начинает действовать, тогда он получает помощь. Он начинает чувствовать, что другие более успешны, чем он. Что они да, молятся, и да, они больше чувствуют, и сердце у них будет более открыто, есть у них больше объединения, более настоящего объединения, они больше заботятся друг о друге, и так далее, и тому подобное. А он видит, что он не очень-то, и тогда он получает от этого хиссарон, и такой призыв, толчок к этому.
0: Когда человек старается помочь товарищам, то каждый раз он видит, как его молитва становится более точной. Когда он старается делать что-то руками, он видит.
3: Hola, queridos amigos.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну хорошо, в этих отрывках мы раскрываем эти моменты. Такие моменты, в которых у нас нет сил у меня быть из любви к себе. И Рав говорит, что когда мы прилагаем усилия, мы находимся в подъемах и падениях, начинаем различать, что настоящая работа — это не ждать, что придет что-то свыше, а настоящая работа — это развить настоящий хиссарон к товарищам. Творцу через товарища. Мы получаем это ощущение важности благодаря тому, что мы начинаем чувствовать шхину. Когда человек начинает чувствовать настоящий хиссарон к Творцу, и мы видим, что есть разница между механической молитвой и той, которая рождается из глубины сердца, и необходимо направлять правильно нашу молитву на слияние с Творцом.
3: Кенер?
4: No sé qué decir.
3: El extracto. Leo yo. Fue extracto de la fuente número 2. Esto no es así como una petición. Esto ocurre cuando una persona siente lo que le falta. Esto está especialmente en el corazón.
0: Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, какие слова, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. Об этом он просит. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому не важно, что человек произносит, ведь Творец знает мысли человека, и поэтому он наверху слышит только то, что требует сердца, а не то, что он производит ртом по причине того, что уста не обладают потребностями, которые нужно наполнить. Поэтому человек, который молится, он должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу, Израиль. И приводит он там то, что касается подготовки, что каждый сделает это в соответствии со своим пониманием. И нужно объяснить это так, что каждый сделал подготовку, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, о чем просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает. Еще раз, отрывок номер два. Просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не хватает. И это именно в сердце. То есть неважно, что он произносит устами, потому что просьба означает то, что не хватает человеку. И все потребности человека не находятся в его устах, а находятся в сердце. Поэтому неважно, что человек произносит. Ведь Творец, он знает мысли человека. И поэтому наверху слышит только то, что требует сердце, а не то, что просят уста. Потому что уста не обладают потребности, которые нужно наполнить. И человек, который собирается молиться, должен подготовиться к молитве. И что это за подготовка? Как сказано, пусть направит себя к Творцу Израиль. И приводит там, что касается подготовки, чтобы каждый сделал это в соответствии с своим пониманием. И нужно объяснить, что подготовка это чтобы знать, что просить. И человек должен знать, что просить. То есть он должен знать, чего ему не хватает.
5: Javier, gracias. Gracias, Eva. Sí, amigos, verdaderamente aquí está
1: un
5: gran interrogante en cada día, en cada momento para nosotros, ¿no?
1: Находится огромный вопрос в каждое мгновение, каждый день. Что мы просим? Что я должен просить? И в чем заключается моя настоящая просьба к Творцу? И совет, да, мы должны готовиться. Мы должны действительно исследовать внутри нас, что мы просим по-настоящему. Потому что Творец, Он видит все наши желания, наши просьбы, мы прозрачны для Него, и мы не можем как-то Его обмануть, говоря устами какую-то красивую молитву, а в сердце что? Поэтому мы должны пробуждать эту молитву в сердце, и есть у нас ключ для этого, который открывает все двери, и это группа, это наше окружение. Давайте послушаем клип Рава об этом, о том, как мы должны просить вперед.
0: Как выяснить настоящий хессарон, о котором нужно просить?
1: Как выяснить настоящий хессарон, которым запросить, о котором человек не может сам это сделать? Самостоятельный человек не может это выяснить, потому что это просто невозможно. Невозможно жить одному, без общества, без группы. И достичь такого состояния, когда действительно я буду хотеть отдавать. У тебя нет условий, в которых ты мог бы достичь этого хессарона. Или чтобы у тебя был хессарон к этому хессарону, потребность такая. У тебя нет таких условий. Только в группе постепенно через то, что ты видишь, что тебе на них наплевать. Мол, зачем они мне нужны? Потом, ладно, буду терпеть их. Ну, по крайней мере, дает мне рамки. Затем ты начинаешь видеть, что это больше, чем просто рамки. Они наносят тебе всякие удары, пробуждают в тебе всякие вещи, которые хотя бы тебя так встряхивают. Ты начинаешь злиться на них, а потом начинаешь понимать, что без таких реакций, без таких, без получения таких вот ответных реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще проспал бы еще несколько воплощений. И тогда ты начинаешь их немного ценить, а потом ты начинаешь видеть, что через товарища ты уже можешь что-то понять, что-то почувствовать, что он в чем-то может для тебя быть помощью в чем-то. Пока ты каким-то образом осознаешь, что в нем все еще, что в нем все же есть такие вещи, без которых у тебя не будет возможности получать духовное. Потому что духовное ты постигаешь именно в той мере, в которой начинаешь включаться в них. Ведь в тебе самом никогда не сможет вырасти, не сможет родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, потому что твой кли находится в них.
4: Apreciando la guía de nuestro Rab, podemos comprender confirmar en nuestros corazones que verdaderamente son los amigos los que preparan.
0: Мы очень ценим то, что сейчас Рав сказал, и мы можем понять, что товарищи нас готовят, они открывают нам сердце в духовное. Мы просим все десятки, чтобы после активного семинара написали ваши общие ответы, которые вы достигли в десятке, чтобы поделиться со всем миром кли. Но сначала перейдем к семинару. Какие хисронот я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимайте вопросительный знак, чтобы поделиться со всеми. Еще раз, какие хисароны я обязан получить от товарищей, чтобы во мне зародилась истинная молитва? Десятка, которая закончила, поднимает вопросительный знак и делится со всеми.
1: Ну, я ищу, как получить от товарищей, чтобы с помощью их, благодаря им, приблизиться к молитве и получить хисароны к величию товарищей, величию цели. Я вижу, как товарищи очень тщательно соблюдают, все делают, насколько важно им приблизиться к цели, выйти из себя. И я так чувствую, что это то, что не хватает мне. Из того, что я чувствую, что сам по себе я не могу вообще, и поэтому у меня возникает молитва и просьба о помощи.
0: Хисарон уподобится Творцу. Из общей точки в сердце, и тут я могу соединиться с товарищем и об этом поднять молитву.
1: Да, в конечном итоге это величие Творца, и от этого потом мы придем ко всему. Ишай также пишет, что хисарон — увеличить потребность в помощи Творца.
0: Хисарон — обрести желание отдавать. Это то, что я могу получить от товарищей. В итоге мы должны достичь хисарона в помощи Творца, потому что только Он нам может помочь, а мы только можем предоставить хисарон, но помощь мы получим только от Творца.
1: Товарищи дают потребность, такой хисарон, но потому что во мне это не находится, я могу это ощутить как свет, который хисарон не дает мне. И в этом важность величия, это просто как жизнь, то есть как человек дышит, это можно получить только от товарищей.
0: Хисарон усилить к Творцу. Все хисароны к Творцу я объединяю величие цели, просьбы к Творцу, насколько товарищи стремятся к обретению цели. Я могу добавить, что у товарища есть точка в сердце, так же, как и у меня. желание получить духовное, желание ради получения, но то, что я должен предпочесть их желание своему, и вот эта разница, которую я должен преодолеть, это то, что превращает то, что есть во мне, в духовное.
6: Bien amigos, queridos amigos del Club Mundial, sabemos
1: que хорошо, дорогие друзья, мирового Кли, мы просим, зная, что мы не можем сделать сами в одиночку нашу работу, мы должны стремиться соединиться с десятками на Барухе. И раскрыл на уроке, что наш путь к Махсому зависит от того, что мы соберем настоящее желание к тому, чтобы достичь, обрести отдающий килим. И каббалисты сказали нам, что мы должны работать в десятках, чтобы воздействовать друг на друга, пока мы не сможем обрести хисарон, товарищи. Мы должны это найти в себе, впитать в себя, чтобы достичь духовное, потому что все находится в товарищах, находится в вас. Так давайте, дорогие друзья, будем воспринимать нашу десятку как нашу лабораторию. Большое спасибо, дорогие друзья.
0: Правда, большое спасибо, Латин 7. И мы перейдем к докладу Дуди.
1: Дорогие друзья, через неделю, в четверг и пятницу, мы будем праздновать важный праздник, Шавуот. У нас будет другое расписание. Я хочу поделиться с вами. То есть в четверг мы начнем наш день, как обычно. У нас будет подготовка в 2:42. 10 утренний урок, 12 будет дневной урок, и потом у нас будет трапеза в 14:30, но у нас будет также и обновление. Мы хотим вернуть этого, то, что мы делали раньше, как принято делать. У нас будет урок, ночной урок, который называется «Лала Декала», когда мы будем делать ночное исправление, там уроки шавотное, и мы войдем в урок в нашем зале учебном, будем читать особые отрывки из Зора и из особых уроков Рава. Начнется урок подготовка в 22:15. Мы приглашаем всех приезжать к нам из израильского Кли, чтобы участвовать в этом нашем совместном уроке ночном. А потом на следующий день у нас уже будет подготовка в пятницу, в праздничный день, с 7:45 до 8. 10 у нас будет. С 8 до 10 у нас будет урок, потом будет молитва, и будет праздничная трапеза в 11 часов. Потом у нас будет вечерний урок, начиная с 16:45 будет подготовка, в 5 урок, а потом заключительная трапеза начнется в 18:30. После этого у нас будет в шаббат обычный урок. Лехаим Лебарух.
0: Сообщение, дорогие друзья, в пятницу 15 мая в 4:30 состоится Тиш для мужчин с 18 лет, будет трансляция в системе Арвуд, и женщины могут смотреть это в нашем торжественном зале. И споем!

0: זה. חברים יקרים,
1: Дорогие друзья, дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первый раз, дает мальчикам духовные работы». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основном моментах статьи. Что означает женщина, зачавшая первый, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первый, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнить Тору и заповеди, это чтобы очистить Израиль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд», привилегия, происходит от слова «издакхут», очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить имя Израиля.
2: Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме от Творца, который является дающим, поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению. То есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме. То есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует противоположное значение между келим и святами. Другими словами, есть свята, которые называются схарим, есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон, то есть что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
1: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, хаим, а второй свет называется свет хасадим, который обычно называется вак. То есть ему все еще не достает трех первых сферот.
0: Поэтому, если человек использует килим денукива, женские, то есть получающий килим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими килим ради отдачи. Тогда женщина рождает мальчика, Захар. То есть от этой работы рождается свет Хохма, который является совершенным светом и светом жизни. И называется Захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать, свет цели творения.
2: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захара. Тогда как, если человек работает с отдающими килим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими килим называется Захар, тогда от этого рождается только свет Никева, потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие килим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток Гар. А свет Хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет Хасадим потом приходит и облачается свет Хохма. И это то, что написано: если мужчина зачинает первым, женщина рождает девочку, Никева. Зор говорит следующее: «Приди увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малхут, и она первое пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивы, то есть Малхут». И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это не сходят и в материальные ветви. Согласно этому следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
0: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес, и тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. И это называется, что высший дал нижнему свет Хасадим, потому что Хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему. Это означает, что ее желание, то есть малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано тогда, малхут наполняется с правой стороны, а это хасадим для свойства захар. И так следует объяснить, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
2: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях, что это наслаждение от получения награды. В нем следует различать три вида. Первый, чтобы у него было, у него будет награда в этом мире, чтобы у него была награда в будущем мире. То есть он исполняет Тору и заповеди, потому что получает вознаграждение. То есть действия, которые он совершает, у него нет вкуса, но он исполняет Тору и заповеди по той причине, чтобы затем получить вознаграждение, и он наслаждается этим сейчас. Второе. Когда он ощущает вкус, момент совершения заповедей, поскольку ему светит свет, он наслаждается от того, что служит царю. И в этом его вознаграждение, потому что он верит тому, что он слышал из книг и от мудрецов, что есть наслаждение в Торе и заповедях. И также получил небольшое пробуждение свыше, так как начал ощущать, что начинают ощущать вкус в Торе и заповедях больше, чем наслаждение этого мира. Третий вид. Он видит то, что сказали мудрецы по поводу слияния, и слиться с ним означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому он пробуждается, чтобы работать в свойстве отдачи, и тогда он видит, что это не в возможностях человека. Тогда он начинает стремиться к Творцу, чтобы он дал ему эту силу, чтобы у него была возможность сделать все ради отдачи. И это называется, что человек, который ощущает, что он в свойстве женщины, то есть некива, то есть что он погружен в эгоистическую любовь, тогда он получает свыше свойства захар. И тогда он удостаивается второй природы, которая называется желанием отдавать. И это, как сказано, женщина, зачавшая первая, рождает мальчика захар. То есть свыше дают ему свойство хесед, которое является свойством захар.
0: Тогда как, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку накива. И в этом сказано, что когда Творец пробуждает вначале любовь и желание, и малхут пробуждается после этого, тогда все пребывает в свойстве накива, то есть малхут. И подобно этому сказано, женщина, зачавшая первой, какова причина? Мы учили, что это потому, что нижний мир находится как подобие высшего мира, и один подобен другому. И следует объяснить это в плане работы, что если мужчина зачинает первым, и она родила девочку, Творец называется Иш, муж, а человек называется свойством накива по той причине, что происходит от малхут. Поэтому если пробуждение приходит свыше, то есть когда Творец приближает человека, человек начинает ощущать величие и важность Творца. То есть он чувствует тогда, что если он будет соединен с Творцом, он будет чувствовать наслаждение в близости Творца. Тогда человек начинает заниматься Торой и заповедями, поскольку он чувствует некоторую жизненную силу в этом. Получается, что вся причина, заставляющая его заниматься Торой и заповедями, есть наслаждение, которое он ощущает сейчас со стороны пробуждения мужа, Иш, то есть Творца. И это, как сказано, если мужчина начинает первым, и она рождает девочку, нукива, то есть от той работы, когда человек работает из-за того, что получил пробуждение свыше, может родиться только свойство накива. Ведь известно, что свойство накива в духовном называется «получает и не отдает». И следует объяснить это в плане работы, что тогда человек строит свою работу на основе того, что получает наслаждение от этой работы. И это является причиной, заставляющей его работать.
2: И это называется свойством никева. То есть, что человек работает тогда на основе, называемой желание получать духовное. Однако работать ради отдачи у него нет сил, поскольку вся его основа зиждется на наслаждении, которое он получил свыше, со стороны пробуждения свыше. Тогда человек рождается в свойстве никева, то есть желание получать духовное ради получения. Однако работать ради отдачи он не может. Это, как сказано, если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, то есть свойство получения, но не отдачи. Поэтому, если человек удостаивается, тогда ему показывают свыше, что человек должен работать ради отдачи. А он не может работать ради отдачи, поэтому он получает падение, поскольку на основе отдачи он все еще не способен работать. Это значит, что когда он видит, что следует работать ради отдачи, а не ради себя, он получает падение, поскольку он видит, что это не для него. И это падение иногда ведет к тому, что человек убегает с поля боя. А если он удостаивается, то он восстанавливается и начинает видеть, что нужно работать ради отдачи. И видит, что это не в возможностях человека. И тогда он начинает молиться Творцу, чтобы помог ему выйти из-под власти эгоистической любви, с которой рождается человек, и просит, чтобы Творец помог ему.
0: И это называется, что человек должен просить об изгнании шхины, то есть как работать ради высшей малхут. И это вещь тяжелая, и происходит от власти народов мира над частным свойством Израиля в человеке. И так и следует молиться обо всем обществе, чтобы весь Израиль в целом в человеке мог работать бы ради святости, которая называется Высший Малхут. И это свойство, когда человек работает ради Малхут, называется «женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захар». Тогда как если мужчина зачинает первым, она рождает девочку, Накива. Поэтому человек не должен сидеть и ждать, пока он получит пробуждение свыше. А в каком бы состоянии человек ни находился, он должен начинать пробуждаться, чтобы Творец помог ему. И следует знать по поводу молитвы, что когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему, следует различать между молитвой и просьбой. Ведь молитва называется то, когда человек молится в соответствии с порядком молитв, которые установили нам мудрецы. А просьба — это то, что человек просит лично. Так объясняют Чем различается молитва и просьба?
2: И это можно объяснить тем, что то, что установили мудрецы, что человек должен произносить молитву устами, даже без намерения, чтобы Творец услышал, что он произносит, написанное в тексте молитвы. Это тоже называется молитвой. По той причине, что мы говорим то, что мудрецы сказали, а для них это были святые вещи. Например, человек произносит после молитвы Шмона Эсре молитву «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И, конечно, человек не хочет, чтобы Творец исполнил его молитву. Но человек произносит этот текст молитвы по причине того, что в нем содержится особое средство, сгула. То есть в качестве этого средства он произносит «Пусть душа моя будет как прах перед всем». И это может ему помочь даже в заработке и в других вещах. Это потому, что все молитвы, которые установили мудрецы, все они являются святыми именами. И это особое средство, сгула для всего. То есть это помогает во всем.
0: Смысл слов, то, что человек думает, что это согласно тому, что думает человек, он должен знать, что молитвы эти выше нашего разума, а все это святые имена. А мы пользуемся ими в качестве особого средства, сгула. То есть благодаря им у нас есть связь с Творцом. Поэтому все молитвы следует произносить устами, ибо сердцем мы этого не понимаем. Поэтому, когда мы произносим их устами, у нас есть связь с тем, что сказали мудрецы, поскольку то, что они сказали, все это было из духовного постижения, и они основываются на святых именах. Как сказал мой отец и учитель, что хотя согласно тому, что принято, когда хотят молиться о больном, порядок таков, что в молитве Шмона Эсре, 18 благословений, когда говорят «излечи нас, Творец, и мы излечимся», это вызвано тем, что все общество может понять только по буквальному толкованию. Но на самом деле он говорит, что можно упомянуть имя больного, чтобы Творец послал ему исцеление. Даже в благословении Вельмальшиним, доносчиком, потому что все благословения молитвы Шмона Эсре — все святые имена. И поэтому он сказал, что то, что мы произносим слова, которые они предписали, у нас есть связь с ними, то есть с их молитвами. То есть с их намерениями у нас есть связь. Тогда как просьба — это то, что человек чувствует, чего ему не достает. И это происходит именно в сердце. То есть не имеет значения, что он произносит устами, потому что просьба означает, как сказано выше, то, чего не достает человеку, об этом он и просит. А все потребности хисарона человека находятся не в его устах, а в сердце. Поэтому не имеет значения, что человек произносит устами, ведь Творец знает его мысли. Поэтому наверху слышит только то, чего требует сердце, а не то, чего требует уста. По вышесказанной причине, потому что уста не обладают хисароном, который нужно наполнить.
2: Поэтому человек, который собирается молиться, должен сделать подготовку к молитве. И в чем состоит эта подготовка? Как написано, «Пусть направит себя к Творцу Израиль». И приводит там, что в том, что касается подготовки, каждый сделал это согласно своему пониманию. И нужно объяснить, что понятие «подготовка», которую сделал каждый, это для того, чтобы знать, что просить. Потому что человек должен знать, что просить. То есть человек должен знать, чего ему не хватает.
1: Это значит, что у человека есть много потребностей, о которых он должен просить, но обычно принято в мире так, что больше всего просят о том, чего больше всего не хватает человеку. Потому что в мире принято, что когда человек сидит в тюрьме, вся его забота только о том, чтобы Творец вызволил его из тюрьмы. И хотя иногда также бывает, что у человека нет заработка и тому подобное, но в любом случае человек, когда не просит у Творца о том, чтобы ему

0: и увидеть, что есть у него и чего ему не хватает. И тогда он может знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это то, о чем сказано: «Из глубин возвал я к тебе, Творец». Когда глубина означает, что человек находится в самом низу, который только может быть, как сказано, на дне преисподней. То есть его хисарон находится внизу, и он чувствует, что он находится ниже всех людей.
1: Иначе говоря, он чувствует, что он настолько далек от святости, больше, чем все остальные люди. Другими словами, нет никого, кто ощущал бы по-настоящему, насколько его тело не имеет никакого отношения к святости. Поэтому те люди, которые не видят истины, насколько они далеки от святости, автоматически они могут быть довольны своей работой в святости, тогда как он страдает от того состояния, в котором он находится. Поэтому этот человек, который проконтролировал свое состояние и хочет видеть истину, такой человек может сказать: «Из глубины возвал я к тебе, Творец», то есть из глубины сердца. И это называется молитва из глубины сердца со стороны получающего. То есть он произвел критический анализ и видит свой недостаток. Однако, когда человек готовит себя к молитве, он должен обратить внимание на дающего. И это тяжелее всего, поскольку есть правило, что все, что зависит от веры, с этим тело не согласно. А поскольку человек молится Творцу, он должен верить в то, что Творец слышит молитву всех уст. И даже если человек не достоин того, чтобы Творец выполнил его просьбы.
0: И это, как мы видим, в случае между человеком и товарищем, что в мире принято, что тот, кто идет просить что-то у товарища, молитва между человеком и товарищем, кто идет просить что-то у товарища, для этого должны соблюдаться два условия. Первое, у товарища должно быть то, чего он хочет, что если попросит у него, он сможет ему это дать, потому что это есть у его товарища. Второе условие, чтобы у него было доброе сердце, иначе может быть, что у товарища есть то, что он просит. Но товарищ не захочет дать ему это, потому что товарищ его не обладает милосердием. Также и в случае между человеком и Творцом. Тоже должны быть два условия, как сказали мудрецы. Исраэль, святы они. Есть тот, кто хочет, и нет у него, и есть тот, у кого есть, но он не хочет. И нужно это объяснить согласно духовной работе. У Творца есть способ дать человеку то, что он хочет, то есть то, что человек просит, чтобы Творец приблизил его и дал ему удостоиться служить ему. То есть человек хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Тогда он верит, что у Творца есть сила дать человеку желание отдавать.
1: Однако Творец не желает, потому что он видит, что человек пока еще не готов к этому, из-за того, что у него пока еще нет истинного желания к этому. Ведь человек думает, что он уже вознес много молитв к Творцу, чтобы он наполнил желание человека и дал ему наполнение, то есть желание отдавать. Однако, из-за того, что преимущество света из тьмы, пока еще нет пробуждения, пока еще пробуждение снизу человека не находится в совершенстве, а человек должен еще приложить усилия для того, чтобы понять, какой огромный подарок он просит у Творца, который называется «желание отдавать».

0: И это называется «есть у него, но он не хочет дать». Однако человек называется святым из-за того, что он просит Творца, чтобы он взял его в качестве раба Творца. А иногда бывает, что человек просит Творца, чтобы он приблизил его и дал ему вкус в Торе и вкус в молитве. И тогда, если у него будет сладкий вкус в Торе и работе, тогда он сможет быть работником Творца. Но просто так учиться, молиться и исполнять все 613 заповедей во всех частностях и деталях, когда человек не чувствует в этом вкуса, на это человек говорит, что он не в состоянии.
1: И поэтому он просит у Творца, чтобы он выполнил его желание. Это называется у Творца «Исраэль, святы они». Есть тот, кто хочет, и нет у него. Что означает, что Творец хочет дать человеку вкусы Торы и вкусы заповедей, но нет у него. То есть нет таких вещей у Творца в получающих келим, чтобы была возможность дать это человеку в получающий келим человека. И это означает, Творец не может ему дать это, потому что у Творца нет получающих келим. А у Творца все только в отдающих келим. А так как человек хочет, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, поскольку человек утверждает, что он хочет наслаждаться Торой, заповедями, и из-за этого он просит Творца, чтобы он наполнил его хисарон, выполнил его желание. Это называется у Творца «хочет дать человеку то, что он просит». И он хочет дать по причине, что его желание — дать добро своим созданиям. Но так как человек просит, чтобы Творец дал ему все в получающий келим человека, этого нет у Творца. Но у Творца есть только желание отдавать. И поэтому, несмотря на то, что человек не может получить от Творца, все равно он называется святым, потому что он хочет заниматься Торой и заповедями. Поэтому, когда человек собирается молиться, он должен прежде сделать подготовку, чтобы знать, о чем молиться. Посмотрим урок от 1 января 2003 года.
0: Если жена начнет первой в работе, это шлавей сулам, пятый том, статьи, которые относятся к части Вавилонский Талмуд, трактат Брахот.
2: Амуд Юд Алиф.
0: Страница 11.
2: Коля,
0: вся наша работа не на хисарон. Хисарон присутствует. А на что этот хисарон будет направлен? Это называется намерение. Намерение — это направление моего хисарона. На что я его направляю, на какую цель? Что я хочу, чтобы раскрылось внутри хисарона? Чем этот хисарон наполнится? Хисарон наполняется наслаждением. Какого рода наслаждения я хочу, чтобы раскрылось в моем хисароне? От чего я решаю, что я хочу насладиться? Конечно, все эти решения... Чем наслаждаться? Не иначе, так мы устроены. Но чем наслаждаться? Это может быть от того, что я отдаю, от того, что я получаю, от того, что я нахожусь в слиянии с Творцом, от того, что я нахожусь в отрыве от Него, и главное, чтобы я достиг того, чего я хочу. То есть наслаждений, которые из глубины клипот, и до наслаждений, которые являются самыми высокими в состоянии самого Творца. Все это намерение, от чего я хочу наслаждаться. Мое желание получать, просто как бы какое-то пустое пространство, пустое место, которое я хочу наполнить. Это просто можно уподобить человеку, который хочет есть, и не знает, что. У него нет никаких решимот, воспоминаний. И тогда он выбирает, от чего он хочет насладиться, от еды. Так, может быть. Так мы, в общем, должны выбрать предмет, чем мы наслаждаемся. Изначально нас учат через природу этот мир, что называется наслаждаться разными вещами, маленькими, простыми, обыкновенными. То есть Творец создал желание получать, поместил его в какое-то состояние. И до желания получать есть разного, перед желанием получать есть разного рода наслаждения. Что желание получать естественным, инстинктивным образом желает их и производит расчеты, что лучше этого, одно вместо другого, расчеты. Это для того, чтобы начать развивать желание получать. Для этого устроено все это окружение вокруг желания получать, в облачениях таких, которые называются этот мир. И от этого желания получать должно начать развиваться. То есть найти другие источники наслаждения. Если он будет замкнут только внутри этого маленького окружения, в котором он родился, и оттуда впитывает эти наслаждения, внутри этого он будет существовать как животное и не разовьется. Как на том же уровне закончит свою жизнь. Развитие может быть только если желание получать раскроет для себя совершенно другое окружение, совершенно другими наслаждениями, с другим совершенно характером наслаждений. Тогда он обретет, что называется, другую жизнь, духовную жизнь. То есть есть одно окружение, есть второе окружение. Как подтолкнуть человека развиваться в направлении второго окружения? Ему дают свыше, конечно, желание. То, что человеку дают желание свыше к другим наслаждениям, которые не находятся в маленьком окружении, в котором он родился в этом мире. Это называется муж. Зачинает, Творец называется муж, он зачинает, дает человеку пробуждение в направлении духовного, он зачинает первым. То есть, конечно, от человека не может прийти пробуждение просто так, а только с помощью решимот, цветов, которые светят на решимот, человек вдруг чувствует желание к чему-то вне этого мира. И тогда, из того, что муж начинает первым, то есть Творец дает ему хисарон, рождается накива женщина, хисарон к духовному. Это то, что человек чувствует. И тогда он производит разные усилия, чтобы реализовать это желание, наполнить его. Бегает туда-сюда, как можно, учеба, группа, разные вещи, пока не находит, пока не понимает, пока не начинает как-то видеть себя действующим в достижении наполнения, начинает выясняться ему постепенно, это занимает годы, что его желание получать, даже если он получил его свыше, его не тот характер, не тот вид, не та форма, которая нужна для этого наполнения. То есть желание получать, по сути дела, есть, но это желание получать не для наполнения, которое находится вне этого мира. Потому что вне этого мира там наполнение другое, и кли другое. Нужно обрести две эти вещи. Он начинает раскрывать человек, что то, что Творец дал ему, он не дал ему желание к духовному, по сути дела. Даже если в нем родился как бы хисарон, накива, Творец просто дал ему какое-то желание в чистом виде. К какому-то наполнению, которого нет. На это желание, для этого желания должно быть совершенно другое кли. То есть это желание обязано быть в отдающем кли. Хисарон должен быть, чтобы наполнить себя наслаждениями по отдаче, от отдачи. Когда человек приходит к состоянию, что ему нужен новый хисарон, а не наполнение, тогда действительно мы можем сказать, что Творец, муж, Иш, зачал и родилась Накива. То есть, что после разнообразных поисков человек понимает, что у него нет недостатка в наполнении, ему не достает хисарона. Хисарона отдавать. И когда у него есть этот хисарон отдавать, это действительно хисарон, который родился. Потому что просто хисарон, потребность, которую человек чувствует от точки в сердце, просто та, которая пробудилась в нем, это хисарон, я хочу еще охватить весь будущий мир, или что-то, что я представляю себе, что есть будущий мир. Это не называется по-настоящему накива. Мы говорим в отношении духовного Захара накива. Так хисарон, потребность к силе отдачи, намерению отдавать, называется накива. И тогда это накива, это женщина, которая требует действительно этот хисарон, отдающих келим, требует у Творца, чтобы у него были отдающие келим, силы отдавать. Это называется, что женщина начинает первой, то есть она требует. И тогда, как результат этого требования, женщина начинает первой, рождается Захар. То есть человек получает действительно отдающий келим, который просит. И эти отдающие келим не могут прийти без предварительной молитвы. И эта молитва, Рэбе говорит, что она должна прийти, чтобы были настоящие дающие келим, то есть молитва за все общество, молитва за ближнего. То есть дающие келим так проверяются, так они действительно ощущаются в человеке, что это келим, хисарон, потому что находится вне его тела. И это называется действительно молитва настоящая, а не что-то другое, что было до этого. То есть молитва может быть только об отдающих келим, настоящих отдающих келим. И тогда, из-за того, что пробуждение к этим килим исходит из человека, это называется, что женщина зачинает и рождается Захар, мужчина. Из того, что человек сам хочет, чтобы пришло отдающее кли, тогда Творец делает ему это и дает ему для этого силы, и возникает в человеке отдающее кли. Это подобно просто на то, что мы идем снизу вверх нашим путем. Вначале мы должны войти в Малхут, обрести Хисарон. Хисарон от Малхут быть, как Кетер быть, как дающая. И тогда действительно, когда мы обретаем силы, чтобы прийти и быть дающим, приходим к Кетеру, Малхут поднимается в Кетер. Первое пробуждение на Творце, второе пробуждение на человеке, и тогда он достигает духовного. Это, по сути дела, итог такой, да.
1: Что означает молитва за другого, за общество? Откуда? Как это выполнять? Что это?
0: Молитва за ближнего называется, что все мысли и желания мои, которые вне меня, за что-то, что находится вне меня. И неважно мне, это Творец или все человечество. Мы действительно только когда в состоянии, когда действительно продвигаемся очень сильно к махсому, к реализации правильной молитвы, мы начинаем чувствовать, что или Творец, или весь мир – это на самом деле то же самое. Потому что мы вне килим не чувствуем ничего. А как я могу ощутить все-таки вне моего кли? Это я, это Творец. То есть то, что ощущается в килим всего мира, то, что там раскрывается мне, это, по сути дела, Творец относительно меня.
1: Как это сделать?
0: Кли или Творец создает, раскрывается в килим. Если я раскрываю это в моем кли, это называется этот мир. Если я раскрываю это в килим всех остальных душ, это называется будущий мир, духовный мир. Или Творец.
1: И когда в этот объединение включается весь мир?
0: Объединение это со всем миром в той мере, в которой ты обретаешь экран. То есть ты тогда не обращаешься внутрь себя, а обращаешься вне себя.
1: Так любая просьба должна быть за весь мир.
0: Баля Сулам в книге «Дарование Торы» описывает состояние так, что человек, насколько он растет, он вначале заботится о себе, а потом о своей семье, а потом о своем окружении, а потом о государстве, а потом обо всем мире. Да. Это просто он описывает нам большого человека, который просто большой. В человеческом как бы плане. Если мы говорим в духовном плане, то, конечно, ты только представь себе, что все наше постижение, как сейчас мы постигаем реальность через пять органов чувств внутрь нашего желания, все наше духовное постижение, это тоже внутри нашего общего желания, которое называется Адам Ришон, да, общая душа. Я часть Адама Ришона. Допустим, одна из 600 тысяч. То, что я постигаю внутри своей части, это называется этот мир. Внутри меня то, что я могу вобрать, наполниться, то, что я постигаю в том, что я выхожу в ощущение внешних килим и постигаю в них, это называется мой внешний мир. Внешний, то есть духовный мир, я нахожусь как душа в этих килим, в духовных килим.
1: Так как это выполнить во время учебы, во время урока?
0: Как реализовать это во время урока? Как мы сказали, что если у тебя есть начальный хисарон к этому, Творец сделал тебе зажигание, заполнение, то продолжай к настоящему желанию.
2: Как
0: только желать это. Только желать, нам не нужно больше молитвы, называется, что я хочу обрести желание. Хисарон, без хисарона. И тут есть много свойств. Вся наша работа в... В течение всего отрезка от начала ощущения точки в сердце, и пока не проходим махсом, весь этот путь в двойном скрытии, в одинарном скрытии, в злодеяниях, а потом в заблуждениях, в том, что мы должны сформировать внутри себя желание, хисарон для дающего кли. Как он говорит нам в предисловии к учению 10 сферот, что называется лолишма, что я очень хочу духовного для себя и также отдавать Творцу. Две эти вещи должны быть уже вместе. Это называется лолишма. Что из того, что у меня есть желание отдавать Творцу, я чувствую, что остальные мои желания для себя. И тогда я понимаю разницу между ними, и я нахожусь в них обоих вместе. Да, он говорит, чтобы человеку было ясно, что если он будет знать, что он получает только отдающие килимы, у него не будет ничего для себя, он не желает этого, он не способен к такому. Это называется настоящая лолишма, из которого приходит лишма. И на это желание должны быть просто в нем в готовности, так весь день и всю ночь, как он говорит в письмах на 70-й странице в Прихахам. Вот и все. То есть мы в общем от начального желания, которое называется точка в сердце, называется Иш, Творец, потому что он посеял в нас и родилась от этого накива, нам нужно эту накиву увеличить, чтобы этот хисарон был бы максимальным хисароном, какой только может быть в этом мире. Максимальный в этом мире, это называется над всеми желаниями этого мира, хотя я желаю их. Я хочу, чтобы у меня было также желание отдавать Творцу. И это называется действительно накива, которая тогда зачинает и рождается Захар, первая сила отдачи, первый экран. Это называется действительно уже младенец, который рождается в духовном. Да. Что это за состояние, что он рассказывал, что у человека есть желание наполнить, и человек хочет хисарона, хисарон становится наполнением? Говорят, что...
1: Становится ли хисарон наполнением?
0: Нет, и что это за процесс? То есть ему дают наполнение, которое на самом деле...
2: Адам...
0: типа хисарона.
1: Человек, который рождается из желания получать, никогда не может быть в хисароне. Это создание само по себе, оно требует наполнения. Вопрос, чем он наполняет себя? Каким наслаждением он наполняет себя? Если я знаю, что мой хисарон к чему-то большему, к самому большому, и я еще не достиг этого самого большого, но сам хисарон дает мне какое-то свечение издали об этом большом, иначе бы у меня не было бы к этому хисарона, так этот хисарон для меня может быть наполнением. Что это значит? Что я удовлетворяюсь им, и не хочу ничего другого, потому что если у меня будет что-то кроме него, это уже будет не хисарон к этому. Даже наполнение, которое придет ко мне, придет как наполнение, которое отдалит меня от того, к чему я стремлюсь. Поэтому я предпочитаю оставаться в хисароне, и хисарон к этому буквально служит мне наполнением. То есть я рад тому, что я желаю его. Этого достаточно? Этого недостаточно. Это можно уподобить отдаче ради отдачи. Конечно же, это не является целью. Но в любом случае, у меня есть в этом наслаждение, есть у меня от этого оправдание моего состояния. И, безусловно, это состояние, которое желательно, чтобы было у человека в этом мире. Да.
0: Но если нет, как вы сказали, свечение величия того, к чему я стремлюсь, нет стремления к этому хисарону? То есть если я не представляю себе, что это великое, то к чему я стремлюсь?
1: Верно. Конечно же, наше желание зависит от нескольких факторов, которые есть. Свечение свыше, пробуждение решимот снизу и так далее. Это мы можем просеять. Этому у нас нет никакой проблемы. Это мы можем просить, это мы можем требовать, потому что я требую, чтобы у меня было кли. Я не требую от него наполнения. Также, если я затем женщина, которая зачнет и породит мальчика Захара, что я требую? Я требую келим, желание отдавать. Я не требую, чтобы он наполнил меня. Дай мне возможность отдавать тебе, когда отдача тебе будет моим наполнением. Чем мать наполняет себя, когда дает ребенку? Только своим действием, что она дает ему, насколько он наслаждается, а она наслаждается. У нее нет наслаждения для себя. Да? Она дает мне. Мы не углубляемся в это, потому что это животная суть. В этом находится эгоизм, природа. Но как бы то ни было, это пример. Это как бы проекция духовного. Ну, скажи, для чего ты страдаешь? Зачем все время думать и заботиться о ребенке? Ну, немного успокоительное, чтобы успокоиться и согласиться. Это ее наполнение, это ее радость. Поэтому, когда просят желание отдавать, просят его и ничего кроме него. Не то чтобы у меня было желание отдавать, и с помощью желания отдавать я наполню себя отдачей ради получения, понимаешь? Но, конечно же, на такую просьбу Творец не отвечает. Конечно же, есть там и желание отдавать, но хотя и примешано к этому желание получать, наслаждаться для себя, но это называется тем лишма, из которого приходит клишма. Есть еще вещи, о которых у меня пока еще нет слов, придут, да?
0: Как человек, который находится в подготовке к молитве или просьбе, как человек выясняет для себя настоящий хисарон? Если он требует большой хисарон, это хисарон к слиянию, в идеале, может быть, хисарон достаточно сильный, а может быть, он маленький. Как выяснить этот хисарон настоящий, он, что на него нужно просить?
1: Как человек выясняет истинный хисарон, на котором нужно просить. Сам человек этого выяснить не может, потому что это невозможно. Невозможно жить одному, без общества, без группы. И прийти к состоянию, когда я на самом деле захочу отдавать. У тебя нет условий, в которых ты бы мог прийти к такому хисарону. Или к хисарону этого хисарона. У тебя нет таких условий. Это только в группе постепенно, когда ты раскрываешь, что они тебя не интересуют, для чего тебя они, затем хорошо, я буду терпеть их, у меня, по крайней мере, есть рамки, затем ты видишь, что это больше, чем рамки, тебе дают всевозможные удары, и показывают тебя всевозможные вещи, которые, по крайней мере, встряхивают тебя, ты начинаешь сердиться на них, да? Затем ты понимаешь, что без получения таких реакций и вообще таких пробуждений от группы, ты бы вообще заснул еще на несколько кругооборотов, тогда ты начинаешь их немного ценить, затем ты видишь, что через товарища ты можешь что-то понять, почувствовать что-то, что он может быть помощью тебе в чем-то. Когда ты, пока ты не начинаешь хоть как-то воспринимать, что есть в нем вещи, что если ты их не получишь, у тебя не во что получать духовное, когда духовное ты обретаешь именно благодаря тому, что ты включаешься в них, что в тебе в самом никогда не может вырасти, родиться хисарон, в котором ты почувствуешь духовное, что твое кли находится в нем. Так, если бы ты жил в какой-то пещере в лесу, ты бы ни к чему не пришел. Тебе уже нужно общество. Сколько, неважно, 5-10, но твое кли в их руках.
2: Всё.
1: Так ты уже в соответствии с тем, насколько ты это начинаешь понимать. Понимать — это значит соглашаться с этим. Прежде ненавидеть, а затем соглашаться, а затем желать и работать именно над этим, тогда, согласно этому, ты начинаешь видеть, насколько ты способен или не способен. Ты раскрываешь, что ты не способен просто соединиться ни с кем. Это индикация, что ты не способен соединиться с Творцом. Это то же самое. Так ты понимаешь сейчас, что группа — это просто раскрытие Творца в этом мире, что в ином виде он раскрыться не может. Но это он дал тебе как карта, как стрелка, да? Как своего рода эквивалент, где ты находишься относительно него, какой-то прибор, по которому ты видишь, где ты находишься по отношению к нему. В конечном счете, если ты не можешь выйти из себя, так что называется творец или группа или еще что-то, это все то же самое.
2: Понимаешь?
1: Только без группы ты бы находился в иллюзии и думал, что ты уже ангел. Ты находишься в группе, и ты видишь, насколько группа тебе ненавистна, она тебе не нужна, лучше бы я отказался от них, и зачем они тебе нужны? Приходят ко мне много людей, говорят, давайте я буду вашим учеником. А что тебе нужно? Ну, я буду просто учеником вашим. Ну, это очень хорошо, хорошее желание, но не понимают, то рав без группы ничего не может сделать. Рав может показать тебе путь, помочь, держать, чтобы ты не упал, как ребенка. Но идти — это именно твои действия с группой. рав, скажем, со стороны Творца, как бы какое-то раскрытие со стороны Творца, которое помогает тебе в этом мире. Но твои келим отдачи, они в них, в других душах Адама Ришона. Поэтому, пока не проходят весь процесс до конца, не приходят к Махсому, все понятие египетского изгнания — это наша работа с группой. Отдача группе или отдача Творцу — это то же самое. А здесь и удары, и фараон, и Моше, и все это. Понимаешь? И работа с группой тоже делится именно на те же этапы, когда человек строит свою кли. Нужно отдавать группе именно величие Творца и склонять себя перед группой и по отношению к Творцу. Потому что есть у тебя часть как кетера дающая, как малхут получающая. Он буквально строит свое кли. И ему не на чем больше строить. По отношению к Творцу нельзя, по отношению к себе нельзя, по отношению к рабу — это как по отношению к Творцу. Только относительно группы. Получается, что группа — это та самая лаборатория, в которой мы учим и готовим себя для того, чтобы на самом деле родиться в духовном. То есть на самом деле получить желание молиться внешнему кли, кли отдачи. То есть хисарон приходит после того, как проходит этот путь, а до этого другого пути нет.
3: До этого нет ничего. Люди кричат: спасите, потому что у них есть животное желание к духовному. Дай мне, почему ты не даешь мне, ты дал мне хисарон, почему не дал наполнение? Творец дал тебе хисарон и вообще не намеревается наполнять этот хисарон. Он дал тебе этот хисарон для того, чтобы ты на его основе построил хисарон к духовному. Он дал тебе хисарон в сущности не к духовному. Он дал тебе хисарон еще больше получает, чем есть в этом мире, то есть испорченный хисарон. С помощью твоей работы ты притягиваешь света, свечение, как мы говорим, неидеатик, дадей бейма, окружающий свет, который приходит свою жизнь, неважно, как это называть, ты притягиваешь свет, который постепенно строит Но насколько ты ищешь этот правильный хисарон, иначе ты будешь чувствовать разные другие свечения, просто наслаждения, которые там есть. Нужно как это сделать более селективно, чтобы пришел свет действительно возвращающий к источнику. Поэтому ты должен желать вернуться к источнику.
2: И здесь,
3: как говорится, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика. Человек должен сам развивать свой хисарон. Для этого существует группа. Постепенно это раскроется. Мы смотрим на лица, которые сидят здесь. Ты смотришь на них и думаешь, что мне с этого? Но если ты войдешь внутрь, ты увидишь души. Это твои келим, и только в них ты можешь действительно. Это, в общем-то, твои органы. Твои органы. То, что наша точка, называется точка в сердце. И вокруг нее ты должен построить сердце, новое кли. Вместо каменного сердца — сердце из плоти. И оно возникнет, когда ты присоединишь к себе все остальные килим. Это называется «Я заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти».
4: Что значит, что человек ищет правильный хиссарон? Что это за определение такое?
3: Правильный хиссарон — это хиссарон к тому, чтобы у меня было хиссарон к отдаче.
5: Ты
3: спрашиваешь так. У меня сейчас есть здоровое желание получать всевозможные наслаждения этого мира. Если я получил еще точку в сердце и хочу наслаждений в будущем мире, да? Еще больше. Да, я не знаю, что такое будущий мир, но хочу большего. И мой вопрос, как может быть, чтобы я из этого желания, из точки в сердце, когда я хочу, скажем, духовный мир. Куда хочу, не знаю, но хочу. Если я просто усилю это желание, то это будет фараон. Я хочу духовное. Как может быть, чтобы внутри этого желания, которое является эгоистическим желанием, чтобы начало проявляться что-то лишма, что-то ради Творца. Как мы говорим, что ло лишма — это когда я хочу духовного, я хочу, чтобы у меня была сила отдавать Творцу, и вместе с этим я хочу, чтобы у меня было что-то и для тебя тоже. Это называется ло лишма. Ло лишма означает, что я состою из двух желаний. Есть желание к Творцу и желание для себя. Откуда внутри меня, моего занятия, когда я работаю с точкой в сердце, я получу желание отдавать Творцу? Ведь оно находится во мне еще до Максома, начинает раскрываться во мне, начинает расти во мне. Откуда оно берется? В этом, в общем-то, вопрос. Если с точки в сердце я начинаю, то в точке в сердце постепенно начинают развиваться два желания. Желание для себя — это точка в сердце, да? Я увеличиваю, я хочу духовное для себя. И вместе с этим начинается там желание к Творцу. Откуда это? Потому что развитие точки в сердце происходит под воздействием окружающего света, который светит. И он приносит ей прелесть, очарование святости. Это окружающий свет так действует. Если бы не окружающий свет, то точка в сердце росла бы только, что я хочу духовное, я хочу поглотить его, я хочу, дай мне его, и все. Как внутри этого желания появляется также желание отдавать Творцу, это результат окружающего света. Но когда воздействует этот окружающий свет, когда я ищу, как прийти к этому корню, то есть корню отдачи, и это является результатом работы с группой.
4: Но почему я должен искать этот корень свой? Почему именно его? Почему не хватает его? Что я ищу именно этот свой корень?
3: То есть что заставит меня искать желание отдавать окружающий свет? Да. Больше неоткуда. У нас есть только две силы. Желание получать и свет относительно него. И не ищите еще что-то. Это очень просто. Но мы не хотим с этим соглашаться. Мы этого не понимаем. Почему? Потому что мы только в желании получать. Если бы у нас было еще хоть немного чего-то от него, тогда все бы наладилось, система была бы понятна. А так она непонятна. Потому что у нас нет силы с другой стороны.
5: А, сам это немца. Ну-ну.
3: А, туда ты убежал? Ну-ну.
4: Меня тянет к духовному. Я стремлюсь к духовному.
3: Может быть, я не знаю.
4: Да как мне в моем состоянии, когда я стремлюсь к чему-то, чему у меня нет никакой зацепки? В этом мире нет ни одного такого примера по-настоящему.
3: Ты говоришь так. Меня тянет к духовному. Как может быть, чтобы меня действительно влекло к настоящему духовному, если я его не вижу? Я могу себе представить разные вещи, фантазировать, представлять себе. Это может быть совершенно далеко от духовного. Как я могу определить правильную цель. У тебя нет примера. Только из твоей работы, правильной работы, из того, что ты занимаешься учебой, распространением, товарищами, только из этого внутри тебя начнет формироваться какое-то понимание, и каждый раз оно будет улучшаться. Что такое духовное? Оно будет уточняться все больше и больше, и иногда будут происходить такие резкие изменения, когда ты вдруг почувствуешь, ой, то, что я думал, это вообще не то. Ты видишь, есть такие, кому это знакомо. Ну, так это.
4: Он говорит в статье, что время подготовки — это пробуждение свыше. Что это значит?
3: Я не знаю, где написано, там время подготовки — это время пробуждения свыше, когда человек работает из желания, которое Творец ему дает. Но из желания, которое Творец ему дает, он должен это желание обработать в таком виде, чтобы было от него желание, которое называется лолишма, и из этого лолишма приходит к лишма.
4: Мы должны что, достичь этого?
3: Мы, конечно, работаем и действуем, и впечатляемся от пробуждения свыше. Но над этим мы должны... Наша реализация должна быть в том, чтобы постепенно вот это пробуждение свыше мы обращаем в пробуждение снизу. Это называется, что муж начинает первым и рождается Некива, и это называется из того, что если мужчина начинает первым, рождается женщина, и эту женщину мы должны привести к состоянию, чтобы она была очень большой и способной начинать родить мужчину.
4: Мы говорили много раз, что мы отвечаем за темп. Как могу ускорить продвижение, ускорить темп?
3: Ускорить наше состояние, как мы можем их ускорить? Только с помощью того, что я буду выяснять, что именно в каждом состоянии зависит от меня. Методика простая, психологическая. Передо мной есть какая-то проблема каждый раз. Я должен увидеть свое желание, выяснить в нем те вещи, в которых я способен и не способен, зависит от меня и не зависит от меня, с помощью чего я его реализую. И что именно мне нужно из этого желания. После всех выяснений, если я произвожу правильно работу в выяснении, я должен прийти к выводу, что само желание, так как оно раскрылось мне, оно раскрылось так, как есть. Но я должен это желание связать с Творцом, и в этом вся работа. И из того, что я связываю его с Творцом, тогда на это желание нисходит правильное намерение, как использовать это желание. И намерение, когда я связал желание, я в сущности закончил всю работу. Желание Творец дал, намерение я предал, и тогда мы находимся в зевуге, в слиянии, в единстве с ним. Оба. Вот и все.
4: Ты знаешь, что каждое желание, которое приходит ко мне, я должен связать с Творцом?
3: Проще говоря, каждое желание, которое приходит ко мне, я должен соединить с ним. Знаешь, если бы ты знал, в чем именно желание, если бы знал, кто он и что он, и мог бы так взять и соединить.

0: Бокер тов.
1: Доброе утро.
0: Терем, что захал хасиг эзу хаара милемала, аз ху царих лехапес анаши.
1: До того, как удостоился обрести некое свечение свыше, он должен искать людей, более или менее похожих на него, которые тоже ищут, как увеличить важность того, чтобы быть хоть какой-то, чтобы был хоть какой-то контакт с Творцом, каким бы он ни был. И поскольку в этом действует мнение многих, то каждый может получить помощь от своего товарища. Еще раз. До того, как удостоился обрести некое свечение свыше, он должен искать людей, более или менее похожих на него, которые тоже ищут, как увеличить важность того, чтобы быть хоть в каком-то контакте с Творцом, каким бы он ни был. И поскольку в этом действует мнение многих, то каждый может получить помощь от своего товарища. Рабаш, статья 17, 86 года, порядок собрания.
2: Доброе утро, Небарух. Здесь и во всем мире. Мы десятка два Хадеры просим поблагодарить за возможность быть частью особого времени, которое все является возможностью слияния с Творцом. Как мы сейчас слышали в отрывке из первоисточника, пишет нам Рабаш, что нужно искать товарищей, которые ищут, как возвеличить важность Творца. Величие и важность Творца. И вот мы нашли здесь. Теперь нам осталось вместе только почувствовать, что мы тут вместе входим, хотим войти в утренний урок, новый, особый, помочь друг другу быть в контакте с Творцом. Амин.
1: Второй отрывок из первоисточника. Товарищи в основном должны говорите вместе между собой величие Творца, потому что согласно мере величия Творца, который человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти еще выше веры, выше знания. Раба, статья 30, что требовать от собрания товарищей. Товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца, потому что согласно мере величия Творца, который человек представляет себя, в этой же мере он естественным образом отменяет себя перед Творцом. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается, благодаря этому, желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти еще выше знания. Раба, статья 30, 88 года, чего требуется от собрания товарищей.
2: активный семинар. Написано, товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Давайте сделаем это сейчас в десятке. Еще раз, активный семинар, написано, товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Давайте сделаем это сейчас в десятке.
0: Величие Творца, мы видим величие Творца в том, что Он привел нас сюда и дал нам эту возможность прийти к Нему, и что Он дал нам окружение, что Он устраивает нам такие упражнения по объединению, как конгресс десятый, как рождество десятки. И мы видим, что Он таким образом хочет приблизить нас к себе любым путем.
2: Величие Творца, возможность, которую мы получаем, ценить окружение, в которое я попал, насколько вы даете силу и направление, энергию.
1: Величие Творца ощущается в великих товарищах, которые Он дал нам. И это наполняет стремлением быть как свет, стремиться стать таким.
2: Величие Творца ощущается каждое мгновение, каждое утро, когда мы так встречаемся и пробуждаем друг друга.
3: На
2: самом деле, это только избранные, как мы удостоились сказать этому доброе утро Творцу. И эта сила ощущается в каждом из нас.
1: Когда мы собираемся вместе до такой степени, что каждый получил десятку, и каждый может почувствовать, что тот хиссарон, который он получил в течение многих лет, не входит в пустое пространство, и насколько он чувствует величие Творца, насколько он может еще обрести дополнительно это величие. И есть такая возможность это сделать вместе с товарищами, чтобы расти вместе в обществе.
2: Мое стремление маленькое. Тут есть люди, с которыми я начал учиться, даже не помню когда, 15 лет назад. Только товарищи дают тебе силу, тут тебе как бы продвигаться. Твое желание маленькое, окружение здесь дает тебе, помещает в тебя величие Творца и цели, и методику. Надо молиться об объединении с товарищем, думать о каждых всех товарищах, которым нужно сейчас мыслить.
1: Семинар в молчании. Попросим ощутить стремление и сильное желание соединиться с Творцом. Семинар в молчании. Попросим ощутить стремление и сильное желание соединиться с Творцом.

0: חברים יקרים, לרגל
1: дорогие друзья, в честь Дня Иерусалима, который сегодня отмечается, мы будем изучать урок от 6 февраля 2003 года. Урок основан на статье Рабаша, что означает «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается увидеть его радость в духовной работе». Прочитаем статью в десятке в течение 33 минут. Что означает «каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий Иерусалим удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Это как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании, но это есть объяснение. И следует объяснить это в отношении работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добром, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут дает душам и мирам бия. И все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаемо творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разрушении. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творениям, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, «И скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный». То есть все разрушено и рухнуло. И это называется «Шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела.
2: Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима? И он молится об этом, почему нет важности у Малхут? И просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает. И в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается увидеть его в радости, то есть что она, Малхут, действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости? Потому что нет света без кли. Поскольку у него есть кли, то есть хисарон, почему Шхина пребывает в прахе, он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И сказанное можно объяснить написанное. Знает бык владельца своего, осел и осли хозяина своего. Исраэль не знал, народ мой не смотрел.
1: Следует понять, в чем разница между быком и ослом по работе. И также, какова разница между Исраэлем и народом моим в работе. Мой отец и учитель сказал, что разница между быком и ослом в том, что бык называется свойством моха, разум, а это свойство веры выше знания. И в этом смысл «знает бык владельца своего». А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать. И в этом смысл слов «осел, если хозяина своего». И согласно этому, тут следует различать два свойства.
0: Алеф.
1: Первое. Те, кто работает ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу и что будет моим вознаграждением, стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем, другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?
2: Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в прахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было бы быть каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. Это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Шхина в прахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю, и это должно принести ему радость, он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в прахе. То, что сейчас он чувствует, как будто его отталкивает наружу, выталкивает наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо Высшей Малхуты, да к нему приходят вопросы фараона, который спрашивал, кто такой творец, чтобы я слушался его. И это называется, что Малхут и Шхина находятся в изгнании у фараона царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут.
1: И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы эта работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится во прахе. А человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, «Властвуй над всем миром во славе своей». А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойства хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении, тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнение для всего общества.
2: И это, как сказано выше, каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует знание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении Келим только у него есть Келим, пригодное для избавления. По сути, Келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на